Горького Василий Васильевич Каширин возглавлял цех красильщиков. Сохранился парадный костюм цехового главы Каширина, кафтан, расшитый золотом, цилиндр с пером и посох. Подобные костюмы одевались старшины и головы всех ремесленных объединений. Конечно, по торжественным случаям. Построенное здание для ремесленной управы было в конце 70-х годов XIX века. При одном только взгляде на это трехэтажное здание становится понятно, что строилось оно не для проживания, а для размещения солидного учреждения. Строгая череда окон, один центральный вход, присутственные комнаты, фойе, залы. После революции здесь находился Нижегородский деловой клуб, а с 1929 года – дом инженерно-технических работников. В 1937 году в этом здании открылся дом ученых. Подобные дома создавались в то время по всей стране. Лекции, общение, обсуждение новейших достижений науки и техники, обширная досуговая работа и работа с детьми – это лишь малая часть того, что делалось в доме ученых. Лишь однажды в этом здании жили люди. Во время Великой Отечественной войны дом ученых стал пристанищем семей военнослужащих. После того, как всех временных жильцов расселили, дом пережил большой ремонт и перепланировку. Фойе и зал поменяли местами, убрали печи. Так дом приобрел свою котельную в подвале. Сегодня в доме ученых есть малый зал, вмещающий 70 человек, большой зал на 200 персон, фойе большого зала используется как выставочный зал. А еще есть янтарная комната, аудитории и залы для презентаций и конференций. Здесь, как и прежде, собираются ученые, выступают с лекциями и обмениваются опытом.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Военную драму «Мама, я жив» режиссер Игорь Добролюбов выпустил на киностудии «Беларусьфильм» в год 40-летия Победы в 1985 году. Для режиссера, относящегося к поколению детей войны, это было далеко не первое обращение к тематике событий Великой Отечественной. Тем более для киностудии, расположенной на земле Белоруссии. В центре фильма «Дети на оккупированной территории. Партизаны и каратели-оккупанты». Это пронзительная история раннего взросления, подвига и самопожертвования. Одним из прототипов главного героя, партизанского разведчика Петьки Дыма, стал родившийся в 1928-м боец отряда «За власть Советов» Петя Гурко, удостоенный в 1942 году медали «За отвагу». Таких юных героев, которые в рядах партизан сражались с врагом, было много.
4: Слышь, петух, день-два и озеро замерзнет. Нет, немцы здесь не пройдут. Вот только брод проклятый. А что, если там поставить мину противотанковую? У меня есть. Ты бы смог?
5: Нет, противотанковую мы не проходили.
4: Не проходили? Вы больше на таблицу умножения нажимали. Луша, мыло, шило. Дармоеды.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Егоров образовано от имени Егор, которое является вариантом греческого «Георгиос» – «земледелец». В церковном календаре «Святцах» поминается святой благоверный Георгий Всеволодович, князь Владимирский, основатель Нижнего Новгорода. Святой, отличавшийся военной доблестью и патриотизмом, погиб мученической смертью в битве с татарами на реке Сите. И мальчика, крещенного 4 февраля, в день памяти Георгия Всеволодовича, называли Георгием. В народе подобные имена приспосабливали под свой говор. Егорий, Гора, Юрка, Егор. В памятниках письменности Егоровы упоминаются с 18 века. Михаил Егоров, священник села Крылатского под Москвой.
1: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о создании предприятия, которое сыграло важную роль в истории города Павлова и всего Павловского металлообрабатывающего района и существует до сих пор под названием «Завод имени Кирова». Ну а начиналось оно в 1890 году как Павловская кустарная артель. И начиналась она с того, что к либеральному народнику Александру Генриховичу Штанге, обосновавшемуся в Павлове за три года до того, в 1887 году, пришло двое мастеров. Один с фабрики Калякиных, местных крестьян, металлообработчиков, мануфактуристов по фамилии Титов, и еще один мастер-шлифовщик Смирнов уже с фабрики Федора Михайловича Вырыпаева. Они предложили Штанге помочь им организовать артель. И артель была в конце 1890 года основана. Штанге пришлось немало потрудиться, чтобы поднять это предприятие молодое на ноги. Проявил он себя человеком достаточно энергичным, но особенно на первых порах ему пришлось уступать не только в качестве администратора, а он был кустарями избран председателем правления артели. И ему приходилось работать и как счетоводу, и как браковщику, потому что пытались таки протащить некондицию, те же самые наши милые кустари. Приходилось выступать даже в роли упаковщика. Так же, как его предшественник Николай Зернов, пришлось развернуть рекламу, в первую очередь в Москве и Петербурге. И тут Александр Генрихович проявил себя как большой мастер по части выколачивания всевозможных субсидий и суд. Вскоре у артели появились первые спонсоры из числа московской буржуазии. Это был известный чай-торговец Перлов, фамилия которого увековечена, например, в одном из районов современного города Мытищи. Это купец Сергей Лепешкин. Но наиболее крупным спонсором из числа московских предпринимателей и меценатов оказался Сергей Тимофеевич Морозов, младший брат знаменитого Саввы Морозова. На средства, им периодически выделяемые, артель существовала в районе 10 лет. Кроме того, помогли и связи с Львом Николаевичем Толстым, который тоже иногда что-то подкидывал. Был случай, когда Александр Штанге привез в Павлово Максима Горького и тоже в итоге получил от него небольшую сумму на развитие артели. Оно и удавалось выбивать и правительственные субсидии. Для этого в свое время Штанге дошел непосредственно до Сергея Юрьевича Витте. Но в итоге предприятие заработало. Очень быстро появился свой собственный инженер Михаил Андреевич Ефремов, под руководством которого было построено сначала деревянное, а потом и первое каменное здание артели. Большую роль в развитии артели сыграл еще один немец по национальности, Владимир Николаевич Зельгейм. Он появился в Павлове уже в 90-х годах позапрошлого века, в конце 19-го столетия. Сначала заведовал артельной лавкой, потом стал так называемым членом-распорядителем Павловской кустарной артели. Ну, в общем-то, Владимир Николаевич Зельгейм довольно быстро из Павлова уехал в 1901 году, перебрался в Москву и стал одним из крупнейших деятелей кооперации, правда, не промысловой, а потребительской, уже всероссийского масштаба. Ну, достаточно сказать, что в 1917 году Владимир Зельгейм стал товарищем министра земледелия, заместителем Виктора Чернова во временном правительстве, то есть замминистра. А после революции, когда ему уже пришлось уехать из-за рубеж, во Францию, он возглавлял Союз русских кооператоров за границей, базировавшийся в Париже. Так вот, Владимир Николаевич Зельгейм зачастую был вынужден прибегать к тому, что на развитие артели даже, в общем-то, просить деньги у своего отца-генерала. В принципе, Александру Штанге тоже периодически приходилось матери вдовы действительно статского советника выпрашивать деньги на то, чтобы артель двинулась. Она действительно двинулась, она развивалась. Начинали с того, что делали ножи. Сначала всевозможные кухонные, плюс столовые пары, столовые ножи и вилки. Затем с 1896 года стали делать уже различные складные и перочинные ножи, а также ножницы. В 1898 году стали изготавливать висячие замки, ну а позднее в ассортимент артели вошли уже и пчеловодческий инструмент, и садоводческий инструмент, и слесарный инструмент там производила. Пробовали изготавливать камертоны. Ну, например, изготавливали даже такую по нынешней временам экзотическую вещь, как тиски для окорока. Вещь, которая плотно сейчас ассоциируется только с Южной Европой, с Испанией, там с Италией, прошутто, хамон, ничего подобного. Данная технология существовала и в дореволюционной России, и вот, в частности, как раз для нее, для засолки и для веления ветчины, Павловская кустарная артель подобные тиски и изготавливала. Образец такой продукции даже в фондах музеев, в экспозиции музея сохранился. Когда началась Первая мировая война, то артель стала изготавливать хирургический инструмент и саперные лопаты, а также ножницы для резки колючей проволоки. Ну, все это принесло кооперативу Александра Штанге большую известность. А поскольку он продолжал свою работу и в советское время, то в газетах первых десятилетий советской власти за Павловской кустарной артелью закрепился термин «жемчужина» российской кооперации, жемчужно-промысловой кооперации. Уже в первые десятилетия своего существования артель обзавелась и филиалом в соседнем Муромском уезде, в селе Озябликовский погост, где они раздавали сырье кустарям, в итоге получали готовые ножи, которые проверяли и клеймили. Обзавелась складом в Санкт-Петербурге. Очень активно продолжали сотрудничать с Сергеем Морозовым. В Москве было создано так называемое товарищество «Союз», в которое входило несколько кооперативов и подмосковных, и, скажем так, столичных, ну и в том числе и Павловская кустарная артель. При этом старались, все-таки это кооператив, это не капиталистическое предприятие, во всяком случае, так казалось его организаторам, старались, чтобы, во-первых, при бессменном руководстве Александра Штанге артель все-таки была демократичной, чтобы периодически проходили перевыборы руководства, чтобы практически каждый из артельщиков мог участвовать в выборах, мог избираться в состав руководящих органов. Но при этом надо сказать, что в 10-х годах 20 века количество работников в артели насчитывало примерно 300 человек. Все-таки полноправных артельщиков было 125. Остальные были наемные рабочие, которые, впрочем, тоже определенными правами пользовались. В частности, они имели право на ссуду в случае болезни, например. Была своя столовая с дешевыми ценами. Ну и, кроме того, на базе артели постепенно стали появляться культурно-просветительные учреждения. Главное, что Штанге в этом плане сделал, в 1898 году он открыл в Павлове так называемое Второе общество трезвости. Но о том, почему оно второе, чуть позже. Фактически была идея создать народный клуб. Но народный клуб полиция запретила, и вот было избрано такое название. Нейтральное Второе общество трезвости. И здесь уже, в первую очередь, конечно, артельщики, но и другие половчане организовывали и просветительские мероприятия, такие как лекции на различные темы, музыкальные вечера. Вторая гражданская жена Александра Штанге, Валентина Евграфовна Чешихина, была неплохой пианисткой. Она, кстати, сестра довольно известного в начале 20 века нижегородского журналиста Чешихина-Витринского и поэта Всеволода Чешихина. Почему, кстати сказать, многие материалы об артели Штанге в итоге осели в Москве в Государственном архиве литературы и искусства в фонде как раз братьев Чешихиных. Создали на базе все того же Второго общества трезвости в 1911 году первый в Павлове духовой оркестр. То есть, в общем, артель работала не только как экономическое предприятие, но она работала еще как определенный культурный центр. Если говорить уже не только об артели, но и о других способах улучшить жизнь павловских кустарей, то надо отметить, что не дремало и губернское земство нижегородское. Так, уже в конце XIX века, в 1896-1897 годах, было открыто два учреждения, которые были призваны способствовать поддержки кустарей. Это земский склад железа и стали, где кустари получали сырье по более дешевым, чем у скупщиков, ценам, и земская замочная мастерская, которая, опять же, должна была продемонстрировать более совершенные технологии, научить кустарей, в частности, например, изготавливать новую для них вещь, которую раньше не изготавливали, врезной замок. Ну а что касается следующей передачи, то в ней мы с вами поговорим о культурном развитии Павлова на рубеже 19-20 века. Тут тоже были некоторые свои неожиданные особенности. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

Забыть не получится. Кириллу купили бассейн, большой, цвета синего-синего моря, когда на нем штиль. Бассейн, надутый и важный, красуется в самом центре дачного участка. Кириллу надо, в школе велели читать о старике Хоттабыче. Прочитав несколько страничек, он как можно равнодушнее бросает бабушке: «Пойду окунусь, что-то жарко стало». И с разбега, и брызги в разлет. Плавает Кирилл для своих 8 лет отлично. Бассейн глубокий, в нем можно даже подныривать. Наплававшись, Кирилл опять добросовестно садится за Хоттабыча. Но нет-нет, скосит глаз в сторону бассейна. Вечное детское противоборство. Хочу и надо. Мы приехали на дачу Гладышевым, когда Кирилл как раз читал. Прикрыли дверь, не помешать бы. Бабушка Анна Николаевна встречает радушно. У нас все просто. Участок небольшой, но нам хватает. Грядочка того, грядочка другого. Родители Кирилла работают, дед наш тоже никак не угомонится. Мы тут с Кириллом вдвоем и хозяйничаем. Анна Николаевна угощает компотом, холодненький, с кислинкой, по жаре как раз то, что надо. Мы пристроились с Виктором Георгиевичем под небольшим навесом, там попрохладнее. Бассейн как на ладони, большой, круглый, как греческий первых олимпиад стадион. Я вот смотрю на своего внука и поверить не могу. Ведь ему сейчас как раз столько лет, сколько мне было, когда мы под немцами оказались. 8 лет ребенок совсем. Все думаю, а как бы он, если, не дай Господи. Легок на помине Кирилл. Красно-белой стрелой, красные плавки, белый живот, устремляется к бассейну, и вот уже нырнул, вот уже отфыркивается довольный. Опять старик Хоттабыч вынужден отложить на время свои дурацкие фокусы. «Виктор Георгиевич, а вы не пробовали, ну, как бы сказать это, не забыть, разве такое забудешь? Но все-таки щадить себя, гнать прочь мучительные воспоминания. Понимаете, воспоминания здесь ни при чем. Конечно, их можно гнать, можно переключаться на что-то другое, можно. Но ведь вся моя жизнь, она на этой боли завязана. Вот взять корень дерева. Врос в землю, вцепился в нее, а корешков много, все они перепутаны между собой. Начнешь один отрывать, другой потянется. Жизнь из 1000 корешков в главный корень сложена. А уж главный корень в землю вцепился, куда он без земли? Вы хотите сказать, что пережитая вами война не в воспоминаниях, она в реальной, каждодневной жизни? Кирилл, на ходу растираясь полотенцем, возвращается к Хоттабычу. Я не рассказывал вам, как сложилась жизнь Сергея, Зины, Маши, Ивана. Настенька-то умерла, не выдержала пережитого. Расскажите. Сергей с войны вернулся, выучился на художника. Работал на Наро-Фоминском шелковом комбинате. Помните, мода была на Болонью? Так вот, мой брат, один из разработчиков технологии этой самой Болоньи у нас в стране. Его в Италию посылали опытом делиться. Документы сдал. Отказ. А он пол Европы с автоматом прошел. Спрашивает, в чем дело. Молчат, мнутся. Потом выяснил. Оказывается, их насторожило, что Сергей под немцами был. Это когда нас на верную смерть гнали. Получается, что воевать ему можно, а в мирных делах участвовать нельзя. Обидно ему было всю жизнь. А девочки, с ними-то что потом сталось?

Обе от инфаркта умерли, и Зина, и Маша. Когда нас в детдом отправили, Зина пошла работать в военный госпиталь, раненых выхаживать. После войны стала шить, в маму пошла. Замуж вышла, сына родила. Все как положено. Только однажды не выдержало сердце. А Маша, какая же она красавица была. Нас после детприемника в Даниловом монастыре по разным приютам раскидали. Меня в Пушкино, ее в Каширу. После войны она в школьной библиотеке работала. Замуж вышла, но два инфаркта подряд. Один-то пережила, а другой нет. А Иван? Иван, несмотря на свои 77 лет, еще работает. А ведь марш Агапкина «Прощание славянки» и в его жизни важную роль сыграл. Хотите, расскажу. Иван на шелковом комбинате работал, когда я уже в оркестре был. Первый раз славянку играл, думал, душа от счастья выскочит. И Ване захотелось. У них на комбинате маленький духовой оркестрик был. Он туда и пришел. «Научите играть славянку». Оказалось, и у него хороший слух. Это от отца нам, видать, передалось. Начал со славянки, а потом как пошло. Освоил трубу, тоже военный оркестр пришел. Так что и горе мы с братом в детстве вместе мыкали, и в радости рядышком оказались. «Дед, можно я не буду больше читать эту сказку? Устал я». «Отдохни, Кирилл, отдохни. Принеси нам лучше еще компотику». Виктор Георгиевич Гладышев рассказал мне еще о нескольких встречах. Они подтвердили правоту его слов о том, что можно попытаться забыть прошлое, но настоящее будет возвращать в него все равно, и тогда уже раздирать переплетенные корни, облекать человека на несусветную боль. Где твой папа? Я работал в Наро-Фоминске, директором музыкальной школы. По классу фортепиано училась у нас девочка, обычная, старательная. Смотрел я и все не мог понять, почему так знакомо мне ее лицо, кого она мне напоминает. Но когда обязательно хочешь, будешь мучиться, обязательно вспомнишь. И я вспомнил Валеру Иванова из родного детдома имени 1 мая города Пушкина. Я-то, как говорится, уже пороха понюхал, а Валера был мальчиком нерешительным, робким. Я его опекал, мне нравилось опекать слабых. Фамилия у девочки Иванова, а Ивановых-то на Руси не пересчитать, так я в документы заглянул. Валерьевна. Татьяна Валерьевна Иванова. Все сходится. Танечка, говорю, твой папа жил в детдоме? Жил, в Пушкино. Он мне рассказывал, как они шпиона поймали. Я знаю твоего папу. Передай ему, что кланяется тебе, мол, Витька Гладышев, тот самый. Не могу, Виктор Георгиевич. Почему не можешь? Где твой папа? Умер недавно. Умер? Валерка Иванов умер. Болел? Сердце, горько вздохнула девочка.

0: Мне как...
1: Мы возвращались из Боровска с моими добрыми друзьями Сергеем и Светланой Никаноровыми. Они не так давно купили себе дом в 20 километрах от Боровска и, как православные люди, сразу стали изучать окрестности в поисках храма, куда можно было бы ходить на службу. Боровский храм Бориса и Глеба им особенно приглянулся. Уж очень здесь все по-домашнему, сердечно, приход крепкий, батюшка — сама любовь. Зачем искать добра от добра? Стали приезжать сюда из своей деревни на литургию, а вскоре, несмотря на то, что москвичи, как-то незаметно влились в число прихожан. По возможности помогают. Сергей вообще для прихода находка. Руки у него растут откуда надо, голова светлая, сердце горит желанием послужить Богу. Он полковник запаса и все свободное время старается быть полезным на приходе. Они-то, друзья дорогие, и пригласили меня на крестный ход. В Москву мы вернулись вечером, ведь столичные воскресные вечера не любят быстрой езды. У метро расстаемся. Спасибо, благодарю друзей, спасибо, что вытащили, а то сидела бы в Москве, придумывала бы себе дела и убеждала бы сама себя, что дела очень важные. Созвонимся. Мы не виделись, не созванивались недели три. Вдруг Светлана Никанорова пришла без звонка. «Мне надо вам что-то рассказать. По телефону не могу. Я тоже не люблю серьезных разговоров по телефону. При серьезных разговорах надо смотреть в глаза». Мы смотрели в глаза друг другу. Светлана рассказала. «У нас в фирме работает один человек, немолодой уже. Мы с ним, ну, поздороваемся, ну, спросим, как дела друг у друга. А недавно так получилось, вместе пошли до метро. Скорее бы выходные, говорю я ему. На дачу торопитесь? Да у нас не дача, у нас дом в деревне, в Калужской области. А где именно? Рядом с Боровском, знаете? А он почему-то испуганно на меня посмотрел, ответил не сразу. «Как не знать Боровск? Знаю. Там еще церковь была на горочке, как в город въезжаешь слева. Да это же наш храм Бориса и Глеба, вы и его знаете? Правда, хороший храм, а батюшка у нас какой замечательный, отец Александр Клещуков, слышали?» Он опять смотрит напряженно, будто болит у него что. «Батюшку не знаю, а церковь помню». На горочке у него задрожал голос. А тут и метро, мы разбрелись по разным веткам. Я почувствовала, что невольно напомнила человеку о чем-то мучительном. «Надо повиниться». «Простите, — говорю ему на следующий день, — я вчера невольно вас огорчила. Я не хотела, простите. Это вы меня простите, Светлана, что я вчера не сдержался. Я ведь в том храме на горочке в Боровске несколько страшных дней и ночей провел. Нас, детей, туда фашисты загнали. Мороз тогда лютый был, а мы на каменном полу. Многие замерзали. Я чудом остался жив. Светлана, как зовут этого человека? Виктор Георгиевич Гладышев».

0: знакомства. Прошло достаточно много времени, прежде чем я решилась попросить Виктора Георгиевича о встрече. Я хорошо понимала, что значит для него вспоминать. Но понимала и другое. Вспоминают тогда, когда забывают. А то, что пережил этот бывший малолетний узник, ему вряд ли удалось забыть. Светлана Никанорова передала Виктору Георгиевичу мою робкую просьбу встретиться. И настал день. С утра обычный, к вечеру незабываемый. Телефонный звонок. «Это Виктор Георгиевич. Если я к вам зайду, вам будет удобно?» За моим слегка прикрытым окном лило. Пузырились, будто серчали лужи. Мелькали редкие зонты редких прохожих. Они очень торопились, шли быстро, немного наклонив зонты вперед, защищаясь от встречного ветра. В дверь постучали. Вошел человек. Небольшого роста, с ровными залысинами, под кустистыми бровями, карие глаза, от которых лучиками в разные стороны разбегались мелкие морщинки. На лбу морщины поглубже, три ровных и четких параллельных полосы. У человека мокрая куртка и зонт, с которого капает. «Давайте ваш зонт, раскрою его, пусть просохнет». «Да, погодка». «Хотите чаю?» «Не беспокойтесь». Порыв ветра настежь раскрыл окно. Вместе с дождевой пылью в комнату ворвался однообразный шум весенней непогоды. Я захлопнула окно, и сразу стало тихо. Мы молчали. «Сейчас время сажать картошку, а по такой погоде в борозду не влезешь. Может, распогодится. Хорошо бы». Только говорят, перед тем, как черемухи зацвести, всегда льет. Вы, Виктор Георгиевич, хорошо народные приметы знаете. Да я же деревенский, смоленский. И мы заговорили о войне.
1: Продолжение следует.

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Юрий Адрианов. 22 июня. Исполняет Евгений Шестов.
1: Двадцать второе июня. Алая кромка рассвета. 22 июня. Теплое русское лето. Снова влюбленные бродят, смотрят друг другу в глаза. Снова в Россию приходят эти 4 часа. Вновь над озерной ряской не засыпают березы, вновь на хладеющих касках стынут тревожные росы. Снова вся родина слышит эхо обугленных лет. Ветер на танках колышет мокрый зеленый брезент. 22 июня. Девушкам снятся березы. 22 июня. Стынут росинки, как слезы. Мир поднимается синий, памяти полны глаза. Снова не дремлет Россия. Снова 4 часа.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Три друга. Один мирянин весьма благочестивой жизни пришел к Авве Пимену. У старца находились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи что-нибудь в наставление». Мирянин отнекивался, но принуждаемый старцем сказал: «Не умею говорить от Писания, но скажу вам притчу». Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя. Пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал другому: «Пойди, проведи меня к царю». Тот отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал ему третий друг. «Я доведу тебя до дворца, веду в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили, что значит эта притча. Мирянин отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй – чистота, которая достигает до небес. Третий друг – милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили полезное назидание. В жизни часто бывает так, что человек не может почувствовать, приближается ли он к Богу в своей жизни и понимает ли суть смирения. Про людей гордых и с большим самомнением оптинский старец преподобный Анатолий Зерцалов говорил: «Да и в чем в самом деле человеку тут возноситься? Оборванный, ощипанный, просит милостыни, помилуй, помилуй. А подастся ли милость, это еще кто знает». В письме своему духовному чаду старец пишет такое наставление: «Душа дана мне от Господа, поэтому и все способности, душевные и телесные, суть дары Божии, а моя собственность – только одни мои бесчисленные грехи. Чем же мне после этого тщеславиться и гордиться? Нечем. И при таких размышлениях молитвенно проси помилования от Господа. Во всех греховных поползновениях одно врачество – искреннее покаяние и смирение». О чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. И их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю, икона Даниила Пророка. А в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил. Я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины. А третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозвана. А у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в XIX веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые, очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот, еще решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых, как новомученик, в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И у меня сейчас такое же послушание в монастыре. Будни, 2-3 дня в неделю совершаю богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена. Уже 35 лет идут богослужения. А вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи, есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые, встречаем паломников, накрываем столы, когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть потом. Все. Очень много людей приходит, очень активно, очень дружелюбно, и к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много, при населении села всего там 700 человек, а в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень, а много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в праздники в обители Серафима Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы нам пожертвовали писанную икону Троицы. А на Владимирскую 3 июня приехал иконописец, мой знакомый, и он написал точную икону Владимирской. Он ходил в собор, ходил в Третьяковку и пожертвовал еще и Владимирскую. Вот у нас так вот появляются святые.
1: А вот теперь обещанная история про маленьких жужжащих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
2: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, и вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат. Вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
1: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, и тут богослужение. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
5: Внимание! Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

0: человек это знает, то это очень хорошо. Вот я исхожу из того.
1: У меня еще есть вот одна выписка. На вашем сайте, кстати, для наших радиослушателей, всегда можно обратиться на сайт Евгения Шишкина. На вашем сайте есть цитатка вот такая, выбрана мной. Шишкин Евгений Васильевич, современный русский писатель. Представление такое. Из поколения тех, кто открыл нашей словесности новые грани русского реализма. О чем здесь идет речь? Скажите, пожалуйста, вот есть ли какой-то особый русский реализм и что за новые грани открыл Евгений Шишкин?
0: Ну,
1: я знаете, понимаю, что вы можете не отвечать за эти слова.
0: Да, нет, я не отвечаю за эти слова, потому что это написано было в рекламе, и просто они на сайте. Тут другой момент. Понимаете, реализм, он всегда развивался, начиная, предположим, ну, с ломоносовских времен, грубо говоря. Идет 19 век, идет 20 век. 21 век. Вот дай бог, чтобы мне вписаться вот в эту в реалистическую школу.
1: А вообще признаете вот эти всякие деления? Реализм, классицизм,
0: нет,
1: сентиментализм?
0: Конечно, понимаете, в чем дело? Я в свое время написал такую статью о модернистах. Говорю, ну что такое модернисты? Вернее, если у нас время позволяет, я вам расскажу даже такую историю. Как-то раз я выступал перед одной аудиторией, и говорю, ребята, я никогда не писал стихи, но я сейчас вам почитаю стихи свои собственные. Я стою перед фиолетовым небом, зеленое солнце светит на меня. Оно бьет тупым лучом в мое больное сердце, потому что я очень люблю тебя. Это я сейчас сочинил прямо вот здесь. Я их спрашиваю, ребята, скажите, пожалуйста, это стихи или не стихи? 80% сказали, что это стихи.
1: Потому что есть некое подобие рифмы.
0: Нет, рифмы тут и нет никакой. Я не помню, что я им читал, да. Вот. Я говорю, нет, дорогие друзья мои, это не стихи. Это я вот сразу залепил вам все, что угодно. Я могу это сочинить, вот я в студии у вас это сочинил. Вот я могу и другое сочинить там. Понимаете, это не стихи, это вот псевдоискусство, которое сейчас очень тиражируется.
1: Массовый вброс такой,
0: в сознание. Я все время говорю о том, что должны быть критерии искусства. Много лет назад я встретил статью одного немецкого критика, где он написал 10 критериев искусства. Вот как калька накладывается, и если это отвечает этим, то это произведение искусства. Если не отвечают, то я думаю, ну, придурок, ну, конечно, прошло 30 лет, я все это перечитал, и подумал, нет, он не совсем придурок. Все-таки в искусстве должны быть какие-то критерии.
1: Ну, вот ваши критерии от вас, от Евгения Шишкина, критерии. Что должно случиться с текстом,
0: чтобы он стал произведением?
1: Да, чтобы он стал произведением.
0: Вы знаете, это часто меня спрашивали и студенты.
1: Произведением искусства.
0: Да, да, да. Первое, я считаю, это, конечно, эмоциональный такой взрыв. Человек должен что-то пережить. Пережить на каком-то, на другом уровне, на котором он... Вот можно пережить злобу, можно пережить там ненависть, можно ревность какую-то испытать. А вот если он переживет что-то на новом уровне, на каком-то... Вот это первое. Второе, обязательно... Но это уже технические вещи, должен быть какой-то образ. Понимаете, в чем дело? Я вот даже в свое время говорил, вот удивительные были наши писатели. Например, Тургенев написал «Муму», Куприн – «Белый пудель», Снычанга написал Бунин. У них собаки имеют образ, понимаете, они имеют характер, образ собаки имеют. Вот. А у нас писатель пишет, в человеке-то даже образа нет. Ты представь этого человека, что ты с ним сидишь, что ты с ним можешь выпить, ты можешь поспорить, ты с ним можешь поругаться, подраться. Литература должна создавать образ, понимаете, вот такой, чтобы я кожей чувствовал этого человека, о котором там идет речь. Третье, это, конечно, должна быть конфигурация. Я бы это назвал композицией, как раньше называли. То есть должна быть композиционность. Есть такой писатель, не помню, как его фамилия, он решил дописать Анну Каренину или «Войну и мир», ну, там, дописать, что будет с ними. Он к литературе не имеет никакого отношения, потому что он не понимает, что у произведения должна быть цельность. Оно должно начинаться и заканчиваться. Оно должно

0: таким произведением, а не обрывком.
1: Основы ремесла писательского.
0: Да, вот я и говорю, вот это может быть третий момент какой-то, такой, чтобы оценить это произведение. Это не может быть вот такой, ну...
1: Такие составляющие, да, которые не должны выпадать.
0: Да, да, да, то есть это должно быть произведение. Если человек пишет на русском языке, то он должен владеть русским языком. Понимаете, вот много лет назад был такой... Он был редактор великолепный, в «Новом мире» он работал. И он говорил, очень плохое произведение, если на странице не вспыхивают фонарики. То есть я должен читать и видеть какие-то языковые находки, чтобы вот эти фонарики вспыхивали на странице. Понимаете, в чем дело? Вот это удивительная вещь. Вот эти фонарики, они должны вспыхивать. Если это не вспыхивает, это не произведение, это писанина, как угодно называйте там. Они должны быть, они должны как-то вот человека царапать или наоборот возбуждать как-то. Вот. И он прекрасный образ нашел, что фонарики вот эти должны вспыхивать, конечно. Я бы мог и дальше говорить.
1: Но это главное, да, наверное.
0: Но это вот такое самое элементарное и самое, как бы сказать, вот приближенное вот к тому.
1: Игорь Васильевич, а скажите, пожалуйста, вы же, мы, кстати, не отметили, что вы еще и публицист, и еще человек, который занимается, ну, я не знаю, можно ли это литературной критикой, но, во всяком случае, вы пишете статьи о писателях. Это и Гончаров, это и Чехов, это и Гоголь. Писали и современники, писали и многочисленные потомки, литературные критики об этих произведениях. Проходит это в школе. Что заставляет вот такого состоявшегося писателя взяться за изучение или, по крайней мере, за рассмотрение личности и творчества того или иного писателя? Вы что-то хотите сказать новое? Почему вы подходите к ним с желанием написать о них? Что вам хочется о них сказать? О Пушкине, ну, уж кто не говорил.
0: Да, нет, ну, в отношении Александра Сергеевича тут, конечно, я и не собираюсь отнимать хлеб у пушкинистов. Вот, тут другой момент.
1: О чем просто... хочется высказаться?
0: Да, о Гончарове, например, я очень его давно люблю. В свое время, это было в 91-м году, как раз был юбилей Гончарова, 180 лет, сейчас 200 лет. Я там открывал международный праздник гончаровский. Просто не мог приехать туда без какой-то работы. Вот. Я углубился во все в это дело и написал статью о Гончарове. Кстати, ее переиздавали много раз, и там ее переиздают «Милые черты знакомого портрета». Эта статья называется. Чеховым я занимался в университете, и тоже было грех не написать о нем.
1: А что это, потребность просто поговорить о любимом человеке?
0: Это, с одной стороны, вы правильно сказали, это и потребность. С другой стороны, не отнимая хлеб вот у всех, у литературоведов, хотелось какую-то вот черту такую зацепить, понимаете, в чем дело? Вот, например, Гончаров...
1: То, что цепляет именно вас, да?
0: Да, да, да. Гончаров в своих произведениях никого не оскорбил. Никого не унизил, понимаете? Вот это мне хотелось увидеть. Литературоведы, они рассуждают совсем по-другому. А я с эмоциональной точки зрения хотел посмотреть. Он даже к своим там отрицательным героям, например, в «Обрыве», Марк его зовут, он даже его не оскорбил там нигде. То есть каким-то образом он даже его сберег, не говоря уж там о других героях. Эта черта... Доброта и искренность русского писателя, вот меня она затронула, и поэтому я писал о Гончарове.
1: Евгений Васильевич, с какого произведения Евгения Шишкина нужно начинать знакомство с ним? Посоветуйте нашим
0: слушателям.
1: Вы знаете,
0: я вам сразу хочу сказать, вот там был такой опросник, мне прислали из литературы в школе, или как-то там называется, говорит, что бы вы порекомендовали для наших школьников? Я себя не рекомендую школьникам читать, не надо мне читать в школе. А так, конечно, если кто-то хочет как-то познакомиться, прочитайте «Бесову душу», и как-то тогда это будет какой-то первый шаг, если кто-то захочет меня вообще прочитать.
1: А еще, может быть, из малой формы, может быть, рассказ
0: из малой
1: какой-то,
0: формы,
1: чтобы,
0: знаете,
1: просто почувствовать,
0: чтобы
1: ваш стиль.
0: А, стиль почувствовать. Я же здесь много в Нижнем Новгороде печатался. Вот есть такой журнал «Нижний Новгород», он сохранился в библиотеках.
1: И, кстати, последний журнал уже редактируем.
0: Нет, последний журнал уже, когда вот Олег редактировал.
1: Вот
0: Рябов,
1: сейчас тоже
0: я
1: на выходе.
0: Виду, да,
1: на
0: там
1: выходе
0: что-то
1: тоже
0: выходит. Но там
1: рассказы.
0: Полуочерк выходит, как бы сказать, очерковые такие дела. А вот в старом журнале, он тоже есть в библиотеках, «Поезд сестры», она, по-моему, в 2000 году выходила. Но, в принципе, друзья мои, есть интернет, вы можете там все, что угодно обо мне прочитать. Но я, к сожалению, вот так переживаю.
1: А вас того, лучше что... прочитать в вашей книге?
0: Лучше в книге, конечно, да.
1: Ваша книга, собственная книга. Это, да. А скажите, пожалуйста, нет никакой книги, где Нижний просвечивает? Не случилась еще такая книжка?
0: Не, вы знаете, Нижний просвечивает, правда, и блаженство. Там описано даже вот Нижегородская набережная описана. Понимаете,
1: так что кто любит
0: дело?
1: Вот такие
0: да.
1: привязки, история
0: да.
1: географии
0: если
1: к своим
0: хочет,
1: родным туристическим местам,
0: конечно, да,
1: то
0: вот
1: это...
0: «Правда и блаженство», там описано, как он идет по Нижегородской набережной и видит вот эту стрелку, видит еще, ну, правда, в советское время, видит вот без куполов эти храмы Александра Невского. И даже стоит...
1: Зафиксированное время
0: да,
1: такое, да?
0: Да, и стоит даже у речного вокзала. Вот, то есть это описано. Потому что герой там как раз учился в артиллерийском училище. Я не знаю, помните ли вы, не помните. На проспекте Гагарина было артиллерийское ракетное училище. Вот он учился там. Кстати, там еще описана Покровка. Но она тогда была по-другому называлась.
1: Свердловка.
0: Да? Свердловка, да. Вот, он идет там, и в свое время был магазин, я не знаю, жив он или нет, где продавали вот эти французские батоны, там запах прекрасных этих пирожных, вот эти французские булки продавали, вот он туда заходит.
1: Не обойдемся мы все-таки в конце нашей программы без персонального списка читателя Евгения Шишкина. Кто, может быть, вас за последнее время, мы говорим, наверное, все-таки о российских писателях, кто вас больше всего потряс, может быть, удивил со знаком «плюс» сюжетом ли, словом, я не знаю, неожиданными какими-то для вас ценными литературными находками? Вот кого вы порекомендуете?
0: Я был автором антологии, называлась она вот в журнале «Наш современник». Все тоже отбирал, все самое-самое-самое такое. Там попали многие писатели, в том числе и Эдуард Лимонов, там рассказ.
1: Кстати,
0: отобрал его.
1: Вот как раз отправьте в «Наш современник», там и будет, наверное, ваш предпочтительный список,
0: ну, в
1: да?
0: принципе, да, но он будет неполный, понимаете? Журнал «Наш современник», он, если взять поле русской литературы, оно огромное, оно разноцветное, а «Наш современник» занимает, ну, там какой-то сектор, только очень маленький по-своему. Мы очень держимся за своего читателя. И шаг влево, шаг вправо, значит, терять читателя. Понимаете, в чем дело? И каждый журнал держится вот за этот кусочек. Журнал не представляют. Ну, все поле вот это не представляет литературный журнал. В советское время представляли. Сейчас не представляют. Есть у меня своеобразные, конечно, писатели, которых я очень люблю. И в свое время я был автором-составителем антологии. Называлась она «Русским языком». Это редкая такая антология. Вот я отобрал туда... рассказы писателей, которых я очень люблю и которые я считаю ценны. Например, Юрий Анаприенко. Он и в «Роман-газете» печатался, его там можно найти. Василий Киляков. Это, кстати, наш земляк. Прекрасный писатель, прошедший Чеченскую войну, из Ставрополя. Олег Проскурин. Очень хорошо молодой парень из Тамбова, Доровских. То есть я вам называю те имена, которые... В советское время они бы, ну, как-то были, звучали. А сейчас я не могу. У нас и в Нижнем Новгороде, может, есть хорошие писатели, которых я упустил. Когда я работал в журнале «Нижний Новгород», я следил за ними. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот произошло то, что называют критики атомизация общества. То есть каждый человек находится в своем атоме. Но вот те имена, которые я вам назвал, очень интересные писатели, интересные по-своему. Они затрагивают какую-то вот часть души.
1: Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня этот час с вами провели я, журналист Валентина Глинина, и писатель, драматург, сценарист Евгений Шишкин. Спасибо вам огромное, Евгений Васильевич, за эту беседу.
0: Вам спасибо.
1: Ждем
0: за приглашение.
1: Вас в Нижнем. Да.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Ну, в Нижнем
1: будем
0: я
1: читать.
0: Часто бываю, да. Вашим слушателям я желаю всего самого светлого, доброго. И не забывать, что есть такая сфера литература, куда мы, может, не часто погружаемся, но время от времени это такое самозабвенное, как пение. Пусть эта часть нашей жизни, гуманитарной жизни, она остается всегда с вами. Всего вам самого светлого.
1: Всего доброго. Спасибо. До свидания.
2: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родить.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя Всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешения моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подай.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь я всегда, от лист страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство изливающее верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тебя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Слушайте сердцем. Евангелие от Матфея.
2: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня объектом нашего рассмотрения станет Вологодская иконописная школа. Эта иконописная школа охватывала большой по территории регион, который включает и современную Вологодскую область, которая является одной из самых больших в центральной части России, а также часть земель Пермской, Архангельской областей и современной Республики Коми. На этом большом пространстве выделилось несколько художественных центров или подцентров, такие как Вологда, Белозеро, Великий Устюг, Устюжна, Тотьма, Пошехонье, Солевичегодск. Самые известные города из истории и из современности Вологодской губернии и области. И некоторые наиболее крупные северные монастыри. Вообще положение Вологодского региона на границе между крупными центрами икон и севером, где процветало народное, преимущественно крестьянское искусство, определило своеобразие изобразительного языка этого северного сурового края. В нем сочетаются достижения крупных иконописных школ, окружавших его: Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Ростовской, с простотой и непосредственностью северных писем. А письма – это тот термин, который обычно подразумевает принадлежность к самобытной манере письма, изображения, характерного для северных регионов России. Начало иконописной культуры этого региона относит к XIII веку, когда она была связана с новгородской и ростовской художественными традициями. Самый ранний дошедший до нас образец – это икона Божьей Матери Умиления Подкубинская, первой половины XIV века. В ее иконографии, как и во многих других школах и иконографиях, чувствуется ориентация на византийские образы, что было характерно для ростовской живописи. В композиции и выборе предстоящих иконы второй половины XV века Богоматери на престоле с предстоящим Николой и Климентом чувствуется влияние новгородской традиции. Но в целом исследователи говорят, что это все-таки среднерусская, обычная для того времени и места традиция. В конце XV века, когда регион наравне с другими регионами Центральной России вошел в состав Московского государства, местной традиции испытала сильнейшее влияние Московской школы иконного письма. В этот период Вологду неоднократно посещали большие артели московских художников. Например, в 1497 году московские мастера работали над иконостасом Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. А в начале XVI века Дионисий, великий русский иконописец, представитель Московской иконографической школы, и его художники подвязались в Ферапонтовом и Павлообнорском монастырях, где оставили свои росписи, сохранившиеся до нашего времени. Своего расцвета художественная культура Вологодского региона достигает в середине XVI века, когда Вологда становится преуспевающим торговым и административным центром. Иван Грозный даже серьезно рассматривал планы о переносе столицы в Вологду, о чем, кстати, сохранилось напоминание в вологодском гербе, на котором изображается рука, выступающая из облака с короной в ней. Символ, что Вологда могла стать столицей, но это так и осталось заоблачной мечтой. В этот период были написаны храмовые иконы большинства городских церквей. От живописи Новгорода и Москвы Вологодскую икону этого периода отличает некоторая архаичность, что говорит о намеренной ориентации на более раннюю местную традицию этого северного края.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущих передачах мы говорили с вами о святых, о нашем обращении ко святым, говорили о житиях, говорили об иконах святых. Теперь хотелось бы начать разговор о том, как же человек становится святым. Точнее, даже не становится, а как человек признается святым. Прославление в святости, канонизация. Такой термин существует в богословии, такой термин существует в нашей церкви. Братья и сестры, я думаю, никто из нас не сомневается, что установить святость, в том, что признать человека святым, может лишь только Бог. Никакие документы, никакие соборные решения не могут сделать из человека не святого человека святого. Поэтому, если кто-то считает, что для того, чтобы сделать человека святым, достаточно соборного решения синодальной комиссии по канонизации, этот человек ошибается. Святым человек признается только Богом. И лишь Господь волен признать человека святым. Лишь Господь волен признать его своим угодником. А что же тогда канонизация? Что же тогда прославление в святости? Дело в том, что мы с вами говорили, что святые – это еще и молитвенные предстоятели, это еще и образец для нашей духовной жизни, это еще и объект для нашего почитания. Так вот, церковь, хранимая Духом Святым, святая и безгрешная, принимает решение не о святости того или иного человека. Церковь принимает решение о прославлении его в лике святых и о принятии общецерковного или местного почитания этого святого для нашего молитвенного предстояния. Комиссии по канонизации решают вопрос о том, чтобы благословить общецерковное или местноцерковное почитание того или иного святого, а отнюдь не признают его святым. Мы же не можем себе представить, братья и сестры, что какие-то пастыри, архипастыри, собравшись, молитвенно предстоя, помолившись, решили, что вот этот человек свят, а этот не свят. Ну, конечно же, нет. Никто из нас даже не дерзает и помыслить об этом. Комиссии по канонизации лишь принимают решение об общецерковном прославлении, об общецерковном поминовении. И вот если принято решение об общецерковном прославлении, об общецерковном поминовении, то к этому святому мы можем вместе со всей церковью молитвенно обращаться. А как же быть тем, кто не прославлен? Мне кажется, братья и сестры, что число угодников Божьих, тех, кто сейчас незримо предстоят престола Божия, неизмеримо выше, чем количество прославленных святостей. О многих нам просто ничего не известно. Огромное количество отшельников и пустынников просто уходили от людей, подвязались где-то в отделенности, где-то в отстраненности. И, безусловно, там они сподоблялись великих даров, благодати божественной. Мы просто о них не знаем. Но это не значит, что они не предстоят у престола Божия, потому что мы о них об этом не знаем, потому что церковь не причислила их к лику святых. Нет, братья и сестры, конечно же, мы с вами верим, что большое количество и других предстоят у престола Божия. Но поскольку мы с вами являемся верными чадами церкви, то общецерковное поминовение, общецерковное почитание, общецерковное прославление приличествует лишь тем, о ком принято соборное решение всей церкви вселенской, каких-либо из поместных церквей, возможно, каких-нибудь отдельных приходов и монастырей. Исходя из этого, существует почитание общецерковное, существует почитание местное. Общецерковное почитание может быть почитанием всей Вселенской Православной Церкви, которая состоит из многих поместных церквей. Общецерковного Вселенского почитания удостаиваются
такие святые, подвиги которых были явлены еще при жизни и подвиги которых являются нам по смерти. Существуют святые, которые прославлены в одной поместной церкви, в нашей Русской Православной Церкви. Существуют святые, которые прославлены в какой-то отдельной местности, в каком-то отдельном приходе, в каком-то отдельном монастыре. Такие святые носят название местно чтимы. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Вся мне простей, и лики митя скорбих во вся дни живота моего, яче, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу,

0: с 16 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись». Христос образно описывает отношение иудеев к себе и к Иоанну Предтече. 2 с лишним тысячи лет назад, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, когда пришел Иоанн Предтеча, который не ест, не пьет, казалось, что это идеал для духовного подражания, и его авторитет был непререкаем. Но нашлись люди, которые, укоряя его в излишней суровости обличения человеческих недостатков, утверждали, что в нем бес. Затем в мир пришел Сын Человеческий, который ест и пьет. Первое чудо, которое Христос совершил в Кане Галилейской, притворив воду в вино, показало, что он вовсе не такой суровый аскет, каким был Предтеча. Сложилась диаметрально противоположная ситуация, но проповеди Спасителя опять не верят, прилагая противоположную мотивировку. Он любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Приветливость и снисходительность к отверженным и уничиженным, как и суровая аскеза с точки зрения отдельных людей, оказывается также греховна. Люди, имеющие уши, то есть разумеющие Священное Писание, не слышат, да и не хотят вслушиваться в слова Мессии. Они полны религиозных предрассудков и капризны, как избалованные дети. Одни из них хотят веселиться, а другие плакать. Но среди народа Завета нашлись и трезвомыслящие люди. Умудренные религиозным опытом, они с благоговением и верой восприняли покаянный призыв Иоанна Крестителя и проповедь благой вести, принесенную в мир единородным Сыном Божиим. О них Спаситель говорит: «Оправдана премудрость чадами ее». Иными словами, это тот самый святой остаток, который по своим духовным дарованиям стоит выше остальных людей. Мир мало изменился с тех пор. Поэтому главное для каждого христианина – это оказаться по качествам своей души сопричастным к этому святому остатку. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Свято-Троицком соборе города Сургута 28 мая 2023 года.
1: Вера в Господа призвана менять человеческую жизнь к лучшему. Если человек крестился, если он себя связывает с православной церковью, он не может не наблюдать за своим внутренним духовным состоянием. Если такой человек занимается чем угодным, политикой, бизнесом, общественной работой, в конце концов даже семьей, но почти никогда не вспоминает о Боге, то ведь и Бог не будет его помнить. Ведь отношение человека и Бога – это движение двустороннее. Господь дает нам свою милость, свою благодать, свою помощь в ответ на нашу веру, а вера должна выражаться в молитве и споспешествоваться добрыми делами. Потому что если есть вера, а нету добрых дел, то мы, как по слову Божию, медь звенящая и кимвал брецающий, то есть пустота. Наша вера ни во что не реализуется. Вот эти истины, они помогают каждому человеку выстроить правильно свои отношения с Богом, верить в Него, признавать Его бытие, исполнять Его предначертания, Его заповеди, Его закон. И одновременно через участие в жизни Церкви, через причастие святых Христовых тайн входить в мистическое, таинственное, непонятное человеческим разумом, но реальное соприкосновение с Богом. Все то, чему учит Церковь, это и есть помощь человеку в движении вверх. Во всех смыслах этого слова. В духовном, навстречу Богу. В интеллектуальном, познавая все большее и большее и укрепляя свой разум. И даже когда человек умножает свои материальные средства, но обращая их не только на себя, а в первую очередь совершая добрые дела, то и этот материальный успех становится Богом благословленным. Вот жизнь христианина, она, собственно говоря, развивается по самому правильному вектору. Обрести направление в жизни – это очень сложное дело. Либо нужно... Помощь нужна каких-то учителей, родителей. Либо человек достигает какой-то высоты интеллектуальной посредством своего образования. Но даже там, на этих высотах, легко заблудиться. А подлинный путь жизни, который несет спасение человеку и благо окружающим, лежит через веру. Через стремление жить по Божьему закону. Вот тогда и материальные блага становятся фактором, содействующим человеческому спасению, обретению Царства Небесного. А если ничего подобного не делается, то богатство обращается в осуждение. Дай Бог, чтобы было именно так, как Господь велит, чтобы не просто богатство одного или другого человека, а богатство всей нашей страны обращались для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, свою свободу, чтобы имела силу отразить вражеские нападения, чтобы развивалось образование и культура в нашей стране, чтобы укреплялась духовная жизнь и чтобы каждый человек, сознавая себя сыном и дочерью Церкви и чадом Отечества нашего, могли служить и Богу, и народу, и стране нашей, а также, конечно, своим близким и родным. И вот да поможет нам Господь именно так прожить жизнь, а не просто либо сокрушаться о своей жизненной неудаче и на все махнуть рукой, либо упиваться своим материальным благополучием и стать духовно слепым человеком. И то, и другое опасно. А путь, который указывает Господь через свое Евангелие, который провозглашает Церковь, Он направлен и на личное возрастание, и духовное, и материальному возрастанию никто не препятствует. Но он таков, что через это возрастание человек обретает способность быть с Богом, а значит, обрести самое главное – спасение во Христе Иисусе Господе нашим.
2: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского, священномученика Василия Победоносцева. Святитель Василий, епископ Рязанский, жил в XIII веке. Известно, что сначала он был епископом города Мурома. На долю владыки Василия выпало восстановление муромских храмов и монастырей после нашествия на Русь полчищ Батыя. Но довелось ему встретиться и с человеческой неблагодарностью. Горожане восстали против епископа Василия, обвинили в поступках, неподобающих архипастырю. Владыка пытался рассеять тот дьявольский морок, которым внезапно оказались окутаны муромчане, но к нему никто не прислушался. Тогда епископ Василий помолился, вышел к оке, распростер по воде свою мантию и встал на нее. В руках он держал образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильный ветер повлек мантию против течения вверх по оке. Пораженные муромцы в слезах просили прощения у епископа, но тот навсегда покинул их. Через несколько часов епископ Василий доплыл до Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить епископскую кафедру. Много лет он вдохновлял и укреплял жителей Рязани, терпевшие много невзгод от ига Золотой Орды. В конце XVI века инок Еразм Ермолай написал повесть о Василии, епископе Рязанском и Муромском. Эта книга стала одним из любимых народных чтений. В июне 1609 года мощи святителя Василия были торжественно открыты и перенесены в Христорождественский собор.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна.
3: Доброе утро, Михаил Дмитриевич.
2: Продолжим сегодня о записках и поминовении.
3: А что ты хочешь еще узнать?
2: Вот.

0: церковное богослужение.
1: И избави меня от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
3: Радио Образ. Слушайте сердцем.
4: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 16 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдывается.

0: оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись». Христос образно описывает отношение иудеев к себе и к Иоанну Предтече. 2500 лет назад, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, когда пришел Иоанн Предтеча, который не ест, не пьет, казалось, что это идеал для духовного подражания, и его авторитет был непререкаем. Но нашлись люди, которые, укоряя его в излишней суровости обличения человеческих недостатков, утверждали, что в нем бес. Затем в мир пришел Сын Человеческий, который ест и пьет. Первое чудо, которое Христос совершил в Кане Галилейской, притворив воду в вино, показало, что он вовсе не такой суровый аскет, каким был Предтеча. Сложилась диаметрально противоположная ситуация, но проповеди Спасителя опять не верят, прилагая противоположную мотивировку. Он любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Приветливость и снисходительность к отверженным и уничиженным, как и суровая аскеза с точки зрения отдельных людей, оказывается также греховна. Люди, имеющие уши, то есть разумеющие Священное Писание, не слышат, да и не хотят вслушиваться в слова Мессии. Они полны религиозных предрассудков и капризны, как избалованные дети. Одни из них хотят веселиться, а другие плакать. Но среди народа Завета нашлись и трезвомыслящие люди. Умудренные религиозным опытом, они с благоговением и верой восприняли покаянный призыв Иоанна Крестителя и проповедь благой вести, принесенную в мир единородным Сыном Божиим. О них Спаситель говорит: «Оправдана премудрость чадами ее». Иными словами, это тот самый святой остаток, который по своим духовным дарованиям стоит выше остальных людей. Мир мало изменился с тех пор, поэтому главное для каждого христианина – это оказаться по качествам своей души сопричастным к этому святому остатку. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского, священномученика Василия Победоносцева. Святая Антонина жила на рубеже 3-4 веков. Она была родом из Крадамна, города во Фракии, римской провинции на Балканах. Когда началось преследование христиан, Антонину схватили и привели к правителю Фисту. Тот уговаривал девушку поклониться языческим богам, обещал сделать ее жрицей богини Артемиды. Но Антонина мужественно исповедала Христа. Она начала убеждать Фиста отказаться от поклонения идолам. Тогда мученицу бросили в темницу. Она все время пребывала в молитве и однажды услышала голос: «Антонина, будь мужественна, я с тобой». Один из воинов по имени Александр решил спасти христианку. Он предложил Антонине надеть его одежду и бежать. Девушка понимала, что воину грозит смертная казнь, и не хотела свободы такой ценой. Но воин уговорил ее. В солдатском плаще, никем не узнанная, Антонина покинула темницу. Тюремщики обнаружили Александра в камере. Он был приведен к Фисту, но тот не добился от воина признаний. Тем временем Антонина мучилась угрызениями совести из-за того, что Александр страдал по ее вине. Она добровольно явилась к палачам. Вместе их и казнили.
2: День начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро на радио Образ.
6: От любви до ненависти один шаг налево. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио Образ. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
4: Доброе утро, здравствуйте.
6: Отец Дионисий, не могу не отметить то, что огромное количество сообщений с обратной связью пришло нам на тему 19 июня, которая звучала в утреннем эфире, и найти эту программу и выпуск можно в нашей официальной группе во ВКонтакте vk.com/radioobraz, либо найдя официальную группу «Радиообраз» во ВКонтакте через строку поиска, в ней набрав «Радиообраз». У нас оранжевая белая аватарка, и там пишут нам сообщения сообщества, и пишут и мне лично тоже сообщения. И мы говорили 19 июня как раз про то, что такое обида, как прощать обиды, как не обижаться на близких. И как-то мы так плавно перешли на тему семейных отношений и вскользь затронули историю измен. И вот как раз это, видимо, стало и тема, и слово, и ситуация стали триггерами для некоторых наших радиослушателей, которые попросили в конфиденциальном порядке поднять эти темы и поговорить на тему, что такое измены, почему они происходят в семьях, нужно ли это переживать, прощать, как прощать и так далее. И давайте вот сегодня об этом в нашем позитивном утреннем ключе, эфире, бьющем бурным потоком, и поговорим.
4: Не знаю, что тут можно сказать позитивного, потому что измена — это убийство. И как-то по-другому на это смотреть не получается.
6: Убийство чего?
4: Кого? Убийство человека. Потому что в чине венчания есть такие слова: «И будут два в плоть едину, и что Бог сочетал, человек да не разрушает». И вот этого единого человека убивает тот, кто, да, уходит налево и уходит в какую-то, даже, может быть, не только физическую измену, а измену в том числе и, ну, такую...
6: Моральную?
4: Моральную, там, ментальную какую-то.
6: А то такие есть... вот, давайте, моральные измены, ментальные измены, как... А, физическая, да, забыла.
4: Ну да.
6: В чем их разница?
4: Да ни в чем, на самом деле. Они в равной степени разрушительны и убийственны для семьи.
6: Физическая измена – это поход налево. То есть это когда замужний мужчина или замужняя женщина делают выбор в пользу другого партнера. Давайте уж называть вещи своими именами. Да. А что же тогда такое моральная измена?
4: Когда мужчина или женщина в поисках удовлетворения других своих потребностей тоже точно так же уходят к другому партнеру.
6: Это каких, например?
4: Меня в семье не понимают, меня в семье не слышат, со мной в семье не разговаривают. Ну, я буду искать это где-то на стороне. Меня не понимают. И все. И на этом как бы беда началась. А другой человек, вот он такой вот понимающий, он такой слушающий, он такой прям прекрасный. Все. Вот. Это и есть измена. И...
6: А в чем тут измена? Измена тому...
4: Вот...
6: Выбор некомфорта и комфорта?
4: Человек или... — это единство. Единство души, тела, духа. И изменять можно чем угодно. Вот можно изменять телом физически, можно изменять душевно. Так, когда дома приходишь, и дома нет никакого... Ну, просто пришел, привет-привет, все. Там есть что поесть, вон там возьмешь, все. На этом. И там один, значит, в одной комнате, другой в другой комнате, условно говоря. Вот. Или одна там за сериалами, другой там за игрушками, ну там или еще что-нибудь. Все. Нет никакого единства и нет никакого... Ну, опять же, вот то, о чем мы говорили еще в прошлый раз, да, вот и сложившаяся привычка не замечать друг друга, не быть друг с другом. Вот, ну, как бы у меня свои ожидания от вечера. Там, у другого человека другие ожидания от вечера. И наши ожидания, они никогда не совпадают.
6: Ну, о наших ожиданиях мы нигде и не заявляем. Ни в какой ни переписке, ну, ни диалоге.
4: Это уже даже, собственно, о чем мне с ней или с ним говорить. Он пришел и сел в свой телевизор. Или она пришла и села в свой телефон. Вот, что я буду с ней говорить? Ну, и все как бы, и ладно, не трогает меня, и хорошо, и прекрасно. Вот, и я занимаюсь там какими-то своими делами, своими интересами. А потом со временем оказывается, что у нее свои интересы, у меня свои интересы, и как бы и все. А потом появляется вдруг человек, который мои интересы разделяет.
6: И это вот как раз та самая моральная измена, которая переходит в физическую?
4: Ну, иногда переходит, иногда не переходит. Но, по сути, она в равной степени, она просто разрушает отношения. То есть ты то, что должен был созидать в своей семье, ты созидаешь с другим человеком. Ведь любовь – это не просто то, что есть, это то, что созидается.
6: Созидание в смысле построения.
4: Да. А здесь ты это строишь с другим человеком. То есть ты строишь отношения с другим человеком вне своей семьи. А в своей семье ты этим не занимаешься. Это и есть измена. Ну, как бы, да, может быть, даже она не дойдет до самого факта там какого-то, да, физической измены. Вот. Но это, ну, это чаще всего там женщины, например, да, таким образом изменяют. Вот.
6: Это каким? Морально?
4: Ну, ну да, да, там без какой-то... То есть, опять же, ну а я же ничего такого не делаю. Я же ничего вроде бы... Я хорошая, правильная, у меня все в порядке, у меня все хорошо. Но при этом все максимально нехорошо. Потому что разговаривает и обсуждает она там какие-то все свои проблемы совершенно с другим человеком. Это, ну, как бы все. Семьи-то нет уже, единства нет.
6: Нет доверия?
4: Ну, в том числе и доверия нет. Да вообще ничего нет. При этом у них, может быть, даже сохранятся какие-то там, да, ну,
6: теплые дружеские отношения.
4: Да, даже не теплые дружеские, физические отношения могут сохраняться, но при этом это просто, ну, как бы такое вот дежурное.
6: Механическое.
4: Да, а все остальное, оно как бы вот где-то в другом месте, в другой стороне.
6: Ментальная измена, что это?
4: Ну, вот ну, я, это как некие синонимы, да, вот пытался подобрать слова. Но на самом деле это может быть, повторюсь, и то, и все это может быть и с мужской, и с женской стороны, и все это в равной степени разрушительно. И, конечно же, измена физическая, это ну, точно так же убивает все абсолютно. Потому что мы, люди, мы очень связаны, и мы забываем о том, что есть единство души и тела, и, повторюсь, неважно, какой частью себя мы изменяем. Измена в равной степени всегда разрушительна и в равной степени всегда невозможно потом воскресить то, что ты убил. Это ну, только чудо Божие, может быть. Но как бы все. Вот. Именно, кстати говоря, в церкви именно факт измены является ну, одним из немногих разрешенных критериев для развода.
6: Слушайте, ну это у меня такая вот, когда мы об этом начали говорить, аналогия проходит с насилием. Есть психологическое насилие, а есть физическое насилие. Причем физическое насилие доказать легче, угу, чем психологическое, потому что психологическое насилие — это очень тонкая история, и, по сути, за каждой закрытой дверью семьи непонятно, что происходит. Угу. Так получается, что моральная или ментальная измена, она эквивалентна психологическому насилию. Это еще надо доказать.
4: Ну, я и говорил, что это убийство. Ну, вот это крайняя степень насилия, потому что ты убиваешь что-то в другом человеке. Ты убиваешь доверие, ты убиваешь любовь, ты убиваешь там какую-то привязанность. Ведь после этого остается в душе просто пустота, которая ничем не заполняется. Потому что супруги там срастались вместе, вот они жили как-то вместе, а потом они вот это вместе убили. Ну, как бы оба. Да, чаще всего, потому что, ну, то, о чем мы, опять же, говорили, да, в нашем позапрошлом эфире, если нет отношений, если оба не стараются вот эти отношения как-то выстроить, ну, значит, оба, собственно, участвуют в этом убийстве отношений, а потом просто логичным образом это все доходит до какого-то вот такого завершения. Вот, ну, к сожалению. Понятно, что есть сторона в большей степени потерпевшая, да, то есть тот, кому изменили, или так, кому изменили.
6: Кого обидели.
4: Да, кого обидели. Но, как правило, если вот так вот смотреть и немножечко разбираться и углубляться, ну, проблемы есть изначально. И проблемы, в которых виноваты оба. Которые не, опять же, самое главное, единственная, собственно, проблема. Не строили отношения, не строили семью. Не было, то есть семья — это вот мы собрались и начали жить просто в одной квартире. Все. Вот на этом, собственно, наша семья закончилась. А как бы к большему уже и не стремятся. То есть что такое семья? Ну вот мы же любим друг друга. Да вы не любите друг друга. Вы влюблены друг в друга. А до любви вам еще много-много лет и трудов. Вы любовь не созидали. И это, опять же, то, о чем мы много раз говорим, о том, что сейчас термины у нас подменены, и они абсолютно неправильно используются. Когда мы говорим о любви, мы, как правило, понимаем либо влюбленность, либо какое-то вообще там физиологическое влечение. И там любовью, может быть, даже и не пахнет вообще никак. Потому что любовь — это чувство, это высшее проявление человеческой деятельности. Любовь — это проявление духа. Любовь — это всеобъемлющее чувство, которое не возникает просто так. Нельзя сказать, вот я вот влюбился в первого взгляда, это ты влюбленность почувствовал с первого взгляда. Это не любовь. А до любви ты потом, ты должен это чувство свое созидать. Не расчесать болячку, да, до состояния там какой-то агонии, а наоборот созидать в себе вот это вот прекрасное чувство любви, близости, доверия, полного раскрытия себя перед человеком. Когда не у меня там работа, там, ну, я об этом говорить не буду, потому что ты в этом понимаешь. У меня там своя работа, у тебя там... Ну, что у тебя было сегодня? Что у тебя днем сегодня было? Да ничего такого. И все. Вот это уже плохо. Потому что это было в моей жизни, а значит, мне есть чем поделиться. Даже если абсолютно это глупость, если абсолютно это там ничего не значащие события, но это события моей жизни, и мне нужно этим поделиться.
6: Слушайте, а если так получается, что это монолог? Кто-то хочет делиться, и кто-то, который готов это слушать, выслушивает, а потом кто выслушал и хочет поделиться в ответ, там уже все, стена, человек выговорился и пошел заниматься другими делами.
4: Ну, бывает и так. Ну, опять же, это то, о чем опять же мы говорили.
6: Это тоже убийство.
4: Да, это любые отношения, они должны быть равными.
6: Это синергия.
4: Да, это сотрудничество, соработничество. Когда есть цель в созидании семьи, когда мы понимаем, что, ну, вот мне хочется высказаться, высказался, но бывает так, что, ну, в ответ я сегодня не хочу слушать. И можно и абсолютно нормально сказать, знаешь, у меня накипело сегодня, вот я вылил это все, но я вот тебя выслушать сегодня не могу. Вот сегодня у меня такое состояние, что я готов только сам говорить. Вот, а ты давай сиди и поддакивай. Ну, хорошо, нормально, это тоже...
6: Ну, как бы определили роли.
4: Да, да, да, семейная ситуация такая, да, вот у меня накипело, мне надо высказаться. Вот. А так-то вообще, конечно, надо уметь слушать. Это тоже тот навык, который сейчас не воспитывается. Умение слышать, слушать.
6: Да, это концентрация. С концентрацией проблема. Поэтому да. И как следствие неумение слушать, неумение слышать, неумение делать какие-то выводы и неумение просто понимать, что идет. Потому что люди отключаются буквально через, ну, как показывает практика, минут 10 после диалога.
4: Да.
6: И превращают просто диалог в монолог каждого.
4: Да,
6: просто вежливо ждут своей очереди на поговорить. Но вообще я читала о том, что измена не выбирает идеальные или неидеальные семьи. Она может прийти в жизнь даже тех, кто строил отношения на прочных христианских ценностях. И последствия измены часто оказываются глубокими и не всегда обратимыми, потому что рушится доверие, страдает душа, меняется сама суть брачного союза. И внимательные отношения к атмосфере в отношениях и знания психологии измены дают супругам шанс вовремя распознать опасность. И измены в браке могут объясняться, ну, какими-то своими причинами в психологии. Ваш отец Дионисий нелюбимый, но тем не менее. Вот почему люди изменяют? Вообще есть несколько, скажем так, ну, таких вот объединенных, объединяющих этих людей причин. Во-первых, это дефицит эмоциональной близости. Один из ключевых факторов риска и часто возникает в устоявшихся браках, когда пропадает живой интерес друг к другу. Физическая близость становится механической, ну, о чем мы уже, собственно, и говорили, а в отношениях в целом сводится только к совместному решению каких-то бытовых задач. В таких случаях соблазн получить тепло и внимание от кого-то становится особенно сильным. Мы этот вариант уже проговорили. Есть еще такая причина, как неудовлетворенные эмоциональные потребности. Для одного в паре важно постоянно слышать комплименты, для другого получать подарки, третьему выговариваться и быть выслушанным после тяжелого рабочего дня, а четвертому необходимы борщи условные. И эмоциональные потребности у всех свои, и если человек чувствует, что его потребности игнорируют, то он может начать искать как раз признание, поддержки и заботы где-то на стороне. Это вот как раз вариант той самой морально-ментальной измены, которая потом перетекает, собственно, в физическую. Возрастание и личностные кризисы также иногда ведут к изменам. Переоценка жизненных достижений порой показывает, что супруги стали чужими. Например, после рождения детей женщина погружается в материнство, мужчина в карьеру. Но сам по себе вот этот кризис, он не ведет к измене автоматически. При ценности верности люди, как правило,

0: как-то там вот
1: осознал. Сегодня с отцом чает вот это вот зло в жизни, чтобы раскрыть христианские возможности человека.
0: Может и так. Может быть, вот этот человек, который...
1: Я просто не понимаю. То есть да. Я к тому, что один накосячил, а второй отдувается. Что-то как так-то?
0: Ну, это опять же, это, ну, жизнь такая. Если действительно этот человек, который накосячил, он потом приходит и говорит, прости, я накосячил, я не знаю, как теперь это исправить, потому что, ну, это не исправляется никак. Это исправить невозможно. Все, я убил нас. То есть исправить это нельзя. Но только ты теперь, да, второй человек, вот в нашем убитом единстве, можешь совершить чудо. Потому что я его уже не совершу. Я уже совершил убийство, я совершил грех. Причем тягчайший грех. И, ну, я с этим сделать уже ничего не смогу. Потому что я не смогу выбить или заслужить прощение. Потому что, повторюсь, прощение — это любовь. Нельзя человека заставить заново полюбить. Я там в лепешку просто могу разбиться, но я человеку полюбить не заставлю себя. И это его выбор вот в этой ситуации, если он действительно, может быть, он увидит там, так сказать, вот какие-то эти попытки идти навстречу, может быть, он увидит попытки там сохранить семью, да, вот с той стороны, изменившей, вот, и, может быть, в ответ на это человек скажет, хорошо, я решу сотворить чудо и взять на себя подвиг. Это мой христианский подвиг, это мое христианское делание. Это так можно, но говорить о том, что ты должен это сделать, ну, так не должен сказать никто. Ну, к сожалению, говорят некоторые там, условно, в кавычках, духовники, но это неправильно.
1: Ну, потому что они хотят, чтобы брак сохранился в любом случае. Наверное, ну, они так говорят.
0: Да, они там что-то хотят, но даже Христос в этой ситуации развел руками. Не всегда и не все можно исправить. Призывать мы можем. А вот благословлять и, так сказать, давить пасторским авторитетом на то, что ты должен, мы не должны. Вот. Потому что, ну, это чудо, повторюсь. И это величайший подвиг. Если сможет человек это, если человек на это готов, может попробовать. А может попробовать и потом сказать, мне ничего не получается. Я пытаюсь простить, мне ничего не получается. Такое тоже бывает. Ну, подвиг не по силам. Ну, тогда, значит, вот на какой-то уровень прощения у нас получился, да, то есть что-то, какую-то часть я могу покрыть вот этой своей малой любовью, а вот все полностью покрыть любовью, ну, мне не хватает сил. Ну, нет больше благодати Духа Святаго. Плохо работаю. Это сложно. Именно поэтому, повторюсь, именно из-за этой невероятной сложности даже церковь, которая никогда не допускает разводов, в этом случае разводы допускает. Именно из-за измены. Поэтому так. И, возможно, действительно, иногда Господь, который даже зло силен обратить во благо, он может вот это зло измены превратить в такое вот, как отец Федор говорил о том, ну, как бы, в некое попущение, через которое человек потом, ну, что-то поймет, что-то увидит, что-то вот осознает. Может быть, ему для этого нужно что-то потерять, чтобы потом осознать, что я вот у меня, оказывается, была семья, а я теперь ее убил. У меня теперь семьи нет, и мне теперь плохо. И теперь я готов делать что-то, и, может быть, готов делать что-то. Но получится ли, тоже вопрос.
1: Допустим, случилась измена. Угу. Пострадавшая сторона решила совершить христианский подвиг и, значит, полюбила заново. Угу. И дальше начинается свистопляска со вторым случаем. Что делать тогда?
0: Это какой? Не совсем.
1: Случается вторая измена.
0: Ага.
1: Может быть, первая измена была физическая, а вторая измена моральная.
0: Значит, никакие работы над собой не выполнены. Может быть, даже с обоих сторон. Я имею в виду, вот в этой семье, из которой была совершена одна измена, потом вторая
1: двойное
0: измена.
1: Двойное убийство.
0: Да. Вот, возможно, либо они вместе не сделали должных выводов, либо один из них не сделал должного вывода. Ну и снова здесь как бы у них есть свобода выбора. Пожалуйста, делайте, так,
1: а что получается, хотите. Что всегда виноваты оба, не кто-то один?
0: Ну да, в отношениях всегда виноваты оба. Ну, если...
1: Не бывает такого, что одна белая и пушистая, да. А второй такой
0: не бывает.
1: Негодяй-мерзавец. Фу-фу-фу.
0: Не бывает. Ну, значит, либо ты его просто не видишь, и ты живешь в мире розовых

0: Японии, и у тебя там все такое прекрасное.
1: Мерзавца?
0: Ну, да, то есть ты не видишь, что ты замужем, например, там, за мерзавцем, за там, человеком беспринципным, которому ты абсолютно не нужна, но ты вот, я своей любовью все исправлю.
1: Ну да, есть же такая, вот моей огромной любви хватит нам двоим с головой.
0: Нет, это глупость. Вот, это глупость. Если второй не любит, это просто созависимые отношения, и все, и там как бы нет в этом никакого смысла. Вот. И опять же, за это Господь уже не похвалит, потому что здесь уже просто нет адекватного восприятия себя и своей жизни, да, своей ситуации. Ты живешь, да, в мире розовых пони, ты думаешь, что вот что-то сейчас вот изменишь. Это синдром спасателя, отличника или еще чего-нибудь, только не христианское делание, потому что христианское делание должно быть обоюдным. Если я понимаю, что у человека есть проблемы, ну, значит, давай вместе эти проблемы решать. Если человек эти проблемы не решает, ну, значит, выбор за тобой. Если ты просто хочешь как бы вот, ну, быть просто рядом, тебе это удобно, там, ну, например, там, общие дети. Я не хочу, чтобы дети росли в неполной семье.
1: А есть вот смысл ради детей сохранять семью?
0: А я не знаю. Вот, ну, правда, это... Ну, взрослые люди, они должны сами решить. Может быть, они сохранят вот какую-то видимость этой семьи. Может быть, у них получится это спрятать от детей.
1: Ну, дети же не дураки, при всем уважении, да, к, да, детям, да. И вообще. Ну, это, да, же ужасно. Это более психологическое насилие, чем делать хорошую мину при плохой игре.
0: Ну, я не уверен, что это более или менее, или как вот. Все зависит, опять же, от того, как выстроится отношение внутри. Здесь, видите, ну, вот почему я не люблю все эти психологические, потому что они...
1: Да не... это не психологические, это вот про житейское.
0: Да, вот это житейское не укладывается в какие-то психологические рамки, которые нам говорят, вот здесь вот надо делать вот так вот, а вот здесь вот надо вот делать вот так вот. Да нет, в жизни просто это твой выбор. Почему здесь, ну, как бы с нас снимается вот это вот, что это просто мой выбор. Мой выбор был изменить, мой выбор был простить, мой выбор был принять, или мой выбор был жить ради детей. Там. Это мой выбор, это мое решение. Никакой, в этом нет никаких детских травм или проживания там, каких-то, ну, паттернов, просто... которые ага. заложены в меня там, из детства, там, или еще там вот мой прадедушка был таким-то, я вот теперь тоже такой же. Да нет. Ты взрослый человек, и ты решаешь, как тебе жить твою жизнь.
1: Выбор и последствия.
0: Выбор, последствия. Неси это. В христианстве нет никаких вот этих о том, что вот когда-то где-то что-то кто-то согрешил, и поэтому ты вот... Любимая эта тема, что вот грех до седьмого колена там потом передается.
1: Ну, кстати, да. Это же есть.
0: Нет, это нет. Почитайте внимательно Писание. Там говорится о другом, о том, что Бог медлит с наказанием до седьмого колена. Медлит с наказанием.
1: Зато седьмому колену?
0: Да. Если... И вообще-то речь идет об отвращении от Бога. То есть если семь поколений подряд не возвратились к Богу, тогда Бог наказывает. Там сказано, что Бог за грехи наказывает до седьмого колена, но как бы правильно надо воспринять вот этот текст, да, что Бог не все семь колен вперед наказывает, а начиная с седьмого, он будет гневаться и наказывать. Он дает колоссальное время на это.
1: Вернемся к изменам.
0: Да, поэтому есть только мой выбор. Нет никаких предопределенных там каких-то событий, что я должен быть именно вот таким. Я видел прекрасных родителей, которые сами по себе выросли в неполных семьях. Но они прекрасные родители, у них все нормально. И там говорить о том, что ну нет, наверное, это вот там тоже там, давайте мы будем там дедушку Фрейда сюда приплетем, и вот это все было как-то вот у них предопределено. Нет, это их выбор. Это их подвиг в том числе, когда из неполной семьи они поняли, они осознали, меня там, например, там папа там, меня там плохо воспитывал или вообще не воспитывал, или мама меня там не любила там, и всю жизнь говорила о том, что лучше бы я аборт бы сделала вообще, а я вот своих детей все равно люблю. Вот эти живые ситуации, когда ты смотришь и думаешь, ну это невероятно. Когда действительно там девочка, которая выросла вот в отношении, ну вообще в ужасных отношениях, в ужасной семье, когда ее просто буквально там третировали и вообще не знаю, как она выжила, она прекрасная мама и она прекрасная жена, и у них все хорошо, замечательно. Ну дай бог так, дальше так и будет.
1: Поэтому, говоря про измены и про их причины, первое пожелание — вовремя повзрослеть, второе — делать правильный выбор, и третье — уметь нести ответственность за этот выбор.
0: Да, и, так сказать, пункт номер ноль, самое главное, это стройте христианскую семью. И не на христианских ценностях, а на молитве и на общении с Богом. Вот на Боге все строится. Если Он на первом месте, все остальное на своем. Если в центре семьи Бог, то ничего с семьей не случится.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» объявил набор на вечерние курсы. Подробнее об этих и других событиях. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям – иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Около 270 километров автомобильных дорог, ведущих медицинским учреждениям, отремонтируют в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, 46 участков расположены в 24 муниципальных округах и районах. Это сделает поездки в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты комфортнее и безопаснее для тысяч жителей и бригад скорой помощи. Согласно утвержденной программе, дорожные работы пройдут в том числе на маршрутах к районным больницам в Богородске, Гагине, Сосновском, Шахуне, поликлинике Сокольской ЦРБ и Сукобезводненской участковой больнице. На каждом участке запланировано обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. В период ремонта на этих трассах организуют временное ограничение движения, но проезд спецтранспорта, скорой помощи, пожарных машин будет обеспечен в приоритетном порядке. Отметим, что с 2019 года благодаря нацпроекту в Нижегородской области отремонтировано более 6500 километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

О чем молиться? День за днем. Дневник православного священника. 23 июня. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Никогда мы не ощущаем так сильно наши немощи, как во время молитвы. Как часто наши мысли разбрасываются на все стороны, и мы ослабеваем в усилии возвысить их к Господу. Кто из вас не страдал от этой неспособности молиться? Кто не испытывал этого охлаждения, этой сухости, овладевающей нами, против которых мы бессильны бороться? Мы не знаем подчас, о чем молиться. Мы не о том просим, что нужнее всего. Мы не умеем постигнуть самый дух молитвы. Мы не имеем той веры, которая бы научила нас приносить свою тяжелую ношу к ногам Христа и оставлять ее там с полным упованием. Мы сами бессильны и немощны, но Дух Божий может подкрепить нас. Он подкрепляет нас в немощах наших. Единый с Богом Отцом, Ему известно то, что Господу угодно даровать нам. И когда мы сами не знаем, о чем молиться, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дух Божий животворящий может дать нам почувствовать почти невольно овладевающую нами могучую волну высших желаний и стремлений, отрешающую нас от земной суеты. Отдадимся этой волне всем существом нашим, оставляя за собой все наши мелкие житейские дрязги, часто приковывающие нас к этой земле. Поднимемся выше, хотя бы и в бессловесной молитве, зная, что воздыхания неизреченные ходатайствуют за нас перед престолом Всевышнего. Пусть неудержимая сила желания доходит иногда до боли, пусть наше сердце томится и плачет, Господь в такие минуты творит великое в нашей душе, изливая на нас дожди благословения и утоляя жажду нашу. Вот настоящая молитва. Стремление души излить перед Господом все глубокое, неизреченное, непонятное для нас самих, не находящее слов и наполняющее неопределенной тоской жаждущее сердце. И Дух Божий, живущий в нас, берет от нас это стремление и сам молится в нас.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от митрополита Илариона Алфеева. «В течение всего дня старайтесь чаще вспоминать о Боге. Если вам плохо, обратитесь к Нему с молитвой. Господи, мне плохо, помоги мне. Если вам хорошо, скажите Богу: Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за эту радость. Если вы волнуетесь о ком-то, скажите Богу: Господи, я беспокоюсь о нем, и мне больно за него, помоги ему». Итак, в течение всего дня, что бы с вами ни происходило, обращайте это в молитву. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Единако, единаче.
2: Единако, согласно, одинаково. Единаче, одинаково, равно, еще. Единаче ли, неужели? Пример из Евангелия от Матфея.
1: Иисус же рече им: единаче ли и вы, без разума есте? Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете?
2: Итак, единако означает согласно, одинаково. Единаче означает одинаково, равно. Единаче ли означает неужели.
3: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
4: Земные ангелы Руси.
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами вновь обратимся к истории православного иночества и вслед за преподобным Антонием Великим, о котором у нас шла речь в предыдущей передаче, вспомним другого великого подвижника и основоположника другой формы иноческого делания, преподобного Пахомия Великого. Если Антоний Великий был родоначальником Келиотского монашества, то Пахомий Великий был родоначальником монашества общежительного. История обращения Пахомия в христианство и его путь к иноческому служению представляют особенный интерес. Он, подобно Антонию Великому, был уроженцем Египта, но, в отличие от Антония, он в ранней юности своей не был христианином и даже не знал ничего о христианском вероучении. Однажды Пахомий, или как его называют в египетской традиции, Пахом, был мобилизован в римскую армию для несения вспомогательной службы. На его долю выпало переносить военное имущество, грузы, которые сопровождали римских легионеров. Это была нелегкая служба, потому что приходилось совершать многодневные марши под палящим солнцем, нести тяжести, а кроме физических тягот, эта служба была связана еще и с тяготами духовными, потому что отношения между мобилизованными для несения этих вспомогательных обязанностей были далеко не самыми лучшими. Происходили ссоры, одни пытались переложить тяжесть на плечи других, и все это оставляло тягостные впечатления в душе Пахомия. Однако в нескольких селениях он встретился с совсем иным отношением. Он увидел, что к воинам, останавливавшимся на привал, приходили люди, которые приносили еду, расспрашивали участливо о тяготах похода, старались словом и делом приободрить усталых воинов. И Пахома очень удивило подобное обращение. Он задался вопросом, а кто это такие? И ему было сказано, что это христиане, и что для них забота друг о друге, помощь друг другу и словом, и делом, и духовным утешением является нормой жизни. И поэтому, когда срок похода закончился, вспомогательные части вновь распустили по домам, Пахом уже не вернулся в свое селение, он принял христианство и остался подвязаться в пустыне. Однако через некоторое время вокруг него собралась группа учеников, и тогда Пахом, а точнее теперь уже преподобный Пахомий, решил, что для учеников нужна серьезная, основанная на

0: строгих правилах дисциплина. И он создал особый тип монашеской организации, которая по-гречески называется киновия, а по-русски общежительство. Вот о принципах киновии, о принципах общежительства нужно поговорить подробнее, потому что именно эта форма иноческой жизни стала важнейшей и определяющей в истории русского монашества. Но поговорим мы об этом уже в следующей передаче.
1: «Земные ангелы Руси».

0: Чуть колеблются листья клена, липы высятся над домами, и растерянно-удивленно пароходик кричит в тумане. Все заметней под бледным небом: крыши, изгороди, тротуары. И водитель фургона с хлебом наконец выключает фары. А у нас в городке светает, и вдоль скверов, друг с другом схожих, раздаются и снова тают голоса и шаги прохожих. Константин Ваншенкин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

0: И снова Боровск. Вот сейчас, совсем скоро, поворот направо, мимо разнокалиберных дачных домиков почти у обочины шоссе, и Боровск. За рулем, конечно же, Сергей Никаноров. Светлана и я сзади, а впереди Виктор Георгиевич. Неделю назад он сам попросил Светлану: «Когда соберетесь в Боровск, возьмите меня, если не помешаю». «Виктор Георгиевич, тяжело вам будет». «Да уж, нелегко. Сколько лет после войны прошло, а я все не решался». Но, видимо, пришло время. Гладышев молчит, смотрит в окно. Мы хорошо понимаем, что сейчас переживает этот человек. Только подъехали, вышел из приходского домика отец Александр. Встречает, гостям рад, улыбается. «Это Виктор Георгиевич Гладышев», — представляет Светлана. Батюшка крепко жмет ему руку. Приглашает всех в храм. Входим. Виктор Георгиевич остается на улице. Мы вопросительно смотрим на священника. Как нам поступить? Не торопите его. Не надо. Ему лучше одному. Как он вошел, я не видела. Но когда оглянулась, Виктор Георгиевич стоял в левом углу храма, рядом с иконой Державной Матери Божией. Руки вытянуты по швам, голова слегка приподнята. Будто получил он команду смирно и замер в военном строю музыкантов перед тем, как заиграть «Священную войну». Вспомнила его рассказ. Мы с Иваном притулились в левом углу церкви, прямо под окном. Там меньше дуло. Блики от свечей в большом и массивном подсвечнике легко и осторожно скользят по багряному хитону, восседающей на царском престоле Богородицы. 65 лет назад на клочке соломы, скрючившись, здесь лежал ребенок. Он очень хотел жить и хорошо понимал, что у него на это мало шансов. Детские закоченевшие тельца каждое утро равнодушно волокли к выходу немецкие конвоиры. Мальчик не знал молитв. «Иже еси на небесех» — это все, что он помнил. Он даже не понимал тогда, что молиться — это просить. Он просил, не зная, что молится, а вот кого просил, знал. Просит ли он о чем-то сейчас, в эту минуту? Бог ведает. Скорее всего, благодарит. А может быть, тоже не догадывается, что и благодарить — это молитва. Вынесли чашу. Заспешили прихожане к причастию. Конечно, конечно, детей вперед. Белые, голубые банты, юбочки в кружевах и оборках, чистенькие брючки, наглаженные рубашечки, розовые серьезные ушки. У нас на приходе детей много, я им даже аквариум в храме поставил. Закапризничает ребенок, а мама его к аквариуму. Смотрит он на рыбок, успокаивается. А рядом в церковном дворе кучка камушков под деревянным крестом. Братская могилка. И здесь дети. промытые водами 65 весен белые хрупкие косточки. А в храме немолодой человек у иконы Матери Божией. Мне не видно его лица, но я вижу его невысокую фигуру, край подсвечника, багряную ризу Небесной Царицы. Батюшка, можно ли все это пережить? С Божьей помощью можно. Мы возвращались в Москву и молчали. Сергей напряженно всматривался в дорогу, забитую медленно, но верно продвигающимися к столице машинами. Мы со Светланой, утомленные впечатлениями дня, слегка дремали на заднем сиденье. Виктор Георгиевич рядом с Сергеем. Спина прямая, голова чуть приподнята, смотрит, смотрит вперед. Думает. Мы хорошо понимаем, не докучаем разговорами. Сергей достал какую-то кассету, поставил. Несколько негромких гитарных аккордов, и полилась песня.
1: Тихая моя родина.
0: Анна Широченко, тихо сказал Сергей. Люблю, как она поет.
1: Мать моя здесь похоронена.
0: Красиво, поддержала Светлана. Господь ее щедро одарил талантом. У нее скоро концерт, вспомнила я. По Радонежу передавали. Виктор Георгиевич разговора не поддержал. И тут произошло. Произошло что-то удивительное. Голос Анны Широченко как-то вдруг решительно набрал силу, и она запела «Прощание славянки». Виктор Георгиевич резко повернул голову к водителю, будто испугался чего-то. Потом растерянно оглянулся на нас со Светланой. «Вот это да!» — промолвил. А песня набирала силу. И снова в поход труба нас зовет. Сергей сделал погромче. Виктор Георгиевич еще раз оглянулся. Славянка, вот так встреча. Я ненарочно улыбнулся, Сергей, поставил первую попавшуюся под руку кассету. Пела Анна Широченко и не знала, и не догадывалась, что в эту непростую для Гладышева минуту горьких воспоминаний протянула ему будто дружескую руку, свою славянку. И Виктор Георгиевич, почувствовав искреннее тепло этой руки, ухватился за нее. И ему полегчало. Здесь было кладбище, я помню. Вот и еще одна поездка. На этот раз в Смолино. В ту самую деревню, где жила большая дружная семья Георгия Яковлевича и Александры Федоровны Гладышевых, где в церкви Рождества Пресвятой Богородицы крестили маленького Виктора, и которую осенью 1941 года после тяжелого боя с большими потерями захватили фашисты. Наш герой не был здесь много лет. Наверное, и время нашел бы, не те эти расстояния, чтобы так долго собираться в путь. Но как-то не шли в сторону Смолина ноги. Все казалось, претерпится к боли, обязательно поедет. В молодости думал, успеет, жизнь-то большая, за горизонтом еще горизонт. а потом обострилась к старости память, и она, память, так приблизила страшные дни военного детства, что Виктору казалось, он вновь чувствует боль обмороженных ног, вкус пшеничного зернышка под языком, видит дуло наставленного на него немецкого автомата. Решил, откладывать больше нельзя. Мы въехали в деревню со стороны Наро-Фоминска. Ухабистая дорога вильнула в поле, за которым виднелась отвернувшаяся от нас деревня. Мы видели только огороды, засаженные картошкой поля, кое-где низкие потемневшие бани. Но особенно хорошо видны высокие добротные дома под яркими крышами, дома, не помнящие тех тяжких дней. У одинокой елки в чистом поле памятник, простой и непритязательный. Покрытая традиционной серебрянкой скульптурная группа на постаменте из темного камня. Солдат в длинной, затянутой ремнем шинели, в руке каска. Рядом юная женщина с букетом то ли цветов, то ли осенних листьев скорбно склонила голову. Она смотрит вниз, где под тяжелой надгробной плитой лежат воины. Много воинов. Их имена перечислены в бесстрастном алфавитном порядке. Мы стали считать, насчитали 87. Ветрам в поле неведомо чувство меры. Принесенная сюда с дороги пыль основательно въелась в ложбинки букв. Виктор Георгиевич провел рукой по пыльной надгробной плите, и буквы, словно дремавшие до сей поры, казалось, стали выкрикивать фамилии. Жарков И.А., Зотов И.И., Григорьев П.А., еще Григорьев П.В., Морозов А.Д., Рощин Н.А., Соловьев А. И. Холин В. П. Талько Н. И. Яшкин Г. И. Постояли у памятника. Медленно пошли в сторону деревни. «Я ничего не узнаю», — беспокоится Виктор Георгиевич. «Давайте подойдем к церкви. Мне легче будет понять, где что. Но ведь церковь взорвали немцы, когда отходили, напоминаю я. Все равно я вспомню с того места». Церковь — это несколько беспорядочных куч битого, сдобренного известью кирпича. Горка, на которой когда-то она стояла и была видна далеко окрест, успела густо зарасти травой, и ее подожгли чьи-то хозяйские руки. Подожгли, видать, совсем недавно, потому что легкий ветерок разносил вокруг запах гари, а сама горка одинаково ровно и зловеще чернела. А где же кладбище? Здесь было старое церковное кладбище. Виктор Георгиевич волновался, ходил взад-вперед по пепелищу. Я же хорошо помню. В деревне самый интересный человек — незнакомый. Поэтому спешит к нам немолодая женщина в синем наспех накинутом плаще. Любопытство свое не скрывает. «Откуда вы?» «Из Москвы». «По делу или как?» «По делу, конечно. А вы не знаете, куда делось старое церковное кладбище? Здесь, прямо под горкой, кладбище было. Никуда не делось. Оно и сейчас здесь. Только плиты мраморные растащили, ну, которые на могилы кладут. И надгробия, конечно. Дорогие были надгробия». «Кому нужны чужие надгробия?» «Да вы как будто с луны свалились. Сейчас такой мрамор разве найдешь? переносят на могилы своих родственников. Но там же другие имена. Нет, вы и правда с луны свалились. Затирают чужие, пишут свои. Сейчас памятник на могилу поставить, не ешь, не пей, за год не накопишь. А тут готовый. Сбоку одиноко чернеет большая мраморная плита, чудом уцелевшая. Подходим, читаем. Кухтаров. Я помню Кухтаров. Я сюда еще цветы носил. Мама меня посылала, и я носил. Надо же, сохранилось. Виктор Георгиевич принимается смахивать с плиты пыль. Рука вмиг становится черной от копоти. Я даю ему салфетку. Он трет плиту, приговаривает. Это как же можно надгробие воровать? Это когда же было такое, Господи? Женщина совсем ничего не понимает. Откуда взялись эти странные люди? Зачем? Чего хотят? Уходит. А мы идем вдоль деревни. Виктор Георгиевич ищет дом Ивана Федоровича Глотикова, дорогого своего дяди Вани. Деревенские дома стоят в рядок, справные, окна в наличниках, заборы крепкие. Есть несколько домов уже нашего, недавнего времени. Они на деревенские не похожи. Двухэтажные, обшитые сайдингом, с массивными гаражами, с круглыми спутниковыми антеннами на крышах. Давайте пройдем вперед, мне кажется, немного ниже. Нет, опять не он. Дом дяди Вани чуть вглубь стоял, ближе к огородам. Там рядом еще колодец был. Колодец, наш колодец, наш. Я сразу узнал его, но где же наш дом? И сквозь вздох с облегчением и болью, с радостью и страданием. Вот он, покосившаяся, вросшая в землю развалюха. Окна вровень с землей, трухлявые стены кое-где подперты такими же трухлявыми бревнами, крыша под заплатками то ли слегка съехала назад, как изъеденная молью шапка на старческий беспомощный затылок. Давно сочтены дни этого смоленского старожила. Чем живет? Какими силами держится? Вот рухнет сейчас на наших глазах, рассыплется в мелкую крошку и уже сам, наверное, не против. Зажился. Виктор Георгиевич долго стоял возле дома. Я не торопила его. Хотела обойти вокруг, но запуталась в высоких зарослях крапивы. Дом действительно не попадал под общую линейку, на которую держали равнение другие дома. Он вдавался в огород и вроде как не мозолил глаза своей дряхлостью и убогостью. Наверное, именно поэтому и отмерено ему многое лето. Подошел Гладышев. Вон окошко маленькое, видите? В той каморке тетя Аня девчонок прятала, от немцев берегла. Заглядываю в окошко. Многолетняя паутина в углу, проржавленная спинка железной кровати, прогнившая самоварная труба. Почему уцелел этот дом? Почему не пнули его ногой раздосадованные соседи? Почему не подпалили бомжи? Почему не растащили на дрова и не зацепили трактором? Только ли потому, что дом не на общей линейке? А может, есть другая причина? Говорят, что верные собаки ждут своих хозяев годами, бывают, не дождавшись, умирают. Может, и дом хранил верность и надеялся, ждал встречи с теми, кому он верно и преданно служил. Один из них, мальчик Витя, не по своей воле оставил он дом, и другие дети не по своей воле. Вот и ждал дом встречи. Смерть к старикам приходит тогда, когда теряет смысл жизнь. И у этого дома был смысл дождаться. Я нашел утюг тети Анин, в крапиве валялся. Утюг ржавый, изрешеченный мелкими дырочками. Виктор Георгиевич зачем-то поднимается по скрипучим ступенькам соседского дома. Садится на одну из них. Помните, я рассказывал вам, как мы с Ванькой гранаты кидали на дорогу? На этих вот ступеньках и сидели немцы, наблюдали. Потом он смотрит на меня, будто на что-то решаясь. Хотите, пойдем туда, где меня расстреливали? Может быть, не пойдем? Но он уже пошел. За родную развалюху, сквозь крапиву, к одиноко стоящей в поле яблони. Перед самой яблоней вдруг резко остановился и стоял так, лицом к полю, не оборачиваясь. Стоял недолго. Резко повернулся, пошел мне навстречу. Заметила, у него слегка дрожали губы. «Ну вот, показал», — тихо вымолвил он, будто винясь передо мной за что-то, развел руками, опустил голову. Еще немного прошли мы по деревенской улице. До войны она называлась Большой, теперь Центральной. А здесь Гришу Темнова застрелили, который на лошади, я рассказывал. Поросший плотной свеженькой травкой кювет. За ним справный дом, выкрашенный ярко-зеленой краской, окошки с наличниками, крепкая крыша. Подумалось, человеческая память несравненно цепче памяти земли. Земля быстро стирает с себя вчерашние беды, впрочем, как и вчерашние радости. Она живет сегодняшним днем, и в этом ее несомненная правда, в этом ее сострадание к памяти человеческой. Ведь если бы я одна приехала в Смолино, я бы не увидела на этой деревенской улице ничего достойного внимания. Самая обычная деревня, не заброшенная, слава Богу, дома крепкие, огороды ухоженные. Но вот рядом со мной идет человек, который помнит. Здесь Гришу Темнова застрелили. Болящее сердце ничего не забывшего человека вряд ли успокоится, вряд ли научится стучать в такт размеренному ритму дня сегодняшнего. Веселый, наконец-то дождавшийся весны, малахитовый от свежей травки пригород давно забыл свист одинокой пули, посланной в горцующего на коне мальчика. Виктор Гладышев помнит. И благополучный, свежевыкрашенный, с резными наличниками дом на том самом месте только обостряет душевную боль. Память кричит и не скупится на подробности. Потом мы долго били ноги по пустырю за деревней. Виктор Георгиевич очень хотел найти то место, где они с Иваном похоронили солдат, наших и немцев. Сделать это было непросто. Мы долго плутали по задворкам деревни, пока, наконец, не нашли две пустых могилы. Они осели, обсыпались, по всему было видно, что пустуют давно. На дне одной из них валялась пустая банка из-под шпрот. Мы постояли и пошли, ничего не стали комментировать. Но я видела, как Виктор Георгиевич сник, задумался. Слов утешения я найти не смогла. Спускаемся к речке. Заброшенная, 100 лет нечищенная, она все-таки умудрялась журчать, пробиваясь сквозь почерневшие от времени коряги, подмытые с вывороченными корнями деревья, сквозь ветки подкосившихся от времени путанных, перепутанных сухих кустов. Березовка журчит негромко, будто колокольчиком негромко позвякивает, а вода в ней, несмотря ни на что, чистая. Стою на мостках, любуюсь деревенской речкой, вглядываясь в ее чистоту, слушаю легкое журчание. Виктор Георгиевич на мостки не пошел, остался чуть поодаль. Стоит, всматривается в быстрое течение Березовки. Мне кажется, что он меня просто ждет. А ведь действительно уже пора. Дорога обратная не близкая, успеть бы вернуться засветло. Мы направляемся обратно к деревне. Грязно, выбираем, где по суше, оттого и идем не спеша. Быстро прошло время, говорю я. Молчит. Как вы думаете, Виктор Георгиевич, возродится когда-нибудь в Смолино церковь? Не отвечает. Смотрит на меня виновато, и я вижу второй раз за сегодняшний день, как дрожат его губы. Виктор Георгиевич, простите, там, где вы стояли, в 3 метрах не дальше от мостков, прорубь была. Девочку туда, фашисты, девочку.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. И их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю икону Даниила Пророка, а в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил, я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины, а третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозванного, а у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в 19 веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот, сейчас решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых, как новомученик, в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И у меня сейчас такое же послушание в монастыре. Будни, 2-3 дня в неделю совершаю богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена. Уже 35 лет идут богослужения. А вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи, есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые, встречаем паломников, накрываем столы, когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть потом. Все. Очень много людей приходит, очень активно, очень дружелюбно, и к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много, при населении села всего там 700 человек, а в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень, а много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в праздники в обители Серафима Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы нам пожертвовали писанную икону Троицы. А на Владимирскую 3 июня приехал иконописец, мой знакомый, и он написал точную икону Владимирской. Он ходил в собор, ходил в Третьяковку и пожертвовал еще и Владимирскую. Вот у нас так вот появляются святые.
1: А вот теперь обещанная история про маленьких жужжащих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
2: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат. Вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
1: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, и тут богослужение. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Колодец и отражение. Человек решил посетить отшельника, который жил недалеко от монастыря в Сцете. Он долго бродил по пустыне, пока, наконец, не обнаружил его. «Мне нужно знать, какой первый шаг должен быть сделан по пути духовного развития», — сказал он. Отшельник подвел человека к небольшому колодцу и сказал ему, чтобы он посмотрел на свое отражение в воде. Человек попытался это сделать, но отшельник начал бросать в воду камни, и по воде пошла рябь. «Я не увижу в воде свое лицо, если ты будешь продолжать бросать камни». Подобно тому, как невозможно человеку видеть свое лицо в беспокойных водах, так же невозможно искать Бога, если ум озабочен поиском и страхом неудачи, сообщил монах. Это и есть первый шаг. В жизни часто бывает так, что человеку непросто увидеть полную картину, и по своей природе он часто подвержен иллюзиям. Митрополит Антоний Сурожский писал: «В зависимости от того, как мы направляем взгляд, глядя в окно, мы можем увидеть либо собственное отражение, либо оконное стекло, либо вид из окна». Оптинский старец, преподобный Антоний Путилов, отмечал, что многие живописцы изображают на иконах Христа, но редкие уловляют сходство. Христиане – суть одушевленные образа Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и послушлив, тот более всех похож на Христа, заключает преподобный. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами о вьющихся растениях. Их достаточно много, и можно использовать в озеленении как однолетние, так и многолетние растения. Вот сейчас у нас будет разговор о многолетних растениях. Есть такие, которые образуют сплошную стену и очень хорошо укрывают веранду или беседку и создают такую теневую хорошую обстановку, в жаркий день очень хорошо укрыться. Это, например, лимонник, это девичий виноград, это еще древогубец. Вот такие растения, которые не снимают с опоры, но в основном они хороши только своими листьями. Если говорить о цветущих лианах, это, конечно, клематисы. У них великолепное цветение, множество разнообразных сортов и по окраске, и по размеру. И вот эти клематисы, они, конечно, чудесно украшают сад, и когда их много, это просто вызывает восторг, и сад ваш напоминает какой-то райский Эдем. Но очень часто люди боятся сажать клематисы, потому что считают, что это теплолюбивые растения, непригодные для нашего климата, что с ними надо возиться и их как-то очень серьезно укрывать. На самом деле все эти страхи немножечко преувеличены, потому что есть клематисы третьей группы обрезки, которые обрезаются очень низко, всего на сантиметров 15 от земли, и они цветут на побегах текущего года. Вот то, что в этом году у вас весной выросло из земли от корня и будет цвести где-то в середине лета. А среди этих клематисов есть очень обильно цветущие и красивые, и в любой цветовой гамме, начиная от белых, розовых и заканчивая очень темными такими насыщенными оттенками. Есть клематисы второй группы обрезки. Это клематисы, которые цветут дважды за сезон. Первый раз они зацветают довольно рано и цветут на побегах прошлого года. То есть что это значит? Вот эту плеть, которая выросла у вас в течение сезона, нужно зимой сохранить. Она перезимовывает и рано достаточно начинает цвести на этих боковых побегах, которые выросли из этой перезимовавшей плети. Но вот на самом деле не нужно бояться того, что эту плеть нужно сохранять на зиму. Укрытие довольно простое, я сейчас объясню. Вот представьте, ваш куст осенью, который может вырастать до 2-2,5 метров, нужно подрезать. Это делается только для того, чтобы вам легче было справляться с этой лианой. Можно не обрезать. И вот этот весь куст, вот этот как бы пучок веточек этих плетей, нужно уложить на землю. Если будет очень длинная вот эта вот плеть, масса этих веточек, то, конечно, места много занимает, поэтому и советуют подрезать. До какого уровня подрезать? 120-150 сантиметров. Обрезали, не глядя ни на что, просто, как говорится, под линейку. Подровняли и все. Следующий момент – как укладывать. Есть советы и в интернете, и в литературе, что нужно кольцом сворачивать плети. Не делайте этого, пожалуйста, потому что у клематиса достаточно хрупкие плети. Они гибкие, но вот могут очень легко сломаться у основания или там еще где-то в нижней части переломиться. И тогда цветение будет слабее. Просто вот уложите так, как оно есть. Как сняли с опоры, просто получается, как дорожкой такой уложили, и все. Пускай это даже будет на соседние растения вы какие-то положите. Вы же их в зиму тоже подрезаете. Там могут расти у вас и флоксы, и хосты какие-то, там еще какие-то низкорослые растения. Вот прям на них эти плети кладите. Чтобы эти плети у вас не цеплялись за эти соседние растения, можно сделать как? Подложить под них спанбонд. Плети на спанбонд кладете, сверху тоже спанбондом укрываете, все. Можно положить сверху веточки для снегозадержания, чтобы вот эти ветки обеспечивали воздух. И даже я бы советовала вот веточки класть так, чтобы потом их вот спанбондом накрыть, и тогда будет обеспечиваться воздух, и ваша плеть никогда не подопреет, не сгниет, ничего с ней не случится. И все. Дальше вот главный укрывной материал – это снег. Если у нас с вами в Нижегородской области такая выдалась осень, что рано наступили бесснежные заморозки – то можно набрасывать снег на ваш клематис. То есть вы видите, что на дорожках лежит снег, вы с дорожек можете это все побросать на этот клематис. И под снегом очень даже хорошо все это перезимовывает. Весной вы приходите и поднимаете этот клематис снова на опору, привязываете и дальше смотрите. Через какое-то время у вас почки начнут просыпаться. Вот там, где у вас

климатис уже сильно разросся, это надземная масса большая, все эти плети перепутались, и возникает желание каждую плеть вот по отдельности уложить. Это абсолютно не нужно. То есть вот как он спутался между собой, так его можно и укладывать. Вот единая такая стена стоит, потихонечку раз и положили. Это первый момент. Второй момент. Не очень представляют, как же вот его отцепить от этой основы, опоры, на которой был у вас клематис летом. Он очень сильно цепляется своими листочками за опору. И вот как же его нужно распутать? Тоже распутывать ничего не надо. Берете ножницы и отрезайте эти листочки. Не перепутайте только не стебли, а листочки. Очень хорошо клематис выращивать на такой стеночке, которая выглядит как решеточка из мелких-мелких реечек, таких тоненьких. Почему я говорю тонких реечек? А потому что вот именно листочек, он обвивает эту реечку. Она где-то в сечении должна быть, ну, сантиметр, ну, чуть-чуть толще, не больше. Эти реечки красят в белый цвет, и получается ажурная такая очень легкая конструкция. Вот клематис на этой конструкции такой легкой деревянной очень хорошо себя чувствует. Можно купить какие-то готовые опоры для клематисов, они сейчас продаются. Кстати сказать, они сейчас достаточно надежные, и с них и краска не облезает, если даже в зиму вы оставите. То есть советуют ее убирать куда-то в помещении, но я вот уже пробовала, стоит нормально. Если у вас клематис совсем молодой, только посаженный, то ему будет шеста одного достаточно в первые год-два, а потом вы уже приобретете какую-то вот более широкую опору. И вот берете ножницы, и этот большой ваш клематис просто от этой опоры отрезаете. Если там какие-то веточки отдельные проникли на заднюю сторону вот этой опоры, то да, там придется как-то, значит, потрудиться, более ювелирно все это отрезать и вытащить на ту сторону, куда вы будете укладывать ваш клематис. Теперь еще один какой принципиальный момент. Вот сейчас клематисы продаются у нас в течение всего сезона, и летом можно купить их в контейнерах. И в магазинах это есть, и в питомниках, на каких-то садовых площадках продаются клематисы. Клематисы в контейнерах. Как их нужно посадить? Первонаперво нужно помнить, что клематис любит очень рыхлую, очень плодородную почву. Поэтому нужно большую яму выкопать. Он будет расти у вас на одном месте десятки лет. То есть это может быть 8-12 лет. Его, конечно, потом советуют выкапывать и делить. Но, тем не менее, вот такое большое количество времени он может просуществовать на одном месте. Поэтому запас питания в этой яме должен быть хороший. Лучший наполнитель – это компост. Если у вас нет такой плодородной почвы, которую вы сами приготовили, то берите, пожалуйста, достаточно большой мешок земли, литров 25, не меньше, и засыпайте вот туда. Можно смешать с огородной землей, но, опять же, вот на первом месте должна стоять рыхлость. В глине клематис растет плохо. Лучше, если это даже песчаная почва. Потом вот этот дефицит питания, его можно скомпенсировать подкормками. А вот если почва глинистая, там плохо развиваются корни, там образуется застой влаги, и клематис может болеть. Всю глину из ямы долой и заменяем ее вот такой рыхлой, хорошей, плодородной землей. Можно добавить лесной земли, вот этого хвойного опада туда положите. Вот иголочки самые сухие уберите, а то, что под ними, смешайте опять же вот со своей землей или с какой-то там качественной, хорошей, которую вы с грядок взяли. И тоже это будет неплохо для клематиса. Следующий момент. Вот мы подготовили эту яму. Надо помнить, что клематис – это очень светолюбивое растение. И вот начинать-то даже, наверное, нужно с того, что выбрать правильно место. Клематис не будет расти в тени. То есть он там будет расти, но цвестит он там будет плохо. Ему не хватает света, и плети эти будут тоненькие, и зимовать они будут хуже. Поэтому солнечное место. Но ножки у клематиса, то есть вот эта нижняя часть, она должна быть в притенении. Поэтому сажайте туда какие-нибудь кусты. Вот у меня, например, рядом с клематисами растут пионы, флоксы. Они очень высокие. И вот они нижнюю часть этого куста затеняют. Еще один принципиальный момент. Клематисы, как светолюбивые растения, они свои головки, цветочки направляют всегда к свету.
И если вы посадите клематис не с той стороны от дорожки, то будете в

0: всегда его спинкой любоваться, а цветочки от вас отвернутся. Вот если вы идете по дорожке, и у вас с левой стороны солнышко, вот оно ходит так именно большей части с левой стороны, то клематис сажайте на правую сторону. Тогда вот эти цветочки будут поворачиваться туда налево, и вы будете видеть. Если вы посадите клематис с левой стороны, понятно, что они налево же повернутся, и клематис, соответственно, вы не увидите, а только будут одни листья. Вот он такой. Это, между прочим, касается многих растений. Например, если вы посадите какой-то декоративный подсолнух, он всегда тоже свою голову именно к солнышку направляет. Вот знайте, пожалуйста, что его нужно сажать так, чтобы видеть его лицо, а не спину. Дальше клематис не выносит совершенно застой влаги, поэтому если у вас какой-то низкий участок, обязательно дренаж. Дренаж большой нужно делать, хороший слой там насыпать или керамзита, или какого-то щебня, и вот посадить. Как сажать? Насыпайте холмик в этой вырытой уже яме из земли вашей плодородной и корешочки – расправляете на этом холмике так вот, чтобы веером они расправились хорошо и были преимущественно направлены вниз. Корни у клематиса загибаться не должны. Если очень длинные корни, то есть если вам достался клематис с открытой корневой системой, с вами кто-то поделился, сосед, например, выкопал свой кустик, да, то вот корни не должны загибаться. Если они очень длинные, их лучше подрезать. Следующий момент, если вы взяли клематис в горшке, то можно его сажать, не разбирая вот этот земляной ком, как есть, вот поставить его в эту яму с плодородной почвой и присыпать. А присыпать надо не так, как рос клематис в этом горшке, а заглубить его. И заглублять можно достаточно низко, на 5, даже на 7 сантиметров. Это нужно для того, чтобы обезопасить почки, которые у клематиса образуются рядом с поверхностью почвы, рядом с корневой шейкой, от бесснежных заморозков. Если они будут прикрыты почвой, то даже если у вас клематис и подмерзнет, он всегда отрастет у вас от корня. И последний момент. Если у вас песчаная почва, я сказала, что можно скомпенсировать все подкормками, чем кормить. Клематис принимает совершенно любые удобрения, и органические, и минеральные. Не кормите только свежим навозом, у него бывают болезни от свежего навоза. Лучше перепревший какой-то навоз, настоять его, и можно вот этой водичкой поливать. Либо комплексными удобрениями по норме вы просто растворяете и кормите. Клематис очень любит покушать, очень хорошо отзывается на такие подкормки и дает много новых побегов.
1: Огород без хлопот. Все образуется.

0: случай. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Прялка. Прялка – деревянный, обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенной резьбой или росписью, она висела на длинном месте как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству. Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка – спутница женщины на протяжении всей ее жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой. Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть все время, когда нет полевых работ. Тяжелый монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе на супрятке. Приглашали парней, пели, слушали сказания. Иногда после работы заводили игры и танцы. Древнерусская прялка – довольно простое устройство. Она состоит из подставки донца, где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель, подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части делали из разных пород дерева. Донцы врезали из липы или осины, стояк из ясеня или клена. Главное орудие для пряжи, веретено, делали из березы. Это небольшая круглая палочка, заостренная с двух концов и утолщенная к низу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца – пряслица. Это простое, но столь востребованное приспособление упоминается в сказках разных народов, поется в народных песнях и частушках. «Кума к куме приходила, приходила кума приходила, вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен». Существует много пословиц о веретене. Например, «девку веретено одевает», «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да точил бы веретено». Кстати, русские слова «время» и «веретено» происходят из одного глагола со значением «вращаться по кругу». Из женских ремесел в наш язык вошли выражения «нить судьбы» и «красной нитью». Наверное, не случайно Александр Сергеевич Пушкин в известной сказке сделал основных персонажей пряхами. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Из-под женских рук выходила не просто нить, а нить жизни. Прядение вручную – очень трудоемкий процесс. Даже опытная пряха делает не более 300 метров нити в день. Чтобы нить прилась тонко и ровно, требуется особое мастерство. Девочки начинали учиться этому ремеслу уже с 80 лет. Отмечу, что в большинстве регионов России бытовала вертикальная разновидность самопрялки. Такие прялки называли русскими. В 17 веке на Руси появились завезенные из Европы механические прялки. Но, несмотря на технический прогресс, древние прялки используются до сих пор. Они популярны среди любителей традиционных ремесел. Пряжи, сделанные вручную, незаменимы для изысканных изделий, например, из козьего пуха, где требуется особая филигранность мастерства, недоступная механизму.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

В Нижнем Новгороде сохранились купеческие усадебные комплексы. Какие-то в хорошем состоянии, какие-то в плачевном. Но в отличие от многих старинных городов, нам повезло, мы можем увидеть, представить, как выглядели усадьбы зажиточных людей. Одна из таких усадеб находится на Большой Печорской улице. Она принадлежала купцам Башкировым. До наших дней сохранились главный усадебный дом, флигель и служебный корпус. Главный дом лицом выходит на Большую Печорскую улицу. Это деревянный дом на каменном цокольном этаже с богатым лепным декором. Слева к нему примыкает каменный полутораэтажный флигель. Чуть поодаль стоит конюшенный комплекс с большими воротами, в которые без труда проходили телеги. Усадьба Башкировых включена в перечень объектов культурного наследия. По словам специалистов, уникальность этой усадьбы – богатый лепной декор в стиле академической эклектики. Главный дом был построен в 70-х годах XIX века, а вот конюшня – на рубеже XIX-XX веков. До революции усадьбе принадлежал обширный земельный участок. Придомовая территория шла вплоть до улицы Ульянова, бывшей Тихоновской. В ходе исторических преобразований территория комплекса сократилась в два раза. Интересно, что в перечень объектов культурного наследия имение включено с названием «Усадьба Анны Игнатьевны Башкировой». Но на самом деле ее, конечно, приобрел глава семейства Яков Емельянович. Так у купцов было заведено оформлять недвижимость на супруг, чтобы в случае банкротства все имущество оставалось в семье. С этим местом связаны и другие члены купеческого рода Башкировых. Все представители семейства жили недалеко друг от друга. Рядом с усадьбой Якова Емельяновича находится Нижегородское речное училище. Купец жертвовал деньги на его строительство. Он построил учебный и лабораторный корпуса. В усадьбе на Большой Печорской Башкиров прожил до самой смерти, 1913 года, а 5 лет спустя владения национализировали. Так как усадебный комплекс включал просторную, недавно построенную конюшню, в нем разместилась конная милиция. Она просуществовала там до 1939 года. Затем в зданиях организовали жилые квартиры. Теперь постройки принадлежат разным собственникам.

0: Городской портрет.
1: Я вас люблю, мои дожди.

0: парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» будоражил воображение кинематографистов, наверное, с момента появления этого вида искусства. Экранизировать «Остров» начали еще в эпоху немого кино. В Советском Союзе и на Западе вышло большое количество картин на этот сюжет с пиратами и сокровищами. В 1982 году, 31 декабря, советское телевидение представило зрителям премьеру – трехсерийную версию экранизации романа от режиссера Владимира Воробьева с Федей Стуковым в роли Джима Хокинса. Первоначально картина планировалась четырехсерийной, но материал нещадно порезала цензура, исключая, по ее мнению, жестокие и нагоняющие страх сцены, а также эпизоды, в которых пираты предаются пьянству и азартным играм. Английское побережье снимали на Балтийской Куршской косе, Бристоль в Ленинграде и окрестностях, а роль Карибского острова, где зарыт клад, сыграл крымский «Новый свет». Производство картины заняло 9 месяцев, что для ленты такого немалого хронометража весьма быстро. Очевидно, сыграла роль увлеченность режиссера. Владимир Воробьев мечтал снять историю об острове сокровищ и маленьком отважном юнге с детства. Режиссер также сыграл в ленте одного из пиратов, а кроме того, именно он исполняет песню, что звучит в фильме «Остров сокровищ».
5: Я превосходно себя чувствую. Ем как бык, сплю как бревно. Но я буду счастлив только тогда, когда наши морские волки затопают вокруг шпиля. В открытое море, море, а не сокровища, кружат мне голову.
6: О, сын, ну когда же мы отплываем?
5: Когда? Завтра!
6: Ура! Тихо,
7: плывут седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, в мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут, как сны, точь-в-точь, прочь, прочь, прочь.

Плывут седые паруса торжественно чисты. Я как мальчишка погружен в мечты, мечты. И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах ветра превозмочь. Прочь, прочь, прочь.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Матвеевых восходят к библейскому имени Матфей, которое переводится как «дар Бога». В X веке это имя пришло на Русь с христианством и на русской земле стало звучать как Матвей. В святцах упоминается святой евангелист Матфей Левий, один из 12 апостолов, бывший мытарь, то есть сборщик податей. Он бросил свое дело, вняв слову Господа. Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетверо тем, кого прежде обирал, раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Потому ребенка, крещенного, например, 29 ноября, в день поминовения апостола и евангелиста Матфея, называли Матвеем. В старинных документах Матвеевы упоминаются с XVI века. Семен Матвеев – сын Гребцов, Дмитровец – боярский сын. Богданка Матвеев-Блинников, Переславский рыболов.
0: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И речь у нас сегодня пойдет о культурном развитии Павлова в конце 19-го, начале 20 века. Можно без ложной скромности сказать, что по меркам Нижегородской области, да и по меркам, наверное, Центральной России в целом, Павлово того времени было селом весьма культурным. Но начать, наверное, можно с того, что к 1917 году в Павлове насчитывалось 18 учебных заведений, количество которым далеко не каждый уездный город мог похвастаться, не то что село, пусть и достаточно крупное. Начиналась же сеть учебных заведений в Павлове еще в крепостную эпоху. Первое церковно-приходское училище было открыто в Павлове 14 ноября 1857 года. Позднее оно было разделено на два училища, уже имевших чисто светский характер, на училище для мальчиков и училище для девочек. Произошло это в 1871 году, это разделение. И еще до того, как Павлово стало городом, мужское, тогда уже четырехклассное начальное училище в 1907 году получило статус городского. Настолько уже было велико его влияние, настолько был высок уже уровень преподавания. Конечно, в рамках начальной школы в Павловском мужском начальном четырехклассном училище в начале прошлого века. Разумеется, расширялось, помимо создания двух начальных училищ и сеть церковно-приходских школ, они появлялись практически при каждом приходе, появлялись училища, открытые частными лицами. В частности, сразу три школы за свой счет открыл в конце 19-го, начале 20 века в Павлове местный скупщик, человек, который на протяжении 12 лет избирался волостным старшиной павловским, Василий Михайлович Смирнов. Ну, в общем-то, одна из этих школ, которую до революции так и называли Смирновской, она, в принципе, существует до сих пор. Причем, что самое удивительное, вот эту последнюю из своих трех школ Смирнов хотел открыть не в самом Павлове, а в соседней деревне Калинино. Но поскольку ему не разрешили это сделать, то открыл он ее на самой окраине тогдашнего села Павлова. Так вот, в советское время совершенно, как говорится, уже не вспоминая ни о каком Смирнове, эту школу переместили в Калинино, которое к тому времени вошло уже в городскую черту Павлова. Что хотел, то и получилось. Каким-то вот таким таинственным полумистическим образом. И работает она, в общем, до сих пор, но, правда, сейчас называется просто школа номер 5. И, пожалуй, самое важное то, что в Павлове в начале 20 века появились и средние учебные заведения. В начале появилась женская гимназия. Довольно долго шел спор, шла волокита по поводу открытия правительственной женской. Сначала про гимназии с неполным курсом обучения. Пока спорили, в 1909 году жительница Нижнего Новгорода Маргарита Николаевна Ильинская открыла в Павлове частную прогимназию. Правда, стоимость обучения там казалась достаточно высокой. И поэтому, когда в 1911 году все-таки открылась правительственная женская прогимназия, Ильинской пришлось свою деятельность в Павлове сворачивать. Ну а открывшаяся в Павлове правительственная женская прогимназия, она уже через два года, в 1913 году, получила полный 8-летний курс обучения, и обучение в 8 классе даже давало право ее выпускницам самим уже преподавать в начальных школах, в начальных училищах. Почему открыли в первую очередь женскую гимназию? Ну, наверное, потому что просто-напросто боялись молодых девушек отпускать куда-то на сторону, за пределы родного села, тем более за пределы Горбатского уезда, где гимназии в то время еще просто не существовало. А вот потом уже, в 1913 году, была открыта и мужская гимназия в Павлове. Причем здесь павловчанам пришлось выдержать конкурентную конкурсную борьбу и с уездным Горбатовым, и с другим крупнейшим населенным пунктом Горбатского уезда, селом Богородским, нынешний город Богородск, и с Арзамасом. В Арзамасе до революции мужской гимназии так и не появилось. Правда, там было реальное училище. Достаточно необычное, но в то же время близкое по профилю к занятиям павловчан учебное заведение было открыто в Павлове в 90-х годах 19 века. Официально оно было открыто в 1895 году. Правда, здание пришлось до ныне существующее достраивать еще почти год. Это Павловское ремесленное училище. Оно должно было готовить подмастерьев, кустарей, ну и подмастерьев для работы уже на существовавших к тому времени фабриках и мануфактурах. Существует это учебное заведение до сих пор. Правда, сейчас это, конечно, техникум. Павловский автомеханический техникум, который свою историю как раз ведет от ремесленного училища 1895 года. Наконец, в 1912 году в Павлове заработала еще и женская учительская семинария. Помимо учебных заведений в Павлове открывались и другие культурно-просветительские учреждения. Но буквально в начале этого года павловчане отметили 120 лет с момента открытия в Павлове публичной общедоступной библиотеки. Попытки создать в Павлове частную библиотеку, но в то же время доступную для людей со стороны, они предпринимались несколько раз, еще начиная с 70-х годов 19 века. Первым пытался открыть такую библиотеку местный священник, отец Евгений Пальмов. Правда, в итоге, через 10 лет она прекратила свое существование, просто не хватило денег и библиотечного фонда. А вот следующая попытка казалась более удачной. Ее предприняли супруги Первовы, Василий Александрович, владелец местной спичечной фабрики, и его жена, бывшая сельская учительница Капитолина Дмитриевна. Они тоже при помощи сначала родственников, при помощи друзей, знакомых сумели организовать частную библиотеку. В том числе им помогали довольно крупные местные капиталисты Сергей Дмитриевич Кондратов, Михаил Васильевич Первов. И потом решили передать накопленные фонды уже в дар сельскому обществу. Произошло это в 1897 году. Вначале была открыта платная библиотека, которая выдавала книги на дом, а потом в том же году бесплатная библиотека читальня. И вот наша нынешняя библиотечная сеть района, она как раз возводит свою историю, свою генеалогию, так скажем, к библиотекам, открывшимся в 1897 году. Подчинялись они тогда волостному правлению, был избран комитет из трех человек, который занимался библиотекой, но по традиции его возглавлял священник, один из местных священников. Первым председателем библиотечного комитета стал местный священник отец Александр Петропавловский, потом, впоследствии, уже в начале 20 века отец Василий Федорович Авдентов, впоследствии репрессированный и признанный новомучеником. А кроме того, там активно работали павловские общественники. Тут же Василий Александрович Первов до своей смерти, уже упоминавшийся мною несколько раз Николай Алексеевич Личадеев. И, в общем-то, даже в начале 20 века считалось, что из сельских библиотек Нижегородской губернии в Павловское дело поставлено лучше всего. Еще одно важное, так скажем, культурно-просветительское учреждение, которое в Павлове появилось в 1890 году, это было Сергиевское общество трезвости. Ну, как раз конец 19 века – это очередной расцвет трезвенческого движения в России. Вы уже знаете, что впоследствии второе общество трезвости создал Александр Штанге. А вот первое появилось в 1890 году, и появилось оно как церковное общество. Возглавлял его диакон соборной Павловской церкви Иван Александрович Невский. В общество трезвости входило две категории членов. Действительные члены, которые перед иконой давали обет не употреблять спиртного, и члены-соревнователи, которые такого обета не давали, но тоже, в общем, старались вести трезвый образ жизни. Помимо борьбы с пьянством, Сергиевское общество трезвости пыталось организовать досуг своих членов, открыло в Павлове чайную. Одно время, в 1897 году, они создали школу для взрослых, где обучали закону Божьему, обучали начаткам арифметики. Действовала эта школа при Павловском волостном управлении. Впрочем, в Павлове было и еще одно общественное учреждение, которое, пожалуй, наиболее можно назвать старейшим из всех наших культурных заведений. Но, правда, оно носило ярко выраженный сословный характер, функционировало еще с 1872 года. Это было Павловское общественное собрание. Большому счету это был клуб богатой верхушки села, где они организовывали балы, маскарады, играли в различные игры. Ну, постепенно все это как-то свелось в карточный гриф коммерческие игры. А вот в начале 20 века Павловское общественное собрание получило новую жизнь, второе дыхание, после того, как в 1913 году было построено для него здание клуба. Получил название Романовского, все-таки год 300-летия династии Романовых. И вот в нем, помимо того, что предполагалось, что в этом клубе будут происходить под крышей волостные сходы, сельские сходы, они же, будет размещена библиотека, там еще второй этаж был отведен под театральные представления. К тому времени в селе уже действовал театральный кружок, организованный вторым обществом трезвости УГС «Штанги». И вот появился еще коллектив Павловского общественного собрания. И в 1913 году в Павлове уже впервые, не где-нибудь там в приспособленном помещении, а уже специально для этого построенном театральном зале, был дан первый спектакль. Это была пьеса немецкого писателя Герхарда Гауптмана «Потонувший колокол». впоследствии на базе этого помещения в советское время стал действовать уже муниципальный Павловский драматический театр имени Максима Горького, который с некоторыми перерывами проработал в Павлове до 1968 года. В итоге на его базе даже был создан областной передвижной театр. Ну а потом, когда он был расформирован, то артисты, работавшие в Павлове, они были распределены между Горьковским театром комедии и Арзамасским театром. Ну вот на этом мы сегодня с вами заканчиваем. И в следующей передаче продолжим наш разговор о культурной жизни Павлова в начале 20 века. Всего доброго. До свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: Из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Жандармерия.
2: Жандармерия – это политическая полиция в императорской России. Первоначально жандармское соединение – жандармский полк с 1792 года, лейб-гвардейский жандармский полуэскадрон с 1815 года выполняли функции военной полиции, наблюдавшей за порядком и настроениями в армии. После восстания декабристов произошла реорганизация жандармерии, в результате которой она стала главным орудием русского государства в борьбе с революционным движением. В 1827 году жандармские части были объединены в корпус жандармов, во главе которого Николай I поставил своего любимца графа Бенкендорфа, и который подчинялся самому императору. В переводе с французского «жандарм» – вооруженный человек. Один лишь вид жандармов внушал людям непреодолимый страх. За их голубую форму острословы стали называть голубой цвет – жандармским. Уезжая на Кавказ, Лермонтов писал:
0: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».
2: Описывая свой арест, Герцен в былом и думах вспоминал:
0: «Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое».
2: Далее появляется голубой полковник, и по этим приметам читателю ясно, что речь идет о жандармах. Вспомним немую сцену в финале «Ревизора». Жандармский офицер, сопровождавший настоящего ревизора, произносит:
0: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе».
2: Именное повеление – это приказ, лично отданный самим императором. Было от чего остолбенеть чиновникам. Вот как описывает Гоголь жандарма, приехавшего с высоким начальством и вызывающего Чичикова генерал-губернатору.
0: «Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только».
2: Жандармы охраняли особо важные государственные объекты, следили за порядком на железных дорогах, производили обыски и аресты.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышление отперто, его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Как рождаются сюжеты? Как рождается замысел произведения? Как появляется литературный герой? Эти вопросы хотя бы однажды возникали у каждого читателя. И ответы на них просты и сложны одновременно. Они появляются из жизни? Да. Из личного опыта и биографии писателя? Тоже да. Но никогда ни один литературный сюжет не становился повторением жизненного события, пережитого автором. И ни один герой не был буквальным, фотографическим, догеротипным воспроизведением прототипа. Даже если писатель нам прямо говорит о том, с кого списан тот или иной персонаж, даже если он нам прямо говорит об автобиографичности замысла своего произведения. Литературные произведения – это всегда обобщение, всегда кристаллизация жизненных впечатлений. И замысел с трудом пробивает себе дорогу, иногда из очень неясных очертаний, из очень смутных впечатлений. И произведение всегда рождается в муках. Вот многочисленные признания самих поэтов о том, как рождаются стихи и как рождаются их произведения. Анна Андреевна Ахматова в цикл «Тайны ремесла» помещает стихотворение «Мне ни к чему одеческие рати». «Мне ни к чему одеческие рати и прелести легических затей. По мне, в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне». Это стихотворение было написано 21 января 1940 года. И, как мы видим, вот эти разные, абсолютно прозаические жизненные впечатления, то, что Анна Андреевна называет «сором», они как раз становятся источником для того, чтобы начинал развиваться литературный сюжет или источником для возникновения поэтической эмоции. Но еще раньше, в 1926 году, Маяковский в стихотворении с каким-то почти канцелярским названием «Разговор с фининспектором о поэзии» говорит ведь почти о том же самом, о том, что есть поэзия и что есть творчество, как происходит отбор слова, как рождается образ. Поэзия – та же добыча ради. В грамм добычи – в год руды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющий слов этих жжения рядом с тлением слова сердца, эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. Именно поэтому он и говорит, что поэзия – это вся езда

качестве рождения шедевра рассказал Константин Георгиевич Паустовский. У него есть книга о писателях и о писательском труде. Называется эта книга «Золотая роза», и она всем очень хорошо известна. Название этой книги дал один из образов, который появляется в рассказе «Драгоценная пыль». Именно этим рассказом и открывается книга Константина Георгиевича Паустовского. Героем этого рассказа становится Шамет, простой солдат в прошлом, мусорщик в настоящем, житель Парижа, человек ночи. Потому что, как пишет Паустовский, известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины. Больше всего мусора от кипучей, не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня. И, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков. Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов. Вот эта ночная работа, работа мусорщика, кажется, что может быть маргинальнее? Какая вот профессия и работа может быть еще маргинальнее? А между тем, перед нами не просто человек, который ликвидирует последствия нашей жизнедеятельности, а человек, который, может быть, даже сам себе не замечает того дара, который есть. Перед нами по-настоящему поэт. Да вот и, кстати сказать, эта работа мусорщика, ночная работа, она почти оказывается тождественна работе поэта, если вспомнить, опять же, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи. Но это та ночная работа, которую осуществляет и герой Паустовского, мусорщик. Как изменится его жизнь? А когда он встретит Сузи, ту девочку, которая была единственным светлым, добрым, теплым воспоминанием в его одинокой жизни. Ту девочку, маленькую девочку, которую он вез из далеких стран к тетке в Руан, ту девочку, в которой он впервые, может быть, раскрылся как поэт. Солдат, который привык действовать, который привык поступать, который привык сражаться, но не говорить, вынужден был, развлекая девочку, ей о чем-то рассказывать. Вот как об этом пишет Паустовский. Но все же отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он, наконец, решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужу возле отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя новых подробностей. Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это ненужное время своей жизни. Однажды возникло смутное упоминание о «Золотой розе». Мы видим, что человек, который, может быть, никогда даже ни одной книжки не прочитал в своей жизни, мыслит и выстраивает свои воспоминания, как настоящий поэт и писатель. Он обращается к тому, что пережито. Он обращается к тому, что хранит его воспоминания. И вот эта память, если воспользоваться пушкинским выражением, начинает разворачивать свой свиток. И здесь уже человек сам не отличает, где правда, где вымысел, что было, а что уже вот воссоздано его воображением. Вот он, этот процесс творчества. Тот процесс, который доступен каждому, не обязательно тому, кто потом станет поэтом или писателем. Но мы видим с вами, что вот именно из этих жизненных впечатлений, из пережитого, начинает рождаться что-то, что превращается в самые главные воспоминания, которые потом определит и жизнь этой Сюзанны, но и жизнь самого Шамета. Это воспоминание о «Золотой розе». Вот как это описывается. «Однажды возникло смутное воспоминание о «Золотой розе». Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки. Не то он слышал рассказы об этой розе. Нет, пожалуй, однажды он даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца, и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск, несколько ярких огоньков под низким потолком. Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую

0: розу грех, потому что ее подарил старухе на счастье возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Адьерне. «Таких золотых роз мало на свете», — говорила мать Шамета. «Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе». Мальчик Шамет с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня. Так Шамета уехала с поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын художник, бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать, она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню. Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она сказала: «Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?» «Все может быть», — ответил Шамет. И эту такую розу создаст сам Шамет, когда он случайно уже с позарослевшей Сюзанной встретится в Париже, в очень трудный для нее жизненный момент он эту розу создаст и подарит ей розу, чтобы сделать счастливым. Вот как создается эта роза, как она собирается. Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, подметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила мать, она послужит и для счастья многих простых людей, кто знает. И вот такая роза появится. Такая роза будет сделана ювелиром. Но эта роза не достигнет своего адресата. Однако окажется в руках литератора. И вот в своих записках литератор пишет: «Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же, как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, все это крупинки золотой пыли. Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою золотую розу, повесть, роман или поэму. Золотая роза Шамета, она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности». Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы. Вот мы с вами попытаемся проследить, как из таких драгоценных пылинок, которые рассыпаны, рассредоточены в нашей жизни, появилось то или иное произведение, возник тот или иной замысел, и каким образом он воплотился.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 3. Царское село. С 9 по 19 марта 1917 года. Продолжение.
3: На следующий день Алексей проснулся необычно для себя рано. Он сразу подумал о Марии, но успокоил себя тем, что если бы случилось что-то самое страшное, ему бы уже сообщили. Понежившись минутку под теплым одеялом, он не без удовольствия вспомнил, что ему теперь можно без разрешения покинуть постель, чем сразу поспешил воспользоваться. Больная нога до конца по-прежнему не разгибалась, но в такое славное утро почти не беспокоила неприятными покалываниями. Алексей, прихрамывая, поволок за собой одеяло, в которое пришлось укутаться, так как в комнате было неуютно и холодно. Хорошо, что ему достаточно быстро удалось добраться до окна. Утренняя дымка в парке еще не рассеялась. Влажная марева висела над уже показавшимся из-под снега газоном. Через тучи прорезалось солнце, и оставалось только мечтать, что в ближайшие дни случится чудо, доктора разрешат ему поиграть у пруда. Неожиданно ему в голову пришла отличная мысль. Можно было попросить маму разрешить ему выйти на ее балкон. Совсем ненадолго, просто чтобы вдохнуть свежего воздуха, ведь из-за этого холода в комнатах их даже не проветривали. Мечты о прогулке прервал неожиданный приход Сидна Ивановича. Как он узнавал, что Алексей уже проснулся, для всех оставалось загадкой. Однако стоило цесаревичу утром покинуть постель, англичанин тут же являлся с неизменным тазиком для умывания. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Как ни в чем не бывало, поздоровался Сиг, словно не ему вчера битых полчаса революционные солдаты объясняли, что цесаревич у него бывший, и называть его Высочество больше не велено. «Прикажете умываться?» — поклонился он, словно назло непонятным ему солдатам, стараясь еще строже придерживаться всех правил дворцового этикета. «Сидна Иванович, как Маша, вы не знаете?» — спросил Алексей, возвращаясь к кровати. «Я видел сейчас доктора Боткина, который сказал мне, что княжне Марии Николаевне намного лучше. Ночью прошел кризис», — с легкой улыбкой сообщил тот новости. «Отлично! Я так волновался!» — радостно выпалил Алексей. «Да, хорошая новость», — сказал Сидна Иванович одну из своих странных английских фраз, к которым во дворце никто не мог привыкнуть. Обычно такие его высказывания всех ставили в тупик. Абсолютно непонятно было, что на них отвечать и как реагировать. Вот и Алексей не смог удержаться от иронического: «Да что вы говорите, мистер Гипс!» Однако так просто англичанина было не смутить. Он не обратил никакого внимания на шутку цесаревича, посчитав ее неудачной. После умывания, которое Сиг растянул в целую церемонию, Сидна Иванович не ушел сразу, как обычно, а в нерешительности потоптался немного у двери, потом вернулся к столу и вновь поставил на него тазик. «Ваше Высочество!» Видно, он решил обращаться к цесаревичу по-прежнему, согласно придворному этикету. «Мне нужно уехать в Петербург». Новое название российской столицы Петроград англичанин тоже не признавал. «По делам, в посольство. Но я обязательно через 2 дня вернусь. А пока вам будет служить ваш матрос». Гувернер вопросительно посмотрел на цесаревича. «Да не волнуйтесь вы, Сидна Иванович, у нас все будет в порядке». «Да уж», — не выдержал англичанин. По его лицу было понятно, что в настоящий порядок без его всевидящего ока он уж точно не верит. «Простите, я надеюсь вернуться через 2 дня». Последние слова прозвучали серьезно, как приговор или предупреждение для тех, кто попытается нарушить без него установленные правила. «А Дина скоро придет?» — спросил Алексей слишком поздно, когда дверь за англичанином уже закрылась. После завтрака с Лили Дэн, которая составила компанию Алексею, когда уехал мистер Гибс, цесаревич остался в комнате один. Лили ему порядком надоело. У нее сегодня было плохое настроение, она все время вспоминала своего маленького сына, который остался дома с няньками в такое страшное время. Она была почти на грани истерики и с такой печалью и отчаянием смотрела на Алексея, что у него на душе стало тоскливо. Он испытал настоящее облегчение, когда она ушла. Матрос-деревенька никак не появлялся, и это было ужасно досадно. Он всегда ему был лучшим другом при вынужденном заточении в спальне во время приступов проклятой неотступной болезни. Только два человека, мама и Дина, до конца, до изнеможения делили с ним его боль. Как нужна была ему сейчас уверенность и основательность матроса, его надежные руки, которые не раз ночи напролет без устали держали его больную ногу. Солдатики, домино, карты валялись на ковре, но самому играть не хотелось. Алексей побродил по игральной комнате, нога совсем перестала ныть. Он решил навестить Ольгу и Татьяну. Их комната находилась совсем недалеко, в десятке метров от его игровой. В комнату младших сестер он решил не заходить, чтобы не побеспокоить Марию. Комната старших сестер всегда как пещера пирата восхищала Алексея собранными в ней девичьими сокровищами-безделушками. Десятки баночек и бутылочек с кремами и одеколонами, ряды фарфоровых фигурок на полках шкафчиков, целая коллекция разного размера подушечек, расшитых самими сестрами и их подругами, разложенных на софе, креслах и кроватях. Все делало спальню Татьяны и Ольги необыкновенно привлекательной для Алексея. Он мог часами возиться с разными безделушками сестер, которые не запрещали ему это, а баловали его как младшего и единственного брата. Это Анастасии и Марии нельзя было без разрешения трогать вещи старших сестер. Алексею прощали, если он даже ломал или разбивал что-нибудь. Дверь в комнату старших сестер Алексей открыл осторожно и только на щелочку, потому что услышал за ней громкие голоса. Татьяна, нервно поправляя рукой выпавшие из прически пряди завитых волос, сжимая в руке помятую газету, металась между окном и софой, на которой сидела Ольга. «Как не стыдно такое писать!» — вопрошала она невидимых оппонентов. «Это бессовестно! Оля, ты только подумай, какие гадости они сочиняют, как нагло лгут!» «Да не волнуйся ты так!» — попыталась успокоить сестру Ольга. «Не нужно обращать внимание на эти глупости. Для народа из нас специально делают врагов». «Ты читала подобное?» — остановилась напротив сестры Татьяна. «И не сказала мне?» «Я знала, что ты расстроишься. Не хотела тебя волновать. Не думала, что они опустятся до такой низости, специально подсунут тебе эту мерзость». Ольга попыталась отобрать у сестры газету, но та не отдала ее. «Посмотри, что они тут пишут о нас с тобой!» Развернув листы, она постучала по ним пальцем. Алексей застыл и почти перестал дышать, надеясь, что сестры через приоткрытую дверь не заметят его в коридоре. «Мы, по их мнению, почти площадные девки. Тьфу, какая гадость! Но главное, и мама тоже. Как можно такое врать, особенно о маме? Боже мой, как стыдно, ужасно стыдно! Эти газеты все читают, все наши родственники и знакомые. А вдруг этому кто-то верит?» — остановившись, прошептала Татьяна, и слезы, помимо воли, одна за другой побежали у нее по щекам. «Милая», — обняла ее за плечи Ольга, — «это вранье не стоит твоих слезок». Она подула на мокрые щеки сестры. «Перестань, плакса. Эти люди специально хотят побольше уколоть нас, обидеть, потому и лгут. На самом деле все, кто нас любит, верят нам, знают, что мы ни в чем не виноваты». Татьяна попыталась в благодарность за утешение улыбнуться сестре сквозь слезы, но, посмотрев на газету, только сильнее расплакалась. Отстранив Олины руки, она присела на софу. «Как же они нас ненавидят!» Немного успокоившись, печально вздохнула она. «Не пойму, за что. Любая ненависть до конца необъяснима. — пофилософствовала Ольга, садясь рядом с сестрой. «Меня другое пугает в этих газетах. Они маму хотят судить. Считают, что она вела переговоры с немцами о мире и предала Россию». «Но это же ложь!» — в ужасе посмотрела на сестру Татьяна. «Конечно, ложь! Как можно такое сочинять? И это о маме, которая говорит, что никогда, ни за что не уедет в Германию. Она же по-настоящему любит Россию. В госпитале с начала войны работала, словно обычная медсестра или санитарка. Солдатам гнойные раны перевязывала, судно выносила. Я ей говорю: мама, не нужно, тебе тяжело. А она мне: я же мать нашему народу, мать. А они о ней, немка. Нужно сделать так, чтобы к маме такие газеты не попали. А папе? Слабоумный. Боже мой, это нечестно. Россия до начала войны была самой сильной страной мира. Мне тоже больно читать этот бред. А Алешу они называют сын немки. И обо мне гадости пишут. Алексей, наконец, не выдержал и, полностью распахнув дверь, вошел в комнату сестер. А что сочинили обо мне? Сестры в испуге только ахнули от неожиданного его появления и переглянулись. «Подслушивать нехорошо», — только и нашла, что ответить Ольга. «Тебя это не касается», — отвернулась Татьяна, пряча свое заплаканное лицо. «Как это не касается?» — возмутился Алексей. «Очень даже касается». «Алеш», — Ольга подошла и обняла брата за плечи, — «пойдем к тебе в комнату. Пусть Таня», — прошептала она ему на ухо, — «побудет одна». «Успокоиться».
4: «Угу», — согласился он, увлекаемый сестрой в коридор. «Хорошо, пошли в мою спальню. Ты мне все расскажешь».
3: «Главное, не волнуйся. Все будет хорошо. Вот и Маша выздоравливает. Ей намного лучше».
5: Дина не появился даже после ланча. Куда подевался раньше такой обязательный и исполнительный матрос, никто не понимал. К вечеру у Алексея опять заныла нога, поэтому мечтать о путешествии по дворцу не приходилось. И он расположился на ковре в игровой комнате, вытащив из шкафов всех своих солдатиков. Их было такое огромное количество, целая армия. Правда, очень уж разношерстная, фигурки всех цветов радуги в форме бойцов из стран, со всех концов света и разных родов войск. Несколько были даже на слонах. Давно уже нужно было их рассортировать. Алексей с энтузиазмом принялся за работу. Начал он со своей любимой российской армии, аккуратно, один за другим выбирая пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, складывая их всех по родам войск. Он почти закончил собирать свою армию, когда в комнату зашел доктор Деревенко. «Ваше высочество, пожалуйте, мне нужно вас осмотреть». «А как Маша себя чувствует?» — спросил Алексей, в спальне сразу направившись к кровати, на ходу поднимая вместе рубашку и куртку. «Княжне гораздо лучше», — доктор быстро потрогал остатки сыпи на спине цесаревича. «Я смог на минутку оставить ее, чтобы осмотреть вас и княжну Анастасию». «А Коля мне письма не передавал?» — поинтересовался Алексей. «Простите, но я уже несколько дней не был дома», — вздохнул врач. «Когда пойдете, передайте ему привет». «Непременно передам», — пообещал Владимир Николаевич, почти выбегая из комнаты. «А можно мне в парке погулять?» «Увы, это пока невозможно», — донеслось уже из коридора. Последние слова доктора Алексея не очень расстроили. Понятно было и так, что никто ему не разрешит пойти гулять, однако хотелось верить в чудо. Не успел он вернуться к своим солдатикам, как его пришел навестить месье Жильяр. «Петр Васильевич, где вы пропадали?» «Ваше высочество, меня к вам не пускали», — усмехнулся в усы учитель. «Больным быть иногда хорошо, им заниматься не положено». «А вы из дворца выходили? Что там сейчас на улицах творится? Мне никто ничего не рассказывает. Свиту тоже из дворца не выпускают. Мы считаемся арестованными вместе с вами». «И даже вы, и даже я». «Но вы же не российский подданный», — возмутился Алексей. «С этим сейчас никто не считается», — покачал головой учитель. «Я, как и все, могу уйти из дворца, только назад к вам меня уже не пустят».
6: «Так, может,
4: «Вам стоит уйти?» — неожиданно по-взрослому, серьезно предложил Алексей. Они минуту помолчали, внимательно рассматривая друг друга. Жильяр впервые увидел, что его ученик уже совсем вырос и многое в окружающем мире стал воспринимать как взрослый человек. «Нет, ваше высочество», — уже без тени своей обычной иронии покачал головой учитель. «Я не уйду, не сомневайтесь». «Я никогда в вас не сомневался», — как-то официально и почти торжественно произнес цесаревич. Но эта чрезмерная серьезность вновь вернула Жильяру игривое веселое настроение. «И не мечтайте», — улыбнулся он хитро и ехидно. «От меня так просто не отделаться. Знаю я ваши тайные мечты — подальше отправить учителя, а самому бездельничать. Дудки не получится». Смешные русские словечки в устах швейцарца всегда казались особенно потешными, и Алексей рассмеялся после слова «дудки», бросив в учителя русским пехотинцем, но он метра не долетел до стула, на котором, покачиваясь, сидел Петр Васильевич. Учитель нахмурился. «Простите», — искренне извинился за эту неподобающую выходку цесаревич, «я так больше не буду». В этот момент в комнату вошел император. Жильяр встал и склонил голову в поклоне. «Приятно вас видеть», — улыбнулся учителю император. «Благодарю вас, ваше императорское величество», — еще раз поклонился Петр Васильевич перед тем, как уйти, и оставил отца и сына наедине. «Здравствуй, папа», — поприветствовал Алексей отца, не отрываясь от своей игры и взглянув на него мельком через плечо. «Добрый день», — подошел поближе к сыну император. Несколько минут он разглядывал солдатиков, разложенных на ковре, затем взял небольшое кресло, которое стояло в углу на возвышении сцены, сплошь уставленной детской мебелью, и, перенеся его, сел в центре комнаты, рядом с набором для игры в индейцев, состоявшего из пестрой палатки вигвама, двух остроносых узких лодочек, головного убора с перьями и лука со стрелами. Под мышкой у государя оказалась зажата книга. Достав из нее ажурную закладку, он какое-то время искал, куда положить ее, и, не найдя подходящего места, засунул в нагрудный карман солдатской рубашки, в которую был одет. «Ты читаешь роман?» — поинтересовался Алексей. «Нет. Рассказы английского писателя Артура Конан Дойла. Хочешь, почитаю вслух?» — предложил отец. «Английский», — скривился цесаревич. «Скучный, как Сидный Иванович. Ты знаешь, что он снова уехал?» «Меня поставили в известность, что солдатский комитет постановил не пускать его к нам. А эти детективные рассказы неплохие, забавные, о знаменитом сыщике. Ты продолжай играть, а я тебе почитаю». «Хорошо», — согласился Алексей, вглядываясь в солдата сразу непонятно какой армии. Так на нем потерся нарисованный мундир. Однако стоило императору прочесть несколько первых абзацев знаменитой «Собаки Баскервилей», как в дверь постучали. Она резко распахнулась, и в комнату, на ходу поклонившись наследнику, вбежал князь Василий Андреевич Долгоруков, гофмаршал государя, оставшийся с ним под арестом. Он взял на себя обязанности личного адъютанта государя. Из адъютантов верность императору еще сохранил генерал-лейтенант Илья Леонидович Татищев. Остальные исчезли без объяснений и прощаний сразу после отречения. Обычно напомаженные и аккуратно уложенные на пробор волосы князя сейчас были разлохмачены, а усы, взбившиеся во время бега, торчали дыбом. Задыхаясь от быстрого подъема на второй этаж по лестнице, он выдохнул в ответ на вопросительный взгляд императора. «Простите, ваше величество вас просит спуститься вниз. Срочно!» Из-за спины адъютанта выглядывал любопытный солдат с винтовкой, постовой в коридоре. Молодой паренек без стеснения рассматривал Алексея, играющего на ковре. «Почему такая спешка?» — удивился император. Адъютант нерешительно потоптался на месте, не решаясь сразу рассказать о случившемся. «Говорите», — наполовину приказал, наполовину попросил император. «У подъезда машина с делегацией из Петрограда, сплошь низшие чины», — покосился князь на Алексея. «Они уверяют, что посланы каким-то советом, потому что вы, ваше величество, простите...» Князь в нерешительности прервал свой доклад. «Продолжайте», — приказал император, вставая. «Что вы, простите, собираетесь бежать?» Почему они так решили? «Эта делегация хочет видеть вас», — опустив глаза, закончил князь неприятный доклад. «Пойдемте». Император направился к двери, по дороге положив книгу на стол и бросив поверх нее закладку. «Алексей, я потом тебе дочитаю», — сказал он на ходу. Пропуская вперед императора, князь Долгоруков, тихо стараясь не привлекать внимания охранника и цесаревича, почти прошептал: «Прошу прощения, но комендант сказал, что они арестовать вас приехали». «Разве я не арестован?» «Они требуют вашего заключения в Петропавловской крепости». «Тише!» — император быстро взглянул на Алексея, который прислушивался к их разговору, и на солдата, уже открывшего рот, чтобы сделать арестованным замечание, и, взяв адъютанта за плечо, быстро повел его по коридору. Не прошло и 15 минут, как император вновь вернулся в комнату к Алексею, где, как ни в чем не бывало, принялся читать книгу. Но не вслух. Об обещании почитать сыну он забыл. Алексей ни о чем не спросил отца, хотя прекрасно понял, что случилось нечто необычное и неприятное. Возня с солдатиками потеряла всякую привлекательность. Он сел на пол у ног отца и стал внимательно рассматривать его за последнее время очень постаревшее лицо и седину, делавшую виски императора серыми. На лице отца почему-то не оставалось и следа от чтения занимательного детектива. Напротив, на нем вдруг ясно проступило болезненное выражение скрытой печали. Почувствовав взгляд сына, император изучающе, строго и серьезно посмотрел на своего мальчика. И скорее не увидел, а почувствовал, что тот совсем повзрослел. Такими мучительно всепонимающими были глаза цесаревича. «Мне почитать тебе вслух?» «Не нужно». «Папа, что-то случилось?» «Нет, не волнуйся, все хорошо». Эти ребята посмотрели на меня и уехали. Грустно улыбнулся император.
2: Продолжение следует...

0: Вечная мудрость.
1: Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет, потому нужен бывает дождь. Если все будет дожить, то все попреет, потому нужен ветер, чтобы продувал. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в свое время бывает полезно, потому что он изменчив. Преподобный Амвросий Оптинский.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Воскресенском Благочении Нижегородской епархии работает выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. Подробнее об этих событиях. В Воскресенском Благочении в городе Химиков проходит 20-я юбилейная всероссийская православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Ее организаторами выступают выставочная компания «Узорыча» и Воскресенское Благочение Нижегородской епархии. Выставочная экспозиция расположилась у северной трибуны стадиона «Химик». Главной святыней выставки стала икона Божьей Матери Всецарица. В мобильной часовне выставки перед ней ежедневно служится молебны. В этом году в город Химиков съехались 62 участника, среди которых 47 представляют храмы и монастыри из 37 епархий России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Иерусалима. На выставочных стендах экспонируются церковная утварь, иконы, книги, ювелирные изделия, монастырские масла, благовония, афонская продукция и товары из монастырских аптек. Светские участники предлагают широкий выбор одежды, продуктов питания, товаров повседневного спроса. Традиционно православную выставку-ярмарку сопровождают просветительские и социально-культурные мероприятия. Сквозная тема турне православной выставки по городам Нижегородской области – диалог поколений, чистое слово, живая память. В этом году партнером в организации программ выставок стал проект «Россия без сквернословия». Кроме того, особое место в программе занимают мероприятия, посвященные Году единства народов России. Время работы выставки по 24 июня с 10 до 19 часов, 25 июня с 10 до 17 часов, вход свободный. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году единства народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Галоконцерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. В 2022 году Святейшим Патриархом Московским и Всеруси Кириллом была инициирована патриаршая программа изучения Библии. Ее целью является повышение уровня знаний Священного Писания в среде чад Русской Православной Церкви, а также приобретение ими навыка толкования библейских текстов в соответствии с православной традицией. Программа осуществляется под эгидой Синодального отдела религиозного образования и экхизации при участии Синодальной библейско-богословской комиссии духовных школ и сообщества православных педагогов лаборатории «Клевер». В ходе реализации программы определена методология изучения Библии, учитывающая современные подходы в изучении Священного Писания, сочетающиеся с традиционными принципами православной просветительской деятельности. Основным средством программы является образовательная платформа «Исследуйте Писание». Данный ресурс представляет возможность изучения Священного Писания в ходе прохождения библейских онлайн-курсов. Обучение проходит как в индивидуальном порядке, так и в потоковых группах. С подробной информацией можно ознакомиться на портале «Исследуйте Писание» и на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
4: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Поститься сегодня несравненно тяжелее. Мы живем в мире, из которого нельзя никуда уйти. Мы живем в открытом мире, информационные потоки которого проникают в наш дом, в нашу спальню. Ведь у многих телевизоры стоят прямо рядом с кроватью. Человек открывает себя для всех веяний века сего. И если повнимательнее посмотреть на то, что предлагает сегодня современный мир человеку постящемуся, то можно сделать один очень грустный вывод. Все это представляет собой гигантское искушение на уровне мысли, на уровне чувств, на уровне воли. Никогда человек не подвергался таким искушениям, таким соблазнам, не в лоб бьющим, исподволь проникающим в подсознание, формирующим некое негативное отношение к христианским ценностям, почти без участия самого человека. Сегодня поститься несравненно тяжелее, но думаю, что и результат поста несравненно выше. Человек, способный преодолеть притяжение зла, усиленного всей мощью современной технической цивилизации, становится действительно свободным и действительно обретает то, к чему Господь призывает нас. Он обретает общение с Ним, а значит, полноту жизни и жизнь вечную. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 7 апреля 2012 года.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Святители земли Нижегородской.
2: Архиепископ Иоанникий, Руднев. Архиепископ Нижегородский Арзамасский Иоанникий, впоследствии высокопреосвященнейший митрополит Московский и Коломенский, родился в Тульской губернии в семье сельского диакона. При крещении наречен был Иваном. Обучался с 1840 по 1845 год в Тульской духовной семинарии и далее по 1849 год в Киевской духовной академии, окончив курс наук с причислением к первому разряду воспитанников. 11 октября 1849 года, согласно собственному прошению, был пострижен в монашество с наречением имени Иоанникий. Определен учителем священного писания в Киевскую духовную академию. С 1850 по 1853 год исполнял должность помощника инспектора академии, преподавал обличительное богословие. В 1851 году перемещен с класса священного писания на класс богословских наук, за свои труды награжден набедренником. В 1851 году Иоанникий был возведен на степень магистра и переименован в бакалавра академии. 6 ноября того же года за отличное благонравие и ревность в исполнении своих обязанностей возведен в звание соборного иеромонаха Киево-Печерской лавры. 6 октября 1860 года определением Святейшего Синода Иоанникий перемещен на должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии с оставлением за ним личной степени настоятеля первоклассного монастыря. 6 мая 1861 года именным высочайшим указом Иоанникий назначен на вакансию епископа Выборгского, второго викария Санкт-Петербургской епархии. 12 июня хиротонисан в епископа в Санкт-Петербурге. С 12 января 1864 года именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду, повелено ему быть епископом Саратовским и Царицынским. 17 марта 1866 года Иоанникий сопричислен к ордену Святой Анны Первой степени за благоразумную деятельность по управлению вверенной епархией и заботливость о местных духовно-учебных учреждениях. 17 сентября 1869 года он с высочайшего соизволения назначен членом Общества восстановления православия на Кавказе. 13 июня 1873 года преосвященный Иоанникий утвержден епископом Нижегородским и Арзамасским. 31 марта 1874 года сопричислен к ордену святого равноапостольного князя Владимира Второй степени Большого Креста. За просвещенную пасторскую деятельность, неусыпные заботы о мерах к вразумлению и возвращению в недра Святой Церкви заблудших чад ее и отеческую попечительность в открытии способов презрения и воспитания сирых детей духовенства. Много трудов положил владыка Иоанникий в Нижегородской епархии именно на ниве просвещения и попечительства. В 1875 году, например, учредил две именные стипендии в Нижегородском епархиальном женском училище, за что получил благодарность от его императорского величества. 10 апреля 1876 года получил высочайшую от его императорского величества благодарность за пожертвованную им сумму – 7700 рублей – в пользу Нижегородского епархиального детского приюта. 27 июня 1882 года именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду, всемилостивейше повелено ему быть митрополитом Московским и Коломенским, священно-архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 7 октября того же года он утвержден в звании председателя православного миссионерского общества. 17 ноября 1891 года Святейшим Синодом повелено ему стать митрополитом Киевским и Галицким и священно-архимандритом Киево-Печерской Лавры. В 1895 году митрополит Иоанникий за ревностное служение, подвиги на благо Церкви и Отечества, твердость в управлении епархиями, живое и деятельное участие в делах высшего церковного управления сопричислен к

Франц Питер Шуберт. Соната для фортепиано ля минор. Всю жизнь Шуберт ощущал потребность в сочинении для фортепиано. Его фортепианная музыка почти всецело принадлежит к камерному направлению. Его одноактные пьесы относятся к числу крупнейших достижений Шуберта. Они, подобно песне, выросли на основе бытового домашнего музицирования. Шуберт так и не приблизился к современному концертному пианизму. И основная причина этого – вполне осознанная антипатия к бравурной виртуозности. «Я терпеть не могу проклятую стукотню, которая свойственна и прекрасным пианистам, и которая не доставляет никакого удовольствия ни уму, ни сердцу», – писал Шуберт. Истоки фортепианного стиля Шуберта, считают исследователи его творчества, весьма многообразны. На него могли оказать воздействие богатели Бетховена, очевидное влияние чешской школы. Заметные следы оставила и бытовая танцевальная музыка Вены. Но все же главную роль в формировании шубертовского фортепианного стиля сыграла песня с ее лирическими образами, принцип песенности в целом, равно как и некоторые черты балладной изобразительности. Связь с песнями заключалась не только в общих интонациях и ритмах, но и в особенности изложения, развитии тем, выразительности и красочности гармонических средств. Среди одночастных фортепианных пьес Шуберта выделяется «Фантазия скиталец». Интересно, что в качестве центрального эпизода «Фантазии» Шуберт использовал одну из тем своей одноименной песни. Обычно, используя темы своих песен в инструментальном произведении, Шуберт развивал их в классических традициях. Но «Фантазия скиталец» написана не просто в вариационной форме. Она во многом превосхитила сформировавшийся уже в послешубертовское время жанр симфонической поэмы –

Изумительным образным богатством отличаются фортепианные сонаты Шуберта. Подобно бетховенским сонатам или песням самого Шуберта, каждый фортепианный цикл ярко индивидуален. Во всех вдохновенные лирические эпизоды. Неожиданные вспышки драматизма чередуются в них с моментами сосредоточенного созерцания. Остро выразительный тематизм, отличающийся огромной непосредственной красотой, присущ почти всем шубертовским сонатам. В них много великолепных песенных тем, гармонических и тембровых находок. И тем не менее, при всех громадных музыкальных достоинствах шубертовские сонаты с трудом пробивали себе путь на концертную эстраду. Примечательно, что среди произведений современного репертуара они также не занимают такого места, как сонаты Бетховена, Шопена или Листа. Ценители музыки Шуберта объясняют это отчасти тем, что по своему фортепианному стилю его сонаты не совпадали с виртуозно-концертной музыкой XIX века. Кроме того, в судьбе шубертовских сонат могло сыграть роль их импровизационное начало. Свободное изложение с частыми отступлениями от основной линии развития, господство песенных лирических тем, преобладание красочного вариационного развития ставили и ставят перед исполнителем нелегкие задачи.

Если говорить о новом фортепианной музыке Шуберта, то это прежде всего обнаруживается в его танцах, преимущественно вальсах. Вальс был завезен в Вену деревенскими музыкантами, игравшими на уличных перекрестках, в пригородных ресторанах, в танцевальных залах. В начале XIX века вальс только начинал входить в моду. У Франца Шуберта около 250 вальсов, и это подлинные камерные миниатюры. Несмотря на свою явную связь с бытовым танцем, они возвышаются над увеселительно-развлекательной музыкой. У Шуберта в вальсе так много лирики, так неповторима и обаятельна мелодия, столько тонких красок в сопровождении, вальс превращается в поэму. При этом в полной мере сохраняются жизнерадостность и непосредственность бытового танца.

На шубертиадах, вечерах, где собирались друзья Шуберта, часто устраивали танцы. Сам Шуберт обычно не танцевал, а сидел за фортепиано и импровизировал. Это было удивительное сообщество молодых людей, разносторонне одаренных в области искусства, художники, поэты, музыканты, но душой этого кружка был Шуберт. По воспоминаниям друзей Франца Шуберта во время встреч они знакомились с поэзией, художественной литературой, прошлого и современности, горячо спорили по вопросам искусства, философии, политики. Эти беседы и жаркие споры чередовались с танцами, для которых Шуберт написал много музыкальных произведений. Минуэты, экассезы, полонезы, польки, галопы – таков круг танцевальных жанров. Но над всем возвышаются вальсы. Уже не просто танцы, а скорее лирические зарисовки. Так Шуберт предвосхищает вальсы Шопена, Чайковского, Прокофьева.

Ни один выдающийся композитор не уделял так много внимания четырехручной фортепианной литературе, как Франц Шуберт. Замечательные образцы клавирных дуэтов можно найти в моцартовском наследии, и все же именно Шуберта, подчеркивают музыковеды, следует считать создателем этого жанра. Жанра, предназначенного для домашнего любительского исполнения. В дальнейшем развитии фортепианной музыки XIX столетия подобного рода литература была оттеснена на второй план. По этой причине и достижения Шуберта оказались в тени. А между тем, фортепианные дуэты Шуберта содержат высокие художественные ценности. Эта литература охватывает широчайший художественный диапазон – марши, полонезы, рондо, дивертисменты, вариации, сонаты, фантазии, увертюры. На одном полюсе бытовые миниатюры, на другом – крупные формы, вплоть до сочинения, которое, как предполагал Шуман, было эскизом симфонии. Все эти произведения отличаются поэтическим обаянием и великолепной законченностью стиля. Богатая фактура, насыщенное звучание, красота и полнота тембров связаны со своеобразием дуэтного исполнения. Шуберт придал этому бытовому жанру небывалое художественное значение, сохранив его специфику как искусство любителя. Над всеми дуэтами Шуберта возвышается фа-минорная фантазия, как считают многие музыканты, лучшая из фортепианных фантазий великого композитора.

Пространство музыки. В эфире радио «Образ». До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Озеро Светлояр, село Троицкое. Воскресенский район Нижегородской области знают многие. Еще и потому, что там находится село Владимирское. А оно, в свою очередь, известно потому, что рядом с ним настоящая жемчужина Нижегородской земли. Это озеро Светлояр. Как опрокинутая чаша среди заволжских лесов смотрится в небо серебристое озеро Светлояр. По преданию, на его берегах стоит невидимый град Китиж, по молитвам жителей, не сдавшийся врагу. Рядом с озером, в селе Владимирское, стоит старая деревянная Владимирская церковь, построенная еще в 1766 году, а в ней очень почитаемая икона Божией Матери Владимирская. В лесу, в окрестностях озера, располагается святой источник, освященный в честь великомученика Георгия Победоносца, покровителя православных воинов. Рядом сохраняются могилы трех иноков, убитых по преданию во время монголо-татарского нашествия. Никого не оставит равнодушной красота окружающего мира, тишина, чистота и благодать этого места. Туда очень стремятся попасть паломники. Но сначала, вместе с паломническим центром Нижегородской епархии, путешественники отправляются в село Троицкое. Здесь находится уникальный деревянный старинный храмовый ансамбль, состоящий из Троицкой церкви с колокольней 1667 года и церкви Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев. Внутреннее убранство церквей находится в столь хорошем состоянии, какое редко можно встретить. Например, сохранился уникальный резной без позолота липовый иконостас. Сохранились до сих пор и некоторые старинные иконы. И уж затем паломники совершают переезд во Владимирское село и на озеро Светлояр. Там можно погулять и искупаться. Поездка на озеро Светлояр запомнится очень надолго. Заповедные места. Не забудьте взять купальные костюмы и удобную одежду и обувь. Не помешает вода и пища. Поездка длится в одну сторону около 3 часов. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Беллона». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Беллона» Елена Крюкова.
1: Дети и мальчики, и девочки, у которых родители дедушек и бабушек убили, они остались одни, куда-то их гонят, куда-то отправляют, их везут, их толкают в спину штыками, они цепляются за руки друг друга, и они пытаются образовать новую семью. Миша, Лиза и Рыжий. Рыжий Никита, девочка Лиза и еврейский мальчик Миша, которого по-настоящему звали Мойша, это значит Моисей. Но все в округе дети звали, русские дети звали его Миша, потому что им так было удобнее. И вот эти дети из разных семей, они так крепко держатся друг за дружку, что они вызывают такое чувство единой семьи у тех, кто их наблюдает. «Он какие? Счастливые! Все семейство забрали!» — сказала о них какая-то женщина. Но они действительно уже семья. И они так крепко будут держаться друг за дружку, так не отпустят друг друга, что потом, спустя много-много лет после войны, их судьбы тоже окажутся сплетенными. Посмотрите на них здесь и сейчас. –

Меня по правде звали Мойша. Это значит Моисей. Все на Подоле меня называли Миша. И у меня был дедушка Ицхак, папа Рувим и мама Ципа. Еще у меня были две сестренки и один братишка. Почему были? Потому что наступил один такой день, и всех согнали в большую кучу. И повели, и повезли. Всех увозили. Увезли на большом грузовике. И маму Ципу, и папу Рувима, и дедушку, и сестренок. А братик так за меня цеплялся, как кот когтями. Он не хотел ехать на черном грузовике, но солдат в каске как пнет меня ногой. И мне стало очень больно. И я отлетел к стене и ушиб голову. Перестал видеть и слышать. Когда снова стал видеть и слышать, увидел. Меня тоже везут в грузовике. Но почему-то все грузовики едут в одну сторону. Много грузовиков. А наш один в другую сторону едет. В нашем грузовике было детей больше, чем взрослых. Я тут никого не знал. С нашей улицы тут никого не было. Я уже однажды видел погром. Нас всех тогда спрятала в подвале русская тетя Катерина Дорофеева. Она около церкви жила. Мы все сидели в подвале и дрожали. В подвал доносился с улицы страшный и долгий вой. Это кричали люди в еврейских домах. Так я узнал о том, что я еврей. Время от времени взрослые другие люди, русские и украинцы, нападают на евреев, жгут и разрушают их дома, а живых людей убивают. Вот пришли немцы, и они тоже убивают евреев. Что мы такое сделали миру, что нас все время убивают? Я понимал, меня везли убивать, и я искусал себе все губы в кровь от страха. Я очень боялся и не хотел умирать. Я видел уже, как умирают. Это, наверное, очень больно. Люди корчатся и избиваются, и выгибаются, и стонут, и закатывают глаза, и очень сильно плачут. Я однажды видел, как умирал наш кот, Жулик. Мне его было очень жалко. У него задние лапки как-то странно подогнулись, а хвостик он подобрал под живот. И весь скорчился, будто мерз в сугробе. Смерть – это, наверное, очень холодно. Я брал Жулика на ручки и прижимал его к груди, чтобы он согрелся, и прятал за пазуху. Все напрасно. У Жулика стали стекленеть глаза. И я это видел. А потом он дернулся два раза очень сильно, и лапки у него вытянулись, как в судороге. И потом уже не двигался. И мама Ципа подошла и вынула у меня Жулика из рук. А я его не пускал и плакал. Мама Ципа говорила, гладила меня по голове. «Не плачь, Мойша, мы заведем другого кота. Вон у рыжей Агнешки с Андреевского спуска. Кошка скоро окатится. Я котика возьму. Для тебя. Только не плачь, мое солнышко». И целовала меня. Просто засыпала поцелуями. Такая ласковая была у меня мама Ципа. И очень красивая. Где мама Ципа сейчас, я не знаю. Неужели она умерла? Неужели умерли все мои родные? Меня везли в грузовике, все в кузове тряслись и подпрыгивали. А рядом с грузовиком ехала немецкая тупоносая машина. И там внутри машины, за стеклами, виднелись головы в касках. Немцы ехали близко и за нами наблюдали. Мы уже следили, как бы кто не выпрыгнул из грузовика, но это нельзя сделать на полном ходу. Шею себе свернешь. Те грузовики, где были мои папа, мама, дедушка, сестры и братик, скрылись из виду. А мы все тряслись, все ехали. Было так холодно, а нас выгнали на улицу из дома. Во всем домашнем, без пальто и шапки. Я корчился от холода и всовывал руки в рукава, чтобы согреться. Девушка сидела рядом со мной. Она сказала мне тихо: «Дать тебе шарфик, у меня есть с собой, в кармане». Она вынула из кармана смешной, как будто кукольный, маленький вязаный шарфик и протянула мне. И я повязал его на шею, и вроде стало теплее. Пошел снег с дождем. Мы из кузова увидели, нас привезли на вокзал. Я слышал, как громко и жалобно гудели паровозы. Я спросил девочку: «Тебя как зовут?» «Меня Миша». «А тебя?» «А меня Лиза».
У Лизы были серые глаза. Какие волосы, я не видел. У нее голова была платочком повязана. И нос курносый, смешной, ноздри видно. Нас на вокзал привезли, значит, на поезде куда-то повезут, сказала Лиза и поежилась. Я посмотрел туда, куда она смотрела. Из кузова хорошо было видно перрон. И там стоял товарный поезд. Вагоны открыты, и перед вагонами тьма народу. И немецкие солдаты заталкивают прикладами винтовок туда, в вагон людей. Крик стоит, в кузове дети заплакали громко. Черная машина остановилась. Из машины выскочил немец в черной форме. Наставил на нас пистолет, крикнул: «Орднунг! Мальчать!» Мы все так громко орали, что не услышали выстрела. Черный немец пальнул два раза, потому что двое перестали плакать, захлебнулись и упали на пол кузова. Два мальчика. Это были еврейские мальчики. Я понял это. Черненькие, кудрявые, как я. Они могли быть моими братиками. Я закрыл лицо руками и заткнул пальцами уши, чтобы не видеть и не слышать, как меня убьют. Сейчас, вот сейчас. Лиза затрясла меня за плечо. «Прыгай! Прыгай вниз! Они приказывают нам прыгать!» Я открыл глаза и увидел, что край кузова откинут. И люди прыгают, валятся, падают на землю. Мертвые мальчики, испачканные кровью, тихо лежали на досках кузова, как мертвые рыбы на дне кастрюли. Лиза крепко взяла меня за руку и подтащила к краю. «Прыгай!» Было высоко, я боялся. Я честно не помнил, как меня сюда, в кузов этот, закинули. Я ведь тогда сознание потерял. «Боюсь!» — крикнул я. «Давай!» — крикнула Лиза. С другую руку меня схватил мальчишка. Рыжий-рыжий, как огонь. Евреи тоже бывают рыжие. Может, он был еврей, а может, не еврей. Я тогда не знал. Рука у мальчишки была крепкая и злая. Они вместе с Лизой прыгнули. Тащили меня за собой. Я глупо, так тяжело, как куль с мекиной, свалился из грузовика на землю. Черный немец завопил: «Шнель, шнель!» Это я понял. «Быстрей, быстрей!» Мы все сбились поближе друг к дружке и побежали к вокзалу, туда, куда указывал рукой черный офицер. Он был точно офицер. Я у него на кителе разглядел кресты, а еще серебряных орлов. На рукаве у него была повязка с черным кривым крестом. «Свастика!» — выдохнула на бегу Лиза. Она не выпускала мою руку, и рыжий не выпускал. Они так и бежали, волоча меня за руки. «У них свастика!» «Что такое свастика?» — выкрикнул я в ухо Лизе. «Знак такой!» — крикнула она в ответ. «Хальт!» — крикнул немец. Для остраски, чтобы мы быстро остановились, пальнул в воздух.

0: Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Белонна» Елена Крюкова.
1: Дети и мальчики, и девочки, у которых родители дедушек и бабушек убили, они остались одни, куда-то их гонят, куда-то отправляют, их везут, их толкают в спину штыками, они цепляются за руки друг друга, и они пытаются образовать новую семью. Миша, Лиза и Рыжий. Рыжий Никита, девочка Лиза и еврейский мальчик Миша, которого по-настоящему звали Мойша, это значит Моисей. Но все в округе русские дети звали его Миша, потому что им так было удобнее. И вот эти дети из разных семей, они так крепко держатся друг за дружку, что они вызывают такое чувство единой семьи у тех, кто их наблюдает. «Он какие? Счастливые! Все семейство забрали!» — сказала о них какая-то женщина. Но они действительно уже семья. И они так крепко будут держаться друг за дружку, так не отпустят друг друга, что потом, спустя много-много лет после войны, их судьбы тоже окажутся сплетенными. Посмотрите на них здесь и сейчас. –

Мы все замерли, тесно прижались друг к другу. Да, детей тут было гораздо больше, чем взрослых. Взрослых было только, кажется, четверо или пятеро. Две девушки, старый дядечка и еще вроде бы толстая женщина в ситцевом платье. Да, женщина была, точно помню. Она все время дрожала, растирала себе плечи и громко читала русские молитвы. Там были такие слова: «Живой в помощи Вышнего». Кажется, так, да. Вышний – это ведь Бог. А его имя нельзя произносить. Так дедушка Ицхак все время говорил. Значит, и у русских тоже нельзя. Так смешно она шептала, бормотала: «Не живой, а живый». Мы все стояли огромной живой кучей на перроне перед товарным поездом. Теперь такие поезда назывались эшелоны. «Цу, ваген, шнель!» Я заплакал. Дети дрожа лезли в вагон. Там в вагоне было темно и страшно. Я боялся туда залезать. И Лиза опять дернула меня за руку и прокричала: «Давай, Миша, давай!» И они оба вместе с Рыжим посадили меня. Я уцепился руками за какие-то железные скобы и подтянулся, и ногу закинул, и втащил всего себя в вагон. А Лиза и Рыжий ловко, как обезьяны, вскарабкались следом за мной. А сзади нас лезли люди, напирали, утрамбовывали друг друга. И я задохнулся. Так душно было в вагоне, совсем нельзя было дышать. Я ловил ртом воздух. Лиза расталкивала плечами и локтями, локти и животы, и колени, и спины. Она протискивалась к стене вагона. Я понял, там щели между досками, и можно будет дышать. Мы с Рыжим протиснулись за ней. В темноте белели щели. Там, за досками, остался мир. Там я родился. Там остались мои мама и папа, и все родные. Я посмотрел на Лизу. Я плакал. Я увидел, она тоже плачет и слизывает с губ слезы языком. «Не плачь», — сказал я и потрогал ее за плечо. А Рыжий стоял на коленях у самой вагонной стенки. Я обернулся и увидел. Он закрыл лицо руками, и плечи у него тряслись. Мы ехали в товарнике день, два, три. И спали, обняв крепко друг друга. Мы втроем рядышком: Лиза, Рыжий и я. Взрослые думали, мы братики,

сестричка. Я слышал, длинный дяденька сказал с завистью. Им хорошо, семейство взяли, теперь не потеряются. Мы не стали им объяснять, что мы чужие. Мы уже были вроде как родные. Товарняк шел и шел, и становилось все холоднее. И те взрослые, у кого была теплая одежда, укрывали ею детей. Еды не было, дети плакали от голода. Однажды поезд остановился, и нас вывели. Ночь, темнота, глаз выколи. Ветер сильный, фонари горят, тучи по небу несутся. Дети кричат: «Есть, есть, дайте хлеба!» Немцы вопили: «Шнель, шнель!» и толкали нас прикладами в плечи и спины. Мы опять побежали гуртом, как овечье стадо. Я увидел впереди серые, приземистые длинные дома. У них не горели окна, значит, там никто не жил. Девочка, что бежала перед Лизой, споткнулась и упала. Царапала землю, плакала очень громко. Солдат в каске подошел к девочке и выпустил в нее огонь из автомата. Девочка перестала плакать. Солдат отшвырнул ее ногой в грязь. «Шнель!» Мы вбежали в черный квадрат. Это была открытая дверь. Высоко под потолком горела тусклая лампа. Мы увидели. К стенам прибиты длинные доски. Вроде как лавки. А над лавками еще лавки. Как полки в поезде. В плацкартном вагоне. Это были нары. Я в первый раз увидел нары. На них я потом спал долго. Мне показалось, я всю жизнь на них спал. Лиза крепче сжала мою руку. У нас уже руки вспотели, держаться друг за дружку. Я оглянулся на рыжего. В тусклом свете лампы я различил. Он конопатый. Я вспомнил, как русские дети пели шутливую песню. «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатый». У рыжего глаза бегали туда-сюда. Он кусал губы. «Где это мы?» Голос у него стал хриплый и страшный, как у взрослого и пьяного. Лиза молчала, и откуда-то сверху наклонилось чье-то чужое, страшное от горя, от ужаса лицо. И мне на лоб упала прядь чужих волос. И женский голос горячо выдохнул мне в затылок: «Ребятки, детки мои каханы, ведь это ж лагерь, гибель это. Нам теперь отсюда не выпутаться, здесь нам всем и покончится. Ух, божечки, ух, миленькие вы мои!» Чужая женщина обняла нас, всех троих, как мать, как курица цыплят крыльями обняла. Рыжий уткнулся рыжей головой тетеньке под мышку. Он был меньше меня ростом, но повыше Лизы. Лиза из нас троих ростом была самая маленькая.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радиообраз».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Напоминаю, телефоны прямого эфира в редакции 246-73-88. 246-73-88. Это номер, на который можно звонить, чтобы прозвучать здесь в прямом эфире. А теперь номер для письменных вопросов на мессенджер Макс. Больше ничего пока, надеюсь, пока не работает. Итак, для Макса, для письменных вопросов 902-302-84-44. 902-302-84-44. Впереди плюс 7 или восьмерочку ставим и пишем вопрос. Звонить на этот номер не рекомендуется, поскольку на него никто не ответит, на этот звонок. Ну что ж, дорогие мои, продолжаем поститься постом приятным, надеюсь. Не строго, все хорошо. А мне бы хотелось сегодня вспомнить о вчерашнем прошедшем дне. Пока вы, соответственно, свои вопросы вспоминаете, обдумываете и до нас дозваниваетесь, вот предложение такое у меня. Немножечко поговорить о вчерашнем дне памяти и скорби, о 22 июня 1941 года. Прошло 85, не побоюсь этого срока, лет, как на нас напала фашистская Германия и Советскому Союзу. Об ту пору пришлось принести в жертву более 20 миллионов жизней, чтобы мы сегодня с вами могли нормально жить, существовать и разговаривать на своем родном русском языке. Вот. Но не об этом даже речь у меня. Мне бы хотелось вспомнить еще и прошлые моменты исторические, такого же порядка, может быть, не столь жертвоносные, такое вот слово употреблю. Это и Первая мировая, это и гражданская. Ну, там и революционные все эти вот вещи, которые происходили перед ней. А потом гражданская война, которая тоже унесла миллионы жизней. Помните, наверное, да, эти события? И вот здесь как раз бы хотелось под всеми этими событиями, и Первой мировой, и гражданской, и революции, и вот Великой Отечественной, подвести одну общую дробную черту. Давайте вспомним, что предшествовало всему этому. Нет, не в историческом плане. Мы ведь как с вами привыкли, все эти вопросы обсуждают либо с точки зрения политики, либо с точки зрения экономики, либо чисто так в рамках вот такой, что называется, истории, ну, отшлифованной на сегодняшний день. Как бы там оно ни было, но, по-моему, незаслуженно все забывают еще один немаловажный, а может быть, и важнейший элемент всех тогда происходивших событий. Ну, догадались, надеюсь, да? Духовный момент. Потому что если мы вспомним все, что происходило тогда, в кануны этого всего, мы придем к одному очень неутешительному выводу, что и в канун Первой мировой войны, в канун гражданской, в канун революции, если хотите. Ну, в принципе, революция — это плавно вытекающая из Первой мировой. И в канун Отечественной войны происходили события одного и того же роду племени, одного и того же смысла. Смотрите. 1900, если мне память не изменяет, 8-й год. Это буквально перед его смертью. Иоанн Кронштадтский, святой и праведный. Ну, слышали, наверное, о таком, да? Святом человеке. Кронштадтский пастырь известный, которого Николай II почитал. Тем не менее, просто до определенного момента это не было известно. Потом обнаружили какой-то там один из его дневников. Я как-то его цитировал, фрагменты из этого дневника. Там он как раз и ссылается, говоря о том, что грядут тяжелые времена, потому что народ утратил веру и погрузился в обрядоверие. Ну, я уж говорил, наверное, язык на этом оббил много раз. Может быть, это и не столь на данный момент и важно. Объяснение того, что такое обрядоверие, наверное, многие там знают или помнят. Поскольку, еще раз говорю, что мы об этом, так сказать, беседовали как-то раз-другой. Смысл какой? Что народ отошел от веры. Что ходили все в храм и молились только по той причине, что так было принято на тот момент. Знаете, вот такой камильфо. Наступает там субботний вечер, воскресное утро. Вот все должны идти в храм. По-другому нельзя. Просто так положено. Ну вот как положено, если вот ты встал с постели, зубы почистить. И перед тем, как лечь, зубы почистить. Ну вот ритуал такой. Вот это вот в ритуальной форме, вот этой вот, не со смыслом абсолютно, без всякой веры, а потому что так надо. Шли в храм, там точно так же пели те, кто входил в состав хора. И точно так же на службе стояли. И чего греха таить, многие священники точно так же из этих соображений ходили, там и кадилом махали, облачившись в священнические одежды. Потом мы увидим, кто был действительно верующим об ту пору. Чуть позже там, спустя какие-то 10 лет, в 18-м году. Но уже тогда, в 8-м году, происходили ужасные вещи в духовных учебных заведениях. Потому что произведения всяких там Дидров, Руссов и прочих западных вольнодумцев уже проникли в среду молодежную, и Запад уже наваливал сюда, наваливал все, что, как говорится, нужно было, чтобы промыть нашей молодежи мозги. Ну, какие это вот, молодежь, какая там вот училась в духовных училищах, ну, сколько там, 16-18 лет, плюс 10. Вот они потом и будут делать революцию, вот они потом пойдут за Александром Ульяновым в бомбисты, вот они потом начнут взрывать кареты с царями и градоначальниками. С станут террористами, поставят всю Россию на уши. Кончится это все революцией. При этом, при всем, я уже не раз говорил, и ссылаясь опять же на того же нашего митрополита Николая, память которого была накануне вчерашнего дня, то есть 21-го, день смерти митрополита Николая. Он же ведь один тогда, еще раз напомню, был против в 2000 году, когда на соборе Русской Православной Церкви, архиерейском соборе, канонизировали там массу святых, в том числе царскую семью. И вот когда разбирали вопрос о канонизации царской семьи в ранге мучеников, наш митрополит Николай Кутепов один-единственный проголосовал против и объяснил свою позицию, почему. Вот. Я не знаю тоже, опять же, есть смысл или нет сейчас об этом вспоминать, какие он доводы привел, но тем не менее, так получилось. И их, в конце концов, не канонизировали поименно, а канонизировали именно вот так, всей группой, всем коллективом, и не в ранге мучеников за веру Христову, а в ранге страстотерпцев. Они так и идут. Царственные страстотерпцы, не мученики за Христа. Вот. То есть обстановка-то была очень такая напряженная в стране. То есть церковь-то, в общем-то, была под пятой. И как неоднократно вот в своих беседах на данную тему, опять сошлюсь на него, там кто-то, может, его и не любит, те мои, как говорится, не сильно любящие меня слушатели особенно, Алексея Ильича Осипова. Он же вот каждый раз, ну, как говорится, сложно не вспомнить его, обсуждая данную тему. Он все время вспоминает о том, что если бы действительно таким верующим и богобоязненным был государь-император Николай II, первое, чем бы ему надо было заняться, взойдя на престол, так это восстановлением патриаршества. А нет. Цезарепапизм тоже как-то был в его, так понимаете ли, вкусе. Ну, элемент какой-то, может быть, здесь и интересный просматривается, может быть, и нужно об этом сказать, что если бы не он, Серафима Басаровского не канонизировали, что это, в общем-то, его прямая заслуга в канонизации Серафима Саровского, да, потому что тогда фактически весь Священный Синод был против, а были за только митрополит Серафим Чичагов и государь-император, вот, так сказать, не имея численного перевеса, только благодаря авторитету царскому, вот произошла канонизация Серафима Саровского. Ну, тут да, как говорится, да. Но, тем не менее, все остальное, касающееся его деятельности вот в рамках церкви, как-то, в общем, слабенько тянет на пятерку-то. Вот. Опять же, исходя из того нравственного состояния общества, которое тогда царило на русской земле. В Российской империи. Я это тоже вот пример всегда привожу, что как бы там ни говорили, что люди были верующие, люди ходили в храм, а, простите, количество публичных домов, оно либо равнялось количеству храмов, либо даже превосходило его там на квадратный километр территории Российской империи. Понимаете, какая вещь? И вот это вот все. Интересные факты, да? Дальше идем, гражданская война. А что такое? А посмотрите, что тогда творилось. Брат на брат шел. смотреть там, я уж не знаю, там вот этот вот «Вечный зов», «Угрюм река» и так далее, там произведений на эту тему много, «Тихий Дон» и так далее. Брат на брат шел в одной семье, друг друга резали там, на родителей там шли и так далее. Смотрите, много написано про этот период времени, это же вообще ужас, что творилось. Это ж не просто была братоубийственная война, а именно в одной семье мог сын и отца и матерь убить только потому, что они были, так сказать, старорежимного такого мировосприятия, а он вот в светлое будущее был устремлен. Видите, какая интересная ситуация? И в конце концов пришли к чему? Что вообще практически все монастыри разогнали, храмы перезакрывали, превратили, не знаю во что, в машино-тракторные станции, и то в лучшем случае, или в склады там какие-то. У нас в монастыре там была мебельная фабрика и спичечный цех, вот в Печорском монастыре могу конкретно сказать. Плюс, значит, в архиерейском доме был продуктовый магазин и кинотеатр «Колхозник», а в братских корпусах находились просто жилые квартиры. Люди жили. А в игуменском корпусе там контора какая-то была. Вот, то есть монастыри разгоняли, монахов, уж тем более священников, там тупо убивали. Про этих пропузовских монахинь знаете, да, живьем просто закопали. Вот. То есть вот в такой вот ситуации оказалась страна в результате к 40-м годам. Было уже настолько все направлено на строительство лучшего светлого будущего, что про церковь, собственно говоря, никто добрым словом и не вспоминал. Чем дело закончилось? Сперва это было где-то там, на Западе, а потом, здрасте, Великое Отечественное, вот 22 июня 1941 года датированное. Ни о чем не хочется подумать в связи с этим, а? Дорогие мои радиослушатели. Ничего не напоминает? Вот все это, вот что происходило перед Первой мировой, перед гражданской, вот перед Отечественной, что творилось. К чему я все свожу, к чему я это все говорю? Сегодняшний день не напоминает ничего. У нас сейчас, ну, пусть не строгий пост Петра и Павла, но у нас он тут басты всякие приезжают, билеты-то аж не продают, а дарят. Тут вон выпускные эти из школы, молодежь гуляет, как будто, как говорится, никто нигде не умирает там сотнями и тысячами на фронтах. Пусть СВО, а не войны. Ну, дорогие мои, мы так еще долго не закончим. Господь ведь все эти вещи попускает, будем говорить так, не случайно, а целенаправленно и преднамеренно, я бы сказал. По какой причине? Ну, извините за выражение, зажрались слегка. Если черный нет, так красную икорку-то мажем, совершенно нормально. Вон, сегодня реклама мне на ухо легла. Баночку-то икры-то красные можешь за 300 рублей купить, совершенно это, не напрягаясь. А три банки за 500. Зажрались. Слишком хорошо живем. Подождите, еще весь Запад встанет и на нас попрет. Еще одна отечественная будет. Если голову не включим и не начнем соображать. Ведь, дорогие мои, я ведь, вот как сейчас сказать, пока военного положения не объявим, что ни у кого нигде не ёкнет, нет? нормально, там воюют, как говорится, меня не коснулось. Коснется, если не коснулось. Сегодня не коснулось, завтра не коснулось, а вот через недельку, не приведи Господь, коснется каждого. Кто-то там, может быть, за Уралом в 41-м году жил, так тоже думали, что до них не дойдет. И туда докатилось. Знаете, не вся эта машина фашистская, но тем не менее. Пришлось и ночами не спать, и детям к станкам вставать. А ведь живем-то действительно так, как будто ничего нет. И гулянки, и пляски, пост на дворе, а нам хоть бы что? Никто ни о чем, как говорится, не думает. Я вон не вижу, чтобы храмы были полные, и люди бы стояли, так сказать, самозабвенно молились Господу Богу, в грехах раскаивались и просили, чтобы Господь эту вот напасть от нас отвел. Что-то нет такого, вот, как говорится, по роду службы и деятельности приходится каждый день в храме бывать. Что-то битком-то не видно, чтобы было. Хотя СВО, все новости слушают, смотрят, ох, ах, как там, чё. Ракеты уже прилетают по гражданке, люди гибнут. Вот тут последний раз он сегодня по Воронежу там траур объявили, 5 человек погибло, что ли, или сейчас, может, еще больше будет, потому что там пострадали-то больше в больнице лежат. К нам уж он по этому, по суду прилетело, ну, видимо, с курса сбился, в самую высокую точку тут врезался, мимо пролетая. Не знаю, чем закончится. Может, скоро и целенаправленно полетят. Вон Запад-то не скупится. Сотнями тысяч эти дроны на Украину посылает. А они нам, значит, соответственно, ответочку этих дронов отправляют. Дорогие мои, дождемся, досидимся. Догуляемся, допьемся, довеселимся. Вот. Уж про огород мы не забываем, про курорты мы не забываем, хотя сейчас, видите, опять сложилась какая ситуация. За границей нас не хотят видеть, а Крым и Краснодарский край у нас под обстрелами. Так что... Не складывается. Ну что, надо теперь так, чтобы и здесь по местам нам уже не давали у костерка-то посидеть. До этого дождаться хотим. Это уже просто было, не учит нас ничему история-то. Вспомните, почитайте, какая именно в духовном плане, я к чему веду, в какая обстановка в духовном, не в политическом, не в экономическом, не в военном плане. На Западе и у нас была обстановка вот во все эти вот Первую, Вторую мировую, гражданскую и отечественную. Нет. Посмотрите, духовная какая была обстановка. И сложите 2 и 2. И может быть, у кого-то настанет просветление в мозгу, и кто-нибудь задумается об этом именно вот с этой позиции и для себя примет решение, в огород ему или идти с утра, или все-таки с утра в церковь пойти, помолиться. Там не обязательно свечку ставить, не обязательно там какие-то пожертвования нести. Ты сходи, помолись. Ты сходи у Бога, попроси, покайся в грехах своих и попроси, чтобы это все завершилось поскорее. Да и пост как-нибудь уж. Ну, через пень-колоду, хоть чуть-чуть, хоть один день, но... Так, чтобы это пост был. Вот чего. А у нас первый звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Олег. Благословите.
2: Бог благословит.
3: Раб Божий Михаил.
2: Слушаем.
3: Вопросик какой в связи с современностью нашей? Вот, когда начинались разные проблемы у нас с Украиной, была молитва о мире. Патриарх благословил, и во всех церквях молились о мире. А потом, когда началась СВО, молитву сменили на молитву о победе Святой Руси. И вот сейчас мы же видим, что здесь в российской армии все православные, все крещенные в русской православной церкви Московского патриархата, в украинской армии все говорят на русском, все крещенные в Московском патриархате, в русской православной церкви Московского патриархата. Вся украинская армия там крещенная. Вот. Ну, потому что тогда не было никаких других церквей, она недавно появилась, да? И вопрос, а зачем патриарх сменил молитву о мире на молитву о победе какой-то Святой Руси? Если мы, по сути, как многие говорят, мы один народ, мы одной веры и так далее. Потому что я вот одного батюшку спросил, говорю, батюшка, мы же убиваем, по сути, своих братьев, единоверцев. Мы же там в аду вертеться будем. А он мне говорит, батюшка, в ответ, ну, повертимся, что же делать. Поэтому вот как вы думаете, такая позиция равнодушия, она к чему может привести? Это то, о чем вы сейчас говорите? Спасибо большое.
2: Благодарю. Данная позиция позицией равнодушия не является. И воюем мы не с украинцами. Воюем мы более чем с 50 государствами Западной Европы. А они, украинцев несчастных, повторяю, несчастных, избрали, так сказать, себе в орудие для того, чтобы они от имени Европы, послушайте, о чем они говорят, это не мы говорим, это они говорят, не на русском, а на западноевропейских языках. Они защищают западную, украинцы защищают Западную Европу на территории Украины, не давая российской вот этой вот сфоре оголтелых орков ломануться в тот самый прекрасный сад, который на территории Западной Европы процветает. Вот ведь что. Не с украинцами мы воюем, к сожалению. А их нам подсовывают, да, жалко, да, многие крещенные в русской православной церкви. Да, многие разговаривают на русском. Куда деваться, хотя государственный язык у них украинский, а русский у них под официальным, конституционно официальным запретом на территории Украины. Вот ведь что. Но они, да, они разговаривают на русском. Многие, опять же скажу, не все. Поэтому здесь нужно понимать, да, жалко. С учетом того, что многие-то и воевать с нами не хотят, а их там силком туда заталкивают и на передовую бросают. Ну это что, выходит, нам надо лапы кверху поднять и как в Первую мировую, опять же обращусь к историческим фактам, идти в окопы брататься, как тогда с немцами братались в Первую мировую. Чем дело кончилось? Помните, нет? Читали историю-то государства российского? Такое понятие, как Брестский мир, ни о чем не говорит после этих братаний, когда там половину государства буквально, ну не половину, треть государства пришлось отдать ради того, чтобы замирить. А чем мир кончился потом в результате, этот Брестский мир на территории России, чем кончился? Кто там в аду вертелся? Гражданской войной этот Брестский мир закончился. То есть одна война мировая перешла в другую плавно, гражданскую. По той же самой причине. И отцы, и дети, и матери, и внуки об ту пору все разговаривали на русском языке, все были крещены в русской православной церкви Российской империи и резали друг друга косами, ножами, серпами и поднимали на вилы. И не в соседних домах, не в соседней республике, а в своем собственном доме, как я уже сказал. Сын на отца, дочь на мать и так далее. Гражданская война, которая унесла миллионы жизней. Вот чем закончилось братание в окопах. Так что не всегда это бывает правильно, и не всегда это приводит к желаемым результатам. Поэтому надо еще подумать, кто будет на чем и где вертеться, если сейчас пойдет по такому же пути. Когда в конечном счете все, кто останется здесь на территории России после там какого-нибудь перемирия, когда там перестанут стрелять, когда пройдет братание, а внутри России произойдет раскол. И представители партии «Единая Россия» начнут, допустим, резать глотки представителям партии, там, ЛДПР и какой-нибудь «Справедливой России». И все люди, которые там за них, соответственно, голосовали, друг друга резать пойдут. Начнется опять гражданская война. Не исключено, я не предвещаю это ничего, но не исключено, уже же было в истории. После Брестского мира и окончания Первой мировой началась гражданская. Вспомните уроки истории и прикиньте, а надо нам это сейчас, чтобы так все стало снова, с ног на голову. И никто не исключит этот факт. Но это не причина, еще раз говорю, это следствие. К чему я все эти примеры привел и почему я об этом говорю? Что нужно сейчас не тем, кто на линии боевого соприкосновения там свою работу работает, а тем, кто здесь, в тылу, пьет водку, гуляет, празднует и радуется жизни. Как вот этот мажор, который тут по пьяной лавочке устроила ДТП и все такое, и потом там по пьяни где-то в кабаке в каком-то заснул. А потом его даже это не знали, с какого богу подступиться, чтобы еще взыскание какое-то наложить. Слава богу, потом пришла информация, что его под стражу хоть взяли. И он не единственный, это он попал только в поле зрения, потому что он там сын какого-то миллиардера, но этот миллиардер скончался, а вот сейчас все миллиарды этому вот сыночку перешли, этому мажору. И он что хочет, то творит тут на всяких там Бентли последних модификаций разъезжает, и ему наплевать, что там я разбил, еще одну типа куплю. И нас с вами нищетой галимой обзывает. Вот о чем речь. Что нам здесь, в тылу, надо задуматься об этом. Еще раз говорю, не ломится у нас храм от народа вот в монастыре, ну не ломится. Казалось бы, уже достаточное количество семей, откуда дети ушли на фронт. Этого самого, этой самой СВО. И мало кто оттуда, так сказать, благополучно вернулся. Кто без рук, кто без ног, кто без головы. И больницы вон все ранеными забиты. И все, и шалман продолжается. И не только здесь, в Нижнем, по всей стране фактически. Всякие праздники, гулянки, дни города, дни страны и так далее и тому подобное. Все там для фронта, все для победы, ага, лозунги идут, а вот сейчас тоже информация прошла, у КамАЗа там чуть ли не миллиардные задолженности перед государством, а они там несколько десятков миллионов сейчас вкладывают в раскрутку своей команды КВН. Нормально? Ну вы на эти миллионы-то дурные, ну купите там, я не знаю, танков пяток. Как раз хватит, ну, если уж не дивизия танковая получится, как в свое время собирали у нас вон в Арзамасе танковую дивизию Александр Невский снарядили на свои пожертвования, потому что хотели вот этот вот Выездновский храм все оттуда вынести для того, чтобы деньги на фронт, то есть продать все церковное имущество, золото, чаш, там все-все, что было. Иконы. Так вот, местные жители Арзамаса не дали. на ту пору местоблюститель патриаршего престола, наш земляк Арзамасский, патриарх, ну тогда еще не патриарх, а митрополит Сергий, поддержал эту инициативу, и храм разграбить, как говорится, распустить на нитки не дали. Вот он до сих пор, наверное, единственный храм у нас в области, где сохранились еще дореволюционное облачение, дореволюционные чаши и все-все-все убранство. Сейчас его реставрируют, в порядок приводят. И люди скинулись и на свои деньги снарядили танковую дивизию «Александр Невский». Почему бы так-то не сделать? А нет, будем команду КВН собирать, чтобы потом хихи-ха-ха, чтобы команда КВН КамАЗа выступала. Ну как, ничего нигде, никакого диссонанса не звучит, ни в каком месте. Вот так. Дорогие мои, далеко пойдем и будем потом охать и ахать, а что не кончается, а что уже длится дольше, чем Великое Отечественное и так далее, тому подобное. А вот поэтому вспомните, когда жареный петух-то клюнул всех, включая Иосифа Виссарионовича-то, как быстренько всех священников из гулагов и из тюрем выпустили, и все храмы открыли, и все, где еще можно было восстановить, восстановили, и служить тут же разрешили. И в 43-м году раз и переломный момент, Сталинградская битва, и еще оказалось, что у нас среди генералитета тогдашнего оказались достаточно верующие люди, включая маршала Жукова. И пошло дело, и пошло. Так давайте опять же вспомним историю, которая, как вижу, нас ничему не учит, и немногие об этом задумываются. Не умеем 2 и 2 складывать в историческом аспекте, только вот вся под носом мыслим красиво. Ох, ах, кто там с кем воюет? Да нет. Это еще апостол Павел когда себе практически 2000 лет назад сказал-то, что боремся-то мы не здесь, не на земле, что битва-то наша не к плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Вот чего. А Достоевский ему вторит. В «Братьях Карамазовых», если мне память не изменяет, что сражаются Бог с дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. Понимаете, вот об этом помнить надо. Мы-то все рассматриваем только вот так, без всякой призмы, просто вот этими человеческими глазами, своим собственным взором, подчас прикрытым там, я не знаю чем, тряпочкой какой-нибудь. Но, к сожалению, не той, что у Моисея, потому что он светился просто после встречи и беседы с Богом. И чтобы других не слепило, закрывал свое лицо то ли очками розовыми, что и так все нормально, как есть, лишь бы хуже не стало. Понимаете? Вот проблемка-то. Вот проблемка-то в чем? Не хотим мы вот это вот все под увеличительное стекло, под микроскоп разместить, и вот эти вот все факты, не исторические, еще раз повторяю, не экономические, не политические, не военные. Отбросить это все надо и еще глубже уйти. Да, может быть, тогда наше поле зрения очень сузится. Как сказал один великий человек, не помню точно кто, когда ему сказали, вот электронный микроскоп, под которым мы можем рассмотреть не только бактерии, но и вирусы. И не только вирусы, а даже их отдельные, там, так сказать, запчасти. Можем не только клетку посмотреть, но и ее составные, там, митохондрии, всякие там комплексы Гольджи и прочее, прочее, ядро. На что это, этот человек, глядя на электронный микроскоп, сказал, да. О, как глубоко мы проникли в тайны мироздания, но как сузилось наше поле зрения. Так вот, я вас призываю к этому как раз, по поводу чего этот человек великий вздохнул, по поводу сужения поля зрения. Я вот предлагаю как раз сузить его до духовной составляющей. Не за то, что там кто-то с кем-то где-то воюет, будем в аду вертеться. Нет, отнюдь. Вспомните историю еврейского народа. Сколько там было войн? Причем кого в большинстве случаев-то долбили? По-другому не скажешь. Практически до полного вырождения, там, до полного истребления. Кого? А вот этот самый богоизбранный еврейский народ. Его истребляли. Причем этих вот войн, плена, изгнания, рассеяния во всех народах было море. Почитайте Библию. Почитайте. И все это Господь попускал. И никто там не вертелся, если, скажем так, когда Дафан и Аверон, помните, да, таких персонажей библейской истории, Дафан и Аверон? Помните, чем прославились? И когда это было? Когда Господь призвал Моисея на Синай, где он ему скрижали дал, а они тут все внизу остались ждать. И Дафан и Аверон подняли, ну, буч такую, небольшую, и сказали, мы что тут, вот его нет уже сколько дней, ну, он там, если знаете, помните, там месяц был, там 40 дней его не было. Вот они ждали, ждали, говорят, о чем мы тут дурью тумаемся? У нас достаточно с собой всяких припасов, золота, а мы даже не знаем, куда он ушел и вернется ли. Давайте, говорит, золотого тельца, как в Египте было, сделаем и будем ему жертву приносить. Ну, был такой вот религиозный он народ еврейский, ну, не мог без этого. Чем дело закончилось, помните, да? Моисей там спохватился, скрижали аж разбил, за сердце схватился, чуть не помер там от ужаса. Спускается с горы с богописанными скрижалями, а они там вокруг этого золотого тельца шалман устроили, братья его, евреи. Помните, чем дело кончилось-то? На глазах Моисея разверзлась земля и поглотила всех этих, практически там чуть не в полном составе, кто это все организовал и кто там жертвы эти приносил этому тельцу золотому. Моисей там, бедный, упал на колени, там, Господу Богу молил, чтобы все это прекратилось, а то он вообще один бы остался. Понимаете? То есть вот такие вот были вещи, когда Господь сам всех уничтожал. Ну, а тут вот так вот, не сам. Но вспомните, что без участия Господа Бога ничего не происходит, случайностей нет. Поэтому не задавайте глупых вопросов, не рассудив с духовной точки зрения. А то кто там будет, где вертеться? Да тот, кто, как говорится, спросил, тот и вертеться будет, кто не понимает. Вот беда в чем. Не думаем мы, как говорится, как Бог велит, а со своей собственной колокольни обо всем судить пытаемся. А потом охаем и ахаем. А почему же так? Вот поэтому. А у нас звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, батюшка, в продолжении вопроса по поводу вертеться, кто там где будет. Вот я, например, сторонник, как вы правильно сказали, мы воюем с НАТО, так и надо, прошу прощения, вдарить по НАТО, ядерку, у нас же ядерное оружие есть. А тут действительно наши русские люди в Украине, в Киеве, вот тут Киевско-Печерская лавра, сейчас недавно тут проблема была, какой-то там дрон прилетел. А так по НАТО-то врезали ядеркой, и все закончилось. А наши братья, да и мы сами, русские, те, кто здесь православные, в Украине православные, все будут сохранены, жизни сохранены, веру поднимем. А по НАТО надо, конечно, врезать. Что же, я вот только с вами согласен. Вы тоже согласны со мной? Спасибо.
2: Благодарю, Михаил. Вот в данный момент, по-моему, вы не по адресу позвонили. Вам надо к Соловьеву в эфир. Я думаю, он будет вам аплодировать. А здесь, к сожалению, данного типа вопросов мы не обсуждаем. У нас программа в рамках Нижегородской епархии и духовно-содержательного характера. Вот, вопросы военного и политического характера мы тут стараемся не поднимать. Поэтому я, хотя и касаюсь этого всего вскользь, но как подводку, чтобы подвести к основному вопросу. Да, вынужден этим пользоваться, чтобы включились, помимо всего прочего, еще и некоторые иные чакры, чем те, которые работают сразу, когда включаемся в какую-то тему. Потому что именно важно не ядерка, не Запад, не НАТО, а каждый из нас. Каждый из нас, каждый, кто сейчас меня слышит. Потому что если будем рассуждать, что вот, ну давайте, вот как соберемся вместе, так и, ах, и вот тут попостимся и помолимся. Не будет это. Не будет. Это касается каждого. И только если каждый сам про себя об этом задумается, и каждый сам себе даст эту установку внутреннюю, что да, от меня судьба сейчас России зависит, от меня зависит судьба СВО, и если я лично сейчас не начну жить по-христиански, если я сейчас не начну каяться, если я сейчас не пойду в церковь, если я сейчас не начну посещать регулярно храм, если я сейчас не начну молиться, если я не изменюсь в лучшую сторону в духовном плане, то вот тогда я и буду отвечать за все происходящее, потому что не приложил к этому должного усердия. И из-за меня это произошло. Вот если каждый так сам про себя скажет, тогда увидим результат. И опять сошлюсь на Алексея Ильича, который многократно в своих выступлениях перед почтеннейшей публикой об этом говорит. Если бы все изменили свою жизнь, все начали дружно поститься и хотя бы неделю, одну неделю отпостились как положено, а пример тому хотя бы 1613 год, штурм Москвы, ополчение Минина и Пожарского, чего уж далеко за примерами ходить, вон, как говорится вот у нас на площади на нашей Минина. Вот, 3 дня люди постились, сидели зимой, в мороз, ток пили, ничего не ели 3 дня и молились перед Казанской иконой Божией Матери, которая была там с ними. А потом уже пошли на штурм Москвы и взяли меньшим числом, но с Божьей помощью, под предводительством Божией Матери. Понимаете, вот если действительно вот последуем их примеру, я думаю, все будет нормально. Потому что, ну, хотим мы того или не хотим, но тех, кто там, которые там под пулями, под дронами, да, они вынуждены, именно вынуждены молиться, они вынуждены стать верующими. Ну уж как многократно тут и поэты все, и писатели уже об этом упомянули, в окопах неверующих не бывает. А вот когда здесь оказываемся, вот в тылу, в тишине и в покое, а чё, пей, гуляй, веселись, все нормально. Понимаете? Вот давайте себе почувствуем на их месте, там, под пулями, под дронами, и все дружно станем верующими. Хотя бы на одну неделю, я уж не говорю на всю жизнь, хотя бы на недельку. И перестанем всякими там увеселительными делами заниматься. Попостимся, сейчас благо пост идет. Опять же говорю, пусть не строгий, но нам же проще.

не в том, кто там на нас или на кого мы, а в том, кто мы. Внутрь себя надо смотреть, а не туда, в телевизор. Понимаете? Вот тогда все встанет на место. А пока мы смотрим, что в телевизоре происходит, ничего не произойдет. Вот. Если о себе не думаем, ну, в правильном ключе, к чему я вас призываю. Так, и вот у нас на загладку, значит, Лариса вопрос такой задает. Благословите. Благодарю вас за эту проповедь. А, понятно. Ну, благодарность принимайте. Спаси Господи. Почему же в наших церквах в текущей войне такие проповеди не говорят? Ну, это я не знаю. Я не в курсе. Я вот тут решил не в проповедь, а вот нашу программу этому посвятить. И эту проповедь не считаю. Я все-таки надеялся на некий интерактив. Ну, слава богу, вы отозвались. Вот тоже вот Михаил тут со своими вопросами подключился к нашему обсуждению. Слава богу, вот какой-то вот диалог у нас строится. В нашем староярмарочном соборе всегда много прихожан, а проповеди про текущую войну нет. В эту неделю было архиерейское богослужение, памяти покойного митрополита Николая. Прихожане ломились. Да слава богу! Но это, опять же, в память о митрополите Николае раз. И только в ваш староярмарочный собор по той причине, что могила митрополита Николая вот тут вот рядышком и находится. А вот другие храмы не ломятся почему-то. Может, потому что там митрополит Николай не похоронен. Но, к сожалению, у одного человека так получается, только одна могила бывает. Вот. И поэтому в день его памяти пойдут туда, где его поминать будут, в первую очередь. А во всех остальных местах опять 5 человек, 10 человек, ну, в лучшем случае 15. Я вот про наш монастырь говорю, ну, вот так. 10 человек было, эти сам на исповеди. Ну, причащалось, соответственно, тоже. Ну, еще помимо них, еще человек 5. Ну, вот 15 человек в соборе стояло. Ну и что это? Вот день памяти и скорби. И я не уверен, что по храмам по городу, по другим, было сильно больше людей. Ну, там плюс-минус, как говорится, там 10 человек. И вот это прискорбно. То, что мы помним нашего дорогого владыку Николая, это слава Богу, что помним, что чтим, молимся, поминаем, это хорошо, любим по сей день. Это здорово. Плохо другое, о чем я уже сказал, что это только один раз в году и только в одном месте. Такое бывает. Вот. Ну, я там не говорю про Пасху, про Рождество и так далее. Будут праздники, народ придет, это да. Но ведь опять вспомню я тот самый 1913 год. Будь он не ладен или наоборот ладен, как хотите, поминайте. Любым словом, добрым или недобрым. В этот год в Российской империи было открыто максимальное количество храмов, новых, вновь построенных, монастырей. Еще и прославили там достаточное количество святых в этот самый 13-й год. Ну, понимаете, да, 300-летие дома Романовых. Ну, расстаралась Российская империя государю-императору вот такой подарок сделать православному царю, вот такой подарок преподнести. Да, 13-й год вот прямо такой вот. А потом, простите, что в 14-м произошло? Никто не помнит, да? А потом 17-й был. Вот и все, вот вам ответы на вопрос. Не количеством храмов измеряется благочестие народное, и даже не количеством людей.

0: и в них присутствующих пардон, хотя я и к этому призываю. Нет. А именно тем, насколько эти присутствующие в храме обращены в этот момент к Богу, насколько они верующие и насколько они помолиться пришли или покаяться, ну кто с чем. Потому что эта вот история прям очень показательная про Василия Блаженного, когда был престольный праздник храма Покровского, вот на Красной площади. Там, почему его предел-то Василия Блаженного, и уж так теперь чей собор весь Василий Блаженный, хотя он Покрова Пресвятой Богородицы собор-то, на самом деле, большой. Там только предел Василия Блаженного. Ну и вот, и там давка, народу масса. И он там стоит с краешку, молится. Ну все, служба закончилась, расходится. Ну и кто-то, зная его, как это, немножко не в себе, ну, были такие, которые его не сильно как блаженного воспринимали, а просто как чеканутого. Ну и решили в шутку спросить. Ну что, Василий, ты гляжу, ты из храма идешь? Он говорит, да, что, молился? Молился, да. А много чей в храме народу-то было? А там вообще давка была, на улице народ стоял. Ну, престольный праздник и в центре города на Красной площади собор. Ну, представляете, что такое. Престольный праздник в Александро-Невском соборе. И вот так вот взять и спросить. Че, много, что ли, народу-то было, когда там на улице стоят? Вот над ним подшутить так решили. А он так поглядел на этого вопрошающего, да сказал, да не очень. Человек, говорит, 2-3, больше я не заметил. Вот так вот. То есть из всех тех тысяч присутствовавших на богослужении в храме-то именно молилось 2-3 человека. Вот проблемка-то где кроется. Вот в чем. Не в том, что кто там, опять же говорю, где, с кем и чем воюет. А то, что тот, кто не воюет там, он ведь, простите, и здесь не воюет. Хотя еще раз повторю Достоевского-то, что война-то происходит между Богом и дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. И вот пока мы в эту битву не вступим, внутри каждого из нас, внутри каждого сердца, никак мы с этим не поборемся, никак мы на происходящее повлиять не сможем, если мы сами на себя повлиять не можем. Чем мы можем кому-то помочь? Вот так, дорогие мои. Вот давайте подумаем немножечко об этом. Время наше истекло. Вот тут Евгений вопрос прислал. Ну, вот Евгений говорит, надо было патриарху Кириллу на всю страну объявить. Да он ж объявлял, наверное, язык оббил объявлять. Кто ж смотрит-то? Кто ж его в эфир-то часто выпускает? Ну, посмотрите, кого показывают-то в основном. Этот, привет, Андрей. Каждый день, да не по разу. Да какое-нибудь кривое зеркало, хихихаха, с Петросяном. Вот это вот у нас за мил душу идет. КВНы всякие, на которые КамАЗ там деньги выделяет. Миллионы, десятки миллионов. Вот это у нас за мил душу идет. А чтобы патриаршую проповедь вот так включить не только на канале «Спас» или «Союз». Пойдите-ка, где там? В лучшем случае в новостях эпизодик длиной 30 секунд. И то считается много. Вот. Вот так. Так что вот на этой вот оптимистичной ноте я вынужден с вами попрощаться, поскольку время нашего общения на сегодня истекло. Всего вам доброго, храни вас всех Господь. И продолжаем поститься, надеюсь, поститься постом приятным. Всего вам доброго, оставайтесь с нами на радио «Образ».
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».
3: На одном из бальных вечеров у графа Лобковицы, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Батиста Сармартини. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер 2 для фортепиано фа минор. Меланхолический.

Зеркальные мгновения. Сюжет оперы «Орфей» Кристоф Виллибальд Глюк взял из известного мифа. Легендарный певец Орфей обладает магической силой искусства. Его пение умиротворяет хищных зверей, смягчает гнев страшных фурий, позволяет попасть в запретный мир и спасти любимую жену Эвридику. Конечно, это сказка, но никто еще не смог до конца определить, какие же струны человеческой души затрагивает музыка и какие силы она пробуждает. Мы только знаем, что музыка может заставить нас грустить и веселиться, совершать подвиги и каяться в грехах. А вот что написал Гектор Берлиоз о сцене оперы «Орфей», где звучит знаменитое соло флейты, известное под названием «Мелодия». А как чудесна музыка! Эти туманные гармонии, эти мелодии меланхоличные, как счастье, эта инструментовка нежная и прозрачная, так хорошо передающая ощущение бесконечного покоя. Все это ласкает и обвораживает.

0: Когда идешь тропинкою, куда ни глянь, в полях белеют чудо-шарики на стройных стебельках. Сквозные, серебристые, они как пух легки, стоят и не качаются от ветерка с реки. Всеволод Рождественский.
1: Классическая музыка на радиообраз.
2: Нюрнбергские мейстерзингеры Рихарда Вагнера – самая длинная классическая опера. В несокращенном варианте она длится 5 часов и 15 минут. Ее героем стал один из самых плодовитых и разносторонних немецких поэтов Ганс Сакс. Причем поэзией и музыкой он занимался лишь в свободные часы, так как был работящим башмачником. Премьера оперы состоялась в Мюнхене под управлением Ганса фон Бюлова и стала триумфом Вагнера и его покровителя-короля Людвига Баварского.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Воскресенском Благочине Нижегородской епархии работает выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Более 52 тысяч человек посетили международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове. Подробнее об этих событиях. В Воскресенском Благочине в городе Химиков проходит 20-я юбилейная всероссийская православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Ее организаторами выступают выставочная компания «Узорыча» и Воскресенское Благочиние Нижегородской епархии. Выставочная экспозиция расположилась у северной трибуны стадиона «Химик». Главной святыней выставки стала икона Божьей Матери Всецарица. В мобильной часовне выставки перед ней ежедневно служится молебная. В этом году в город Химиков съехались 62 участника, среди которых 47 представляют храмы и монастыри из 37 епархий России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Иерусалима. На выставочных стендах экспонируется церковная утварь, иконы, книги, ювелирные изделия, монастырские масла, благовония, афонская продукция и товары из монастырских аптек. Светские участники предлагают широкий выбор одежды, продуктов питания, товаров повседневного спроса. Традиционно православную выставку-ярмарку сопровождают просветительские и социально-культурные мероприятия. Сквозная тема турне православной выставки по городам Нижегородской области – диалог поколений, чистое слово, живая память. В этом году партнером в организации программ выставок стал проект «Россия без сквернословия». Кроме того, особое место в программе занимают мероприятия, посвященные Году единства народов России. Время работы выставки по 24 июня с 10 до 19 часов, 25 июня с 10 до 17 часов, вход свободный. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году единства народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Галоконцерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Более 52 тысяч человек стали участниками 22-го международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Мероприятие проходило при поддержке национального проекта «Туризм гостеприимства» 20 и 21 июня в Семенове. Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров – была посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Двухдневный праздник традиционно объединил мастеров, художников и гостей из разных регионов России и других стран. Площадками фестиваля стали сразу несколько улиц и площадей Семенова. Свое мастерство на празднике представили свыше 1000 талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из Республики Беларусь. Прошли народные гуляния, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Состоялось живое общение с мастерами, хранителями традиций. Напомним, День народных художественных промыслов России был установлен указом президента России в 2022 году. Инициатором закрепления праздника на федеральном уровне выступила Нижегородская область, где работники отрасли народных художественных промыслов отмечают свой профессиональный праздник еще с 2013 года. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 36%, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестица»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
1: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
0: Песня «Авачи». Я очень была удивлена, радостно. На одном из московских радио, когда я отдала свой репертуар для того, чтобы они выбрали, что именно конкретно в их передачу нужно, вдруг они мне звонят и говорят: «Раиса Ивановна, мы выбрали песню «Авачи», «Городецкие узоры» и ряд песен, но песня «Авачи» меня очень обрадовала, потому что это моя родная сторона, и авторы – мои земляки Борис Иванович Есин и Александр Машнин. Эти люди имеют уникальные свойства любить свою землю. Они очень многое помогают для того, чтобы наш край процветал. И я им очень благодарна. И эта песня будет всегда в моем репертуаре. Песня «Авачи».

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Прялка. Прялка – деревянный, обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенной резьбой или росписью, она висела на длинном месте как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству. Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка – спутница женщины на протяжении всей ее жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой. Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть все время, когда нет полевых работ. Тяжелый монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе на супрятке, приглашали парней, пели, слушали сказания, иногда после работы заводили игры и танцы. Древнерусская прялка – довольно простое устройство. Она состоит из подставки донца, где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель, подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части делали из разных пород дерева. Донцы врезали из липы или осины, стояк из ясеня или клена. Главное орудие для пряжи – веретено – делали из березы. Это небольшая круглая палочка, заостренная с двух концов и утолщенная к низу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца – пряслица. Это простое, но столь востребованное приспособление упоминается в сказках разных народов, поется в народных песнях и частушках. «Кума к куме приходила, приходила кума приходила, вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен». Существует много пословиц о веретене. Например, «девку веретено одевает», «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да точил бы веретено». Кстати, русские слова «время» и «веретено» происходят из одного глагола со значением «вращаться по кругу». Из женских ремесел в наш язык вошли выражения «нить судьбы» и «красной нитью». Наверное, не случайно Александр Сергеевич Пушкин в известной сказке сделал основных персонажей пряхами. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Из-под женских рук выходила не просто нить, а нить жизни. Прядение вручную – очень трудоемкий процесс. Даже опытная пряха делает не более 300 метров нити в день. Чтобы нить прилась тонко и ровно, требуется особое мастерство. Девочки начинали учиться этому ремеслу уже с 80 лет. Отмечу, что в большинстве регионов России бытовала вертикальная разновидность самопрялки. Такие прялки называли русскими. В 17 веке на Руси появились завезенные из Европы механические прялки. Но, несмотря на технический прогресс, древние прялки используются до сих пор. Они популярны среди любителей традиционных ремесел. Пряжи, сделанные вручную, незаменимы для изысканных изделий, например, из козьего пуха, где требуется особая филигранность мастерства, недоступная механизму.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов. Я представляю Кстовский краеведческий музей. А есть ли знаменитые личности земли Кстовской? Механика Кулибина считают нижегородцем. Менее знаменитый, например, зодчий Павел Потехин и волжский богатырь Николай Вахтуров. Оба являются уроженцами села Кадницы. Павел Сидоров, сын Потехин, родился в селе Кадницы на Волге в семье кузнеца Сидора Кобякова, получившего в селе прозвище Потешка за то, что постоянно участвовал в сельских скоморожьих играх, потехах. У Сидора было четверо сыновей – Стенька, Савка, Павел и Андрей. Когда умер отец, двое младших попали в строительную артель. В 1644 году артель пригласил Михаил Яковлевич Черкасский для возведения в селе Павловское на Оке, как называли раньше современное Павлово, нового собора Спаса Преображения. Павла Потехина поначалу поставили на самую простую работу, а именно подносить кирпич, готовить известь. После того, как возглавлявший строительство собора Кирилл Иванов заболел и умер, Павлу отдали надзор над окончанием строительства. Это произошло неспроста. Молодой каменщик с самого начала работ внимательно присматривался к строительству и давал ценные советы, которые пригождались даже опытным мастерам. Позже Потехин к 1670 годам собрал артель в Кадницах. В ней насчитывалось 93 мастера, среди которых были не только каменщики, но и резчики по камню и дереву, плотники, кузнецы и даже иконописцы. Все мастера были очень высокого класса, и при этом каждый мог при необходимости подменить другого. Церкви, построенные зодчим, можно увидеть в Москве, а именно в Троицкой церкви Фастанкина, в Макаревском монастыре, это Святые Ворота, Михаила Архангела, надвратная церковь, и в ряде городов Подмосковья. О людях, родившихся на берегах Волги, говорят, что у них волжский характер. Это значит, что они широки духом, как волжские просторы, и физически сильны. Таким был Николай Вахтуров. Он родился также в Кадницах в 1882 году. С детства, как и многие другие русские атлеты, он познал нужду и лишения. Рано пошел работать грузчиком, где впервые проявил свою богатырскую силу. Известно, что он проносил на спине 320

0: чемпиона мира.
1: Тен, который... «Алексей, я потом тебе дочитаю», — сказал он на ходу. Пропуская вперед императора, князь Долгоруков, тихо, стараясь не привлекать внимания охранника и цесаревича, почти прошептал: «Прошу прощения, но комендант сказал, что они арестовать вас приехали». «Разве я не арестован? Они требуют вашего заключения в Петропавловской крепости». «Тише!» — император быстро взглянул на Алексея, который прислушивался к их разговору, и на солдата, уже открывшего рот, чтобы сделать арестованным замечание, и, взяв адъютанта за плечо, быстро повел его по коридору. Не прошло и 15 минут, как император вновь вернулся в комнату к Алексею, где, как ни в чем не бывало, принялся читать книгу, но не вслух. Об обещании почитать сыну он забыл. Алексей ни о чем не спросил отца, хотя прекрасно понял, что случилось нечто необычное и неприятное. Возня с солдатиками потеряла всякую привлекательность. Он сел на пол у ног отца и стал внимательно рассматривать его за последнее время очень постаревшее лицо и седину, делавшую виски императора серыми. На лице отца почему-то не оставалось и следа от чтения занимательного детектива. Напротив, на нем вдруг ясно проступило болезненное выражение скрытой печали. Почувствовав взгляд сына, император изучающе, строго и серьезно посмотрел на своего мальчика. И скорее не увидел, а почувствовал, что тот совсем повзрослел. Такими мучительно всепонимающими были глаза цесаревича. «Мне почитать тебе вслух?» «Не нужно». «Папа, что-то случилось?» «Нет, не волнуйся, все хорошо». «Эти ребята посмотрели на меня и уехали», — грустно улыбнулся император.
2: Продолжение следует...

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Колодец и отражение. Человек решил посетить отшельника, который жил недалеко от монастыря в Сцете. Он долго бродил по пустыне, пока, наконец, не обнаружил его. «Мне нужно знать, какой первый шаг должен быть сделан по пути духовного развития», — сказал он. Отшельник подвел человека к небольшому колодцу и сказал ему, чтобы он посмотрел на свое отражение в воде. Человек попытался это сделать, но отшельник начал бросать в воду камни, и по воде пошла рябь. «Я не увижу в воде свое лицо, если ты будешь продолжать бросать камни». Подобно тому, как невозможно человеку видеть свое лицо в беспокойных водах, так же невозможно искать Бога, если ум озабочен поиском и страхом неудачи, сообщил монах. Это и есть первый шаг. В жизни часто бывает так, что человеку непросто увидеть полную картину, и по своей природе он часто подвержен иллюзиям. Митрополит Антоний Сурожский писал: «В зависимости от того, как мы направляем взгляд, глядя в окно, мы можем увидеть либо собственное отражение, либо оконное стекло, либо вид из окна». Оптинский старец, преподобный Антоний Путилов, отмечал, что многие живописцы изображают на иконах Христа, но редкие уловляют сходство. Христиане – суть одушевленные образа Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и послушлив, тот более всех похож на Христа, заключает преподобный. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Напомню, что я журналист телевидения Нижегородской епархии, телекомпании «Образ». Наши сюжеты идут по ННТВ, по Волге, иногда на Спасе и Союзе, на ВК, в Рутубе, в Ютубе. Это я просто, чтобы напомнить, что здесь рассказываю о своих впечатлениях, полученных на съемках. Июнь – это время традиционного крестного хода с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. И нам с оператором довелось в нем принять участие. Об этом я и хочу рассказать.
0: Личные впечатления.
1: По разным техническим причинам мы поехали снимать этот крестный ход, когда люди были в пути уже почти неделю. Расписание там простое. Утром подъем, божественная литургия, потом совместная трапеза, после которой все отправляются в путь. Идут несколько часов, доходят до следующего пункта, размещаются, идут на вечернюю службу, потом на ночлег. Путников обычно размещают у себя прихожане храмов. И вот мы утром приехали в храм. На территории под навесом вещи, в церкви шла служба, на улице уже потихоньку начинали накрывать столы, дети гуляли во дворе. Погода стояла не очень хорошая. Дождь периодически начинал идти, не сильный, но накрапывал. Мы для начала записали несколько интервью с участниками крестного хода. Одна девочка лет 10 мне запомнилась, замечательная, хорошо говорила. А на вопрос, что же ей больше всего нравится в крестном ходе, она сказала: «Идти с мамой». Это было очень мило. Один из крестоходцев сказал нам такие слова: «Вообще каждый православный христианин в момент крещения, вне зависимости от того, женского пола или мужского, нарекается воином Христовым. Мы, христиане православные, все воины. В крестном ходу мы идем, на работе ли сидим. И, как сказал покойный патриарх Алексий, каждый православный христианин обязан быть проповедником Христа дома, на учебе, на своем рабочем месте». Это очень понятное объяснение крестного хода. Еще святитель Николай Сербский писал, что крестный ход – это духовный боевой поход против бесовского зла, а его участники становятся воинством Христовым. А конкретно этот крестный ход с Владимирской и Аранской иконой Божьей Матери – один из самых известных. Напомню, Аранская Владимирская икона Божьей Матери явилась людям в 1634 году. Сейчас она постоянно пребывает в Аранском монастыре. Столетиями молящиеся у этого образа получали исцеление, духовную помощь и ответы на свои вопросы. Особенно очевидно, благодатная сила Аранской иконы проявилась в 1771 году, когда по всей губернии свирепствовала чума. По просьбе нижегородцев из благословения Преосвященного Владыки Феофана чудотворный образ Пречистой тогда был доставлен в город и с крестным ходом обнесен вокруг Кремля. Болезнь отступила. Благодарные нижегородцы дали обет ежегодно совершать торжественное шествие с иконой из Аранского монастыря и не нарушали это обещание в течение почти 150 лет, до 1917 года. Традиция была возобновлена в 2004 году. Крестный ход идет 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области. За это время основные участники шествия проходят 300 километров. В этом году принимали участие более 100 человек. В выходные число крестоходцев, конечно, увеличивалось. Однако были и те, кто шли все 14 дней. Иногда люди даже берут отпуск, чтобы пройти с иконой свой путь. Немало и детей, которые много дней идут вместе со своими родителями. Одна такая мамочка нам сказала так: «Я одна не иду, потому что детей у меня много, их 9, и я с собой всегда кого-то беру. Беру двоих, троих, четверых, чтобы они видели мою веру, как я верю в Бога. И мы молимся, чтобы все было хорошо, чтобы дети были добрые, счастливые и любили всех, и чтобы мир был во всем мире, чтобы Россия была спасена». И вот сейчас конкретно мои личные впечатления. Мы сняли, как народ молится, поговорили с участниками крестного хода, и вот люди пошли, проходят все под чудотворной иконой, идем по дороге, и мне один человек, мужчина православного вида с бородой, сразу, в самом начале движения, предлагает понести основную икону. Моя первая реакция – отказаться. Я говорю, мне работать надо. И я искренне думал, что сейчас на ходу, с интервью запишем, еще что-то. А человек настаивает: «У тебя что, 5 минут нет?» И я как будто опомнился. «Да, 5 минут есть». Подхожу, беру носилки. Накрапывает дождь. Все радостные, в дождевиках, поем Иисусову молитву, идем. И как же я рад, что сподобился вот так пройти, да еще с иконой на плечах. Несколько минут, но сподобился. И очень благодарен за это. Кстати, интервью мы на ходу так и не записали. Пока я шел, оператор снял все картинки, какие можно, и поработать на ходу я все равно не смог. И зря отказывался, получается. Вот так мне предложили послужить Богу, церкви, сделать какое-то дело полезное. А я чуть не упустил эту возможность. Вот говорят тебе: давай. А твоя реакция: не, не могу. Нет времени, я реально занят сейчас. А оказывается, что и не занят вовсе, а просто упустил или мог упустить шанс заработать сокровища на небесах. Немножко, дело-то небольшое, но мог же заработать. Такие вот личные впечатления. Не упустить бы. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто, его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня, начиная наш разговор о литературе, мне бы хотелось поразмышлять о том, что такое писатель, что такое писательская профессия и писательская судьба. Мне уже приходилось говорить с вами о пушкинской судьбе, как о судьбе первого профессионального литератора в России. И сегодня я бы хотел подумать о том, кто такой писатель. Когда человек понимает, что он писатель, что он готов заплатить за то, чтобы заниматься творчеством. Для нас именно сегодня этот вопрос далеко не праздный. И культура устроена таким образом, что периодически писатель должен не просто обращаться к творчеству и думать, о чем писать, а наступает такой момент, как правило, это период слома существующих социальных, экономических, философских и эстетических ценностей. Именно в тот момент, когда социальный мир меняется, перед творцом встает вопрос не просто о чем писать, а вопрос, как быть писателем. И человек, занимающийся творчеством, как бы заново должен ответить на вопрос, какое место в социуме он занимает, какое предназначение есть у писателя, для кого и как он должен писать. В свое время об этом много размышлял Борис Михайлович Эхенбаум. Здесь я могу посоветовать почитать блестящую статью Эхенбаума о литературном быте, написанную в 20-30-е годы 20-го столетия. И Эхенбаум одним из первых осознал, что есть в истории литературы особые моменты. Моменты, когда нужно понимать, что такое писательство. И этот вопрос не праздный и сегодня, потому что за последние десятилетия наш мир поменялся столь фатально, что сегодня молодым и не очень молодым людям, которые берутся за перо, важно также осознавать не просто, о чем они будут писать, а как они будут заниматься писательством, для чего оно предназначено, какова их миссия, есть ли эта миссия вообще, кто они, ремесленники, люди, решающие финансовые вопросы, или все-таки литература способна и должна нести ответы на какие-то высшие вопросы. Если посмотреть на историю литературы под этим углом зрения, мы видим, что люди приходят к писательству по-разному и по-разному несут на себе груз этой ответственности. Например, если говорить о судьбе Гоголя, то Гоголь стал первым русским писателем, который болезненно осознал, что заниматься литературой только ради литературы нельзя, что у литературы должен быть какой-то иной, высший смысл, религиозный смысл. Осознав первым в русской литературе эту сверхлитературную задачу, как мы видим, Гоголь не смог в полной мере совладать с теми целями, которые он перед собой поставил. И когда в конце 30-х годов Гоголь осознает, что его итоговая книга «Мертвые души» должна стать не просто авантюрным романом, сатирическим повествованием, а чем-то большим, книга, которая откроет людям путь к постижению того, как надо жить, какой должна быть человеческая душа. Вот когда Гоголь поставит перед собой задачу колоссальную – стать посредником между миром человеческим и миром божественным, окажется, что эта задача для него в итоге будет непосильна. И хочу вспомнить лишь маленькую деталь из позднего периода гоголевской биографии. В 1946 году Гоголь выпустит свою самую странную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Книгу, которую современники не примут, и в течение всего XIX века у этой книги будет очень мало заступников. Но нужно понимать, что как раз в ней-то Гоголь и пытался дать новый тип литературного текста. Текста, который выходит за рамки художественного сюжета, который не нуждается в иносказании и который должен донести до читателей истину в чистом виде. Хотим мы это признавать или не хотим, Но многие поздние тексты, такие как «Дневник писателя Достоевского» или записные и дневники Льва Толстого, розановские заметки, «Опавшие листья» или «Мимолетное», так или иначе связаны с этим гоголевским текстом. А тогда, в 1946 году, напор негативного отношения был таков, что Гоголь, возможно, не реализовал один из первых перформансов в русской литературе, если можно так выразить. По предположению одного из филологов, Гоголь хотел сопрячь, соединить выход выбранных мест из переписки с друзьями с другим важнейшим событием культурной жизни России. В Россию была привезена картина Иванова «Явление Христа, явление Мессии народу». Как известно, на этом полотне черты Гоголя узнаются в одной из фигур, которая находится рядом с фигурой Спасителя. И есть, как мне кажется, небезосновательное предположение, что Гоголь хотел, чтобы в сознании современников его образ на полотне Иванова, где он находится в непосредственной близости к явившемуся в мир Христу, совпал с образом писателя, который пытается донести до читателей некие важнейшие истины. Но именно первая реакция на книгу, очень ироничная, крайне раздраженная, и не позволила Гоголю соединить в сознании читателей свой писательский лик с ликом духовным, с ликом того, кто оказывается близок к Богу. И это был, может быть, один из самых отважных экспериментов в русской литературе, который Гоголю стоил жизни. Мы видим пример совершенно другой писательской судьбы, очень драматичный, но очень показательный. Это пример Афанасия Афанасьевича Фета. Потому что как раз судьба Фета – это судьба человека, который пытался заниматься лирикой в эпоху, когда лирика читателям была нужна меньше всего. И напомню, что вынужденный всю жизнь искать возможность просто социально выжить, Фет пройдет через бездну испытаний, служба офицером в армии, занятие сельским хозяйством в купленном поместье. При этом, несмотря на такое простое и даже, как многим казалось, грубое существование, современники отмечали многие такие черты Фета-помещика, как жесткость, аккуратность, последовательность, упертость, упрямство в достижении своих конкретных сельскохозяйственных целей. Вдруг оказалось, что рядом с человеком, который может превратить абсолютно безродные земли в процветающие, приносящие доход имения, вот рядом с этими свойствами личности, с этими проявлениями личности может уживаться тончайший лирик. И не случайно судьба Фета была загадкой для многих современников. Как можно все

пыл совершенно не увядает, не становится слабее. Я думаю, что не только русская, но и мировая лирика знает мало примеров, когда человек, достигший уже достаточно преклонных лет, когда Фету было уже 70, пишет пронзительные лирические тексты, в которых нет и намека на какое-то духовное или душевное дряхление, сохраняет удивительную чистоту восприятия мира, позволяющую ставить рядом ранние и поздние фетовские стихи. И поэтому, когда мы, глядя на поэтов 20 века, спрашиваем себя, а можно ли остаться поэтом, например, всю жизнь поработав бухгалтером в трамвайно-троллейбусном управлении, как это было в случае с Борисом Чичибабиным, одним из любопытнейших поэтов второй половины 20 века, может быть, не все тексты Чичибабина можно принимать как состоявшиеся, убедительные, но я думаю, что несколько стихотворений, бесспорно, Чичибабина в русской лирике останутся. И судьба Чичибабина ведь очень печальна. Яркий литературный дебют, невозможность, тем не менее, опубликовать первую книгу в 60-е годы. И затем долгая жизнь, очень скромная и очень безликая, в роли бухгалтера трамвайно-троллейбусного управления. И тем не менее, занятие творчеством, и уже в 90-е годы публикация книги «Набат», в которой вошли действительно очень мощные тексты этого поэта. Конечно, может быть, и в масштаб Фета и Чичибабина различен, но вот логика творческого пути бесспорно перекликается. Можно, говоря о писательской судьбе, подумать о том, что писатель готов отдать для того, чтобы стать писателем. Здесь ярчайшим примером того, как можно жить, не имея ничего, как можно преодолевать любые самые тяжелые жизненные обстоятельства, конечно, таким ярчайшим примером преодоления самых тяжелых жизненных обстоятельств является судьба Федора Михайловича Достоевского. Достоевский принадлежит тому типу писателей, для которого было важно войти в литературу ярко, заметно, сразу занять некое достойное, серьезное место. Или, говоря проще, когда Достоевский работает над своим первым произведением, повестью «Бедные люди», он делает на это произведение огромную ставку. Он пишет в письме брату, что если «Бедные люди» провалятся в печати, он не знает, стоит ли жить дальше. И более 2 лет Достоевский работает над своим первым произведением. Как мы знаем, вот такая подготовка и подобные отношения оказались успешны. Но вся последующая судьба этого писателя – это ярчайший пример того, как можно заниматься литературой как паденным делом. И Достоевский всегда писал на заказ, Достоевский всегда писал к сроку. И я именно так понимаю слово «заказ». Ему нужно было к определенному времени написать определенное количество строк. И Достоевский – это ярчайший пример того, что писатель, если он обладает истинным даром, может работать в условиях, когда никаких условий для творчества просто не существует. И через десятилетия Анна Ахматова, сравнивая судьбы Пастернака и Мандельштама, замечала, что Пастернаку для того, чтобы писать, нужен письменный стол, дача, Мандельштаму не нужно ничего. И в этом смысле, опять же, возникает родство между Достоевским и Мандельштамом. Умение писать на краешке кухонного стола, создавать, не имея для этого никаких внешних условий. Если проследить некую главную тенденцию, которая тянется из XIX века в век XX, это, конечно, тенденция, связанная с изменением статуса писателя. И сегодня писателю труднее, потому что сегодня уже мало кто верит в его высшую функцию просветителя, мыслителя, философа, человека, который может и должен ответить на важнейшие вопросы бытия. Но вот как раз в ситуации дробления писательского мира и мельчания задач, которые стоят перед писателем, поразительна судьба Солженицына. Всегда находится человек, который идет поперек тех тенденций, которые доминируют в обществе. С одной стороны, ему удалось стать больше, чем просто писатель. С другой стороны, мы видим, как общество до сих пор с большой иронией относится к сверхзадачам Солженицына. И можно вспомнить печальный пример выступления писателя в Думе, когда он говорил вещи глубоко продуманные, выстраданные десятилетиями исканий исторических, философских, а люди, к которым он пришел,
сидели и откровенно

0: смеялись над ним. И это пример того, что сегодня писатели просто не очень хотят слышать, особенно те, от кого зависит решение конкретных социальных и политических проблем. Поэтому сегодня писателю очень непросто. Сегодня писатель действительно должен для себя осознать, творчество – это процесс, который вряд ли принесет много денег, и писатель остается один на один со своим даром, должен найти в себе мужество и силы заниматься творчеством вопреки всему. Но литература обладает удивительной способностью. Если говорить о том, есть ли в мире бессмертие, то очевидно, что для в жизни человеческой аналогом бессмертия является именно существование культуры. Потому что сама культура не умирает, пока есть само человечество. Но поразительно и другое. Все, что в культуре создается, великое и невеликое, оно в культуре живет и может возрождаться через десятилетия и столетия в каком-то новом качестве. Это поразительное бессмертие культуры, и есть почва для того, кто начинает сегодня писать, кто берет в руки карандаш или ручку, или садится за компьютер и начинает сочинять. Писатель сегодня не может обращаться к некой абсолютной широкой аудитории. Сегодня у каждого писателя свой читатель, и можно только надеяться, что такой читатель найдет каждый из тех, кто сел творить.
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

В Нижнем Новгороде сохранились купеческие усадебные комплексы. Какие-то в хорошем состоянии, какие-то в плачевном. Но в отличие от многих старинных городов, нам повезло, мы можем увидеть, представить, как выглядели усадьбы зажиточных людей. Одна из таких усадеб находится на Большой Печорской улице. Она принадлежала купцам Башкировым. До наших дней сохранились главный усадебный дом, флигель и служебный корпус. Главный дом лицом выходит на Большую Печорскую улицу. Это деревянный дом на каменном цокольном этаже с богатым лепным декором. Слева к нему примыкает каменный полутораэтажный флигель. Чуть поодаль стоит конюшенный комплекс с большими воротами, в которые без труда проходили телеги. Усадьба Башкировых включена в перечень объектов культурного наследия. По словам специалистов, уникальность этой усадьбы – богатый лепной декор в стиле академической эклектики. Главный дом был построен в 70-х годах XIX века, а вот конюшня – на рубеже XIX-XX веков. До революции усадьбе принадлежал обширный земельный участок. Придомовая территория шла вплоть до улицы Ульянова, бывшей Тихоновской. В ходе исторических преобразований территория комплекса сократилась в два раза. Интересно, что в перечень объектов культурного наследия имение включено с названием «Усадьба Анны Игнатьевны Башкировой». Но на самом деле ее, конечно, приобрел глава семейства Яков Емельянович. Так у купцов было заведено оформлять недвижимость на супруг, чтобы в случае банкротства все имущество оставалось в семье. С этим местом связаны и другие члены купеческого рода Башкировых. Все представители семейства жили недалеко друг от друга. Рядом с усадьбой Якова Емельяновича находится Нижегородское речное училище. Купец жертвовал деньги на его строительство. Он построил учебный и лабораторный корпуса. В усадьбе на Большой Печорской Башкиров прожил до самой смерти, 1913 года. А 5 лет спустя владения национализировали. Так как усадебный комплекс включал просторную, недавно построенную конюшню, в нем разместилась конная милиция. Она просуществовала там до 1939 года. Затем в зданиях организовали жилые квартиры. Теперь постройки принадлежат разным собственникам.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» будоражил воображение кинематографистов, наверное, с момента появления этого вида искусства. Экранизировать «Остров» начали еще в эпоху немого кино. В Советском Союзе и на Западе вышло большое количество картин на этот сюжет с пиратами и сокровищами. В 1982 году, 31 декабря, советское телевидение представило зрителям премьеру – трехсерийную версию экранизации романа от режиссера Владимира Воробьева с Федей Стуковым в роли Джима Хокинса. Первоначально картина планировалась четырехсерийной, но материал нещадно порезала цензура, исключая, по ее мнению, жестокие и нагоняющие страх сцены, а также эпизоды, в которых пираты предаются пьянству и азартным играм. Английское побережье снимали на Балтийской Куршской косе, Бристоль в Ленинграде и окрестностях, а роль Карибского острова, где зарыт клад, сыграл крымский «Новый свет». Производство картины заняло 9 месяцев, что для ленты такого немалого хронометража весьма быстро. Очевидно, сыграла роль увлеченность режиссера. Владимир Воробьев мечтал снять историю об острове сокровищ и маленьком отважном юнге с детства. Режиссер также сыграл в ленте одного из пиратов, а кроме того, именно он исполняет песню, что звучит в фильме «Остров сокровищ».
4: Я превосходно себя чувствую. Ем как бык, сплю как бревно. Но я буду счастлив только тогда, когда наши морские волки затопают вокруг шпиля. В открытое море! Море, а не сокровища, кружат мне голову.
5: О, сын, ну когда же мы отплываем?
4: Когда? Завтра!
5: Ура! Тихо,
6: плывут седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, и изменяясь на лету, уходят облака в мечту, они плывут как сны точь-в-точь.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Матвеевых восходят к библейскому имени Матфей, которое переводится как «дар Бога». В X веке это имя пришло на Русь с христианством и на русской земле стало звучать как Матвей. В святцах упоминается святой евангелист Матфей Левий, один из 12 апостолов, бывший мытарь, то есть сборщик податей. Он бросил свое дело, вняв слову Господа. Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетверо тем, кого прежде обирал, раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Потому ребенка, крещенного, например, 29 ноября, в день поминовения апостола и евангелиста Матфея, называли Матвеем. В старинных документах Матвеевы упоминаются с XVI века. Семен Матвеев – сын Гребцов, Дмитровец – боярский сын. Богданка Матвеев – Блинников, Переславский рыболов.
0: Фамильная ценность.
2: Всего вам доброго. На радио «Образ».
3: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И речь у нас сегодня пойдет о культурном развитии Павлова в конце 19-го, начале 20 века. Можно без ложной скромности сказать, что по меркам Нижегородской области, да и по меркам, наверное, Центральной России в целом, Павлова того времени было селом весьма культурным. Но начать, наверное, можно с того, что к 1917 году в Павлове насчитывалось 18 учебных заведений, количество которым далеко не каждый уездный город мог похвастаться, не то что село, пусть и достаточно крупное. Начиналась же сеть учебных заведений в Павлове еще в крепостную эпоху. Первое церковно-приходское училище было открыто в Павлове 14 ноября 1857 года. Позднее оно было разделено на два училища, уже имевших чисто светский характер, на училище для мальчиков и училище для девочек. Произошло это в 1871 году, это разделение. И еще до того, как Павлово стало городом, мужское, тогда уже четырехклассное начальное училище в 1907 году получило статус городского. Настолько уже было велико его влияние, настолько был высок уже уровень преподавания. Конечно, в рамках начальной школы в Павловском мужском начальном четырехклассном училище в начале прошлого века. Разумеется, расширялось, помимо создания двух начальных училищ и сеть церковно-приходских школ, они появлялись практически при каждом приходе, появлялись училища, открытые частными лицами, в частности, сразу три школы за свой счет открыл в конце 19-го, начале 20 века в Павлове местный скупщик, человек, который на протяжении 12 лет избирался волостным старшиной павловским, Василий Михайлович Смирнов. Ну, в общем-то, одна из этих школ, которую до революции так и называли Смирновской, она, в принципе, существует до сих пор. Причем, что самое удивительное, вот эту последнюю из своих трех школ Смирнов хотел открыть не в самом Павлове, а в соседней деревне Калинино. Но поскольку ему не разрешили это сделать, то открыл он ее на самой окраине тогдашнего села Павлова. Так вот, в советское время совершенно, как говорится, уже не вспоминая ни о каком Смирнове, эту школу переместили в Калинино, которое к тому времени вошло уже в городскую черту Павлова. Что хотел, то и получилось. Каким-то вот таким таинственным полумистическим образом. И работает она, в общем, до сих пор, но, правда, сейчас называется просто школа номер 5. И, пожалуй, самое важное то, что в Павлове в начале 20 века появились и средние учебные заведения. В начале появилась женская гимназия. Довольно долго шел спор, шла волокита по поводу открытия правительственной женской. Сначала про гимназии с неполным курсом обучения. Пока спорили, в 1909 году жительница Нижнего Новгорода Маргарита Николаевна Ильинская открыла в Павлове частную прогимназию. Правда, стоимость обучения там казалась достаточно высокой. И поэтому, когда в 1911 году все-таки открылась правительственная женская прогимназия, Ильинской пришлось свою деятельность в Павлове сворачивать. Ну а открывшаяся в Павлове правительственная женская прогимназия, она уже через два года, в 1913 году, получила полный 8-летний курс обучения. И обучение в 8 классе даже давало право ее выпускницам самим уже преподавать в начальных школах, в начальных училищах. Почему открыли в первую очередь женскую гимназию? Ну, наверное, потому что просто-напросто боялись молодых девушек отпускать куда-то на сторону, за пределы родного села, тем более за пределы Горбатского уезда, где гимназии в то время еще просто не существовало. А вот потом уже, в 1913 году, была открыта и мужская гимназия в Павлове. Причем здесь половчанам пришлось выдержать конкурентную конкурсную борьбу и с уездным Горбатовым, и с другим крупнейшим населенным пунктом Горбатского уезда, селом Богородским, нынешний город Богородск, и с Арзамасом. В Арзамасе до революции мужской гимназии так и не появилось. Правда, там было реальное училище. Достаточно необычное, но в то же время близкое по профилю к занятиям половчан учебное заведение было открыто в Павлове в 90-х годах 19 века. Официально оно было открыто в 1895 году. Правда, здание пришлось до ныне существующее достраивать еще почти год. Это Павловское ремесленное училище. Оно должно было готовить подмастерьев, кустарей, ну и подмастерьев для работы уже на существовавших к тому времени фабриках и мануфактурах. Существует это учебное заведение до сих пор. Правда, сейчас это, конечно, техникум. Павловский автомеханический техникум, который свою историю как раз ведет от ремесленного училища 1895 года. Наконец, в 1912 году в Павлове заработала еще и женская учительская семинария. Помимо учебных заведений, в Павлове открывались и другие культурно-просветительские учреждения. Но буквально в начале этого года павловчане отметили 120 лет с момента открытия в Павлове публичной общедоступной библиотеки. Попытки создать в Павлове частную библиотеку, но в то же время доступную для людей со стороны, они предпринимались несколько раз. Еще начиная с 70-х годов 19 века, первым пытался открыть такую библиотеку местный священник отец Евгений Пальмов. Правда, в итоге, через 10 лет она прекратила свое существование, просто не хватило денег и библиотечного фонда. А вот следующая попытка оказалась более удачной. Ее предприняли супруги Первовы, Василий Александрович, владелец местной спичечной фабрики, и его жена, бывшая сельская учительница Капитолина Дмитриевна. Они тоже при помощи сначала родственников, при помощи друзей, знакомых сумели организовать частную библиотеку. В том числе им помогали довольно крупные местные капиталисты Сергей Дмитриевич Кондратов, Михаил Васильевич Первов. И потом решили передать накопленные фонды уже в дар сельскому обществу. Произошло это в 1897 году. Вначале была открыта платная библиотека, которая выдавала книги на дом, а потом в том же году бесплатная библиотека читальня. И вот наша нынешняя библиотечная сеть района, она как раз возводит свою историю, свою генеалогию, так скажем, к библиотекам, открывшимся в 1897 году. Подчинялись они тогда волостному правлению, был избран комитет из трех человек, который занимался библиотекой, по традиции его возглавлял священник, один из местных священников. Первым председателем библиотечного комитета стал местный священник отец Александр Петропавловский. Потом, впоследствии, уже в начале 20 века, отец Василий Федорович Авдентов, впоследствии репрессированный и признанный новомучеником. А кроме того, там активно работали павловские общественники. Тут же Василий Александрович Первов до своей смерти, уже упоминавшийся мною несколько раз Николай Алексеевич Личадеев. И, в общем-то, даже в начале 20 века считалось, что из сельских библиотек Нижегородской губернии в Павловское дело поставлено лучше всего. Еще одно важное, так скажем, культурно-просветительское учреждение, которое в Павлове появилось в 1890 году, это было Сергиевское общество трезвости. Как раз конец 19 века – это очередной расцвет трезвеннического движения в России. Вы уже знаете, что впоследствии второе общество трезвости создал Александр Штанге. А вот первое появилось в 1890 году, и появилось оно как церковное общество. Возглавлял его диакон соборной Павловской церкви Иван Александрович Невский. В общество трезвости входило две категории членов. Действительные члены, которые перед иконой давали обет не употреблять спиртного, и члены-соревнователи, которые такого обета не давали, но тоже, в общем-то, старались вести трезвый образ жизни. Помимо борьбы с пьянством, Сергиевское общество трезвости пыталось организовать досуг своих членов, открыло в Павлове чайную, Одно время, в 1897 году, они создали школу для взрослых, где обучали закону Божьему, обучали начаткам арифметики. Действовала эта школа при Павловском волостном правлении. Впрочем, в Павлове было и еще одно общественное учреждение, которое, пожалуй, наиболее можно назвать старейшим из всех наших культурных заведений. Но, правда, оно носило ярко выраженный сословный характер, функционировало еще с 1872 года. Это было Павловское общественное собрание. Большому счету, это был клуб богатой верхушки села, где они организовывали балы, маскарады, играли в различные игры. Но постепенно все это как-то свелось в карточный гриф «коммерческие игры». А вот в начале 20 века Павловское общественное собрание получило новую жизнь, второе дыхание, после того, как в 1913 году было построено для него здание клуба. Получил название Романовского, все-таки год 300-летия династии Романовых. И вот в нем, помимо того, что предполагалось, что в этом клубе будут происходить под крышей волостные сходы, сельские сходы, они же, будет размещена библиотека, там еще второй этаж был отведен под театральные представления. К тому времени в селе уже действовал театральный кружок, организованный вторым обществом трезвости «Угая штанги». И вот появился еще коллектив Павловского общественного собрания. И в 1913 году в Павлове уже впервые, не где-нибудь там в приспособленном помещении, а уже специально для этого построенном театральном зале, был дан первый спектакль. Это была пьеса немецкого писателя Герхарда Гауптмана «Потонувший колокол». Впоследствии на базе этого помещения в советское время стал действовать уже муниципальный Павловский драматический театр имени Максима Горького, который с некоторыми перерывами проработал в Павлове до 1968 года. В итоге на его базе даже был создан областной передвижной театр. Ну а потом, когда он был расформирован, то артисты, работавшие в Павлове, они были распределены между Горьковским театром комедии и Арзамасским театром. Ну вот на этом мы сегодня с вами заканчиваем. И в следующей передаче продолжим наш разговор о культурной жизни Павлова в начале 20 века. Всего доброго. До свидания.
3: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. И их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю, икона Даниила Пророка. А в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил. Я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины. А третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозвана. А у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в 19 веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот еще решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых, как новомученик, в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И у меня сейчас такое же послушание в монастыре. Будни, 2-3 дня в неделю совершаю богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена. Уже 35 лет идут богослужения. А вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи. Есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые. Встречаем паломников, накрываем столы. Когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть потом. Все. Очень много людей приходит. Очень активно, очень дружелюбно. И к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много. При населении села всего там 700 человек. А в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень. А много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в праздники в обители Серафима Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы нам пожертвовали писанную икону Троицы. А на Владимирскую 3 июня приехал иконописец, мой знакомый, и он написал точную икону Владимирской. Он ходил в собор, ходил в Третьяковку и пожертвовал еще и Владимирскую. Вот у нас так вот появляются святые.
1: А вот теперь обещанная история про маленьких жужжащих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
2: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, и вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат. Вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
1: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, и тут богослужение. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации, радио «Образ».
0: В эфире радио «Образ».

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Поститься сегодня несравненно тяжелее. Мы живем в мире, из которого нельзя никуда уйти. Мы живем в открытом мире, информационные потоки которого проникают в наш дом, в нашу спальню. Ведь у многих телевизоры стоят прямо рядом с кроватью. Человек открывает себя для всех веяний века сего. И если повнимательнее посмотреть на то, что предлагает сегодня современный мир человеку постящемуся, то можно сделать один очень грустный вывод. Все это представляет собой гигантское искушение на уровне мысли, на уровне чувств, на уровне воли. Никогда человек не подвергался таким искушениям, таким соблазнам, не в лоб бьющим, а исподволь проникающим в подсознание, формирующим некое негативное отношение к христианским ценностям, почти без участия самого человека. Сегодня поститься несравненно тяжелее, но думаю, что и результат поста несравненно выше. Человек, способный преодолеть притяжение зла, усиленного всей мощью современной технической цивилизации, становится действительно свободным и действительно обретает то, к чему Господь призывает нас. Он обретает общение с Ним, а значит, полноту жизни и жизнь вечную. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 7 апреля 2012 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Житие преподобного Федора Сноксарского в миру Ивана Ушакова удивительно. Будущий святой родился в 1718 году в дворянской семье. Познав суетность светской жизни, он бежал из гвардейского Преображенского полка в Петербурге, в котором служил. 3 года прожил отшельником на берегах Двины, но из-за отсутствия документов был арестован и припровожден в столицу. Императрица Елизавета Петровна, удостоверившись в твердом желании юноши уйти в монастырь, разрешила ему поступить в Александро-Невскую лавру. В 1748 году он был пострижен в монахи с именем Феодор. Молодой подвижник отличался строгим аскетизмом и духовной мудростью, был одинаково со всеми ласков и кроток, обладал даром ясно толковать священные писания и разрешать духовные вопросы. В 1762 году он становится настоятелем Сноксарской обители, находившейся в то время в запустении. Он ввел строгий устав, научая отсекать свою волю и внимать советам старцев. Имя настоятеля становилось все более известным, число братьев увеличилось. Но в 1774 году по ложному доносу настоятеля арестовали и заключили в Соловецкую обитель. Там он провел долгих 9 лет. Благодаря верным монахам, не оставлявшим своего наставника, в конце концов, старец был освобожден и возвращен в родной монастырь, где продолжил свои труды. Он скончался после недолгой болезни на 73-м году жизни. По воспоминаниям современников, преподобный Федор Сноксарский любил петь псалом на реках Вавилонских и добавлял: «И мы в бедственной этой жизни, как странники, всегда напастями от врагов наших гонимы и топимы, только тогда отраду себе находим, когда помянуть нам горний Сион, помянув Бога и возвеселихся». Отметим, что сын преподобного Федора Сноксарского, великий русский флотоводец Федор Федорович Ушаков, также был прославлен в 2004 году Русской Православной Церковью в лике святых как праведный воин Федор Ушаков. Отметим также, что из этого же рода Ушаковых произошла Мария Ушакова, первая Дивеевская игуменья, приход которой в обитель предсказал сам преподобный Серафим, назвав ее матерью-праведницей. Мощи святого воина Федора почивают ныне рядом с мощами его дяди, святого Федора Сноксарского, в Сноксарском монастыре. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение, который называется «Федор Сноксарский», читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: Я странником ушел на берега Двины, чтоб жить отшельником без чина и имений. В сиянии дня отчетливо видны дела, творимые во мраке заблуждений. Блистательный и славный Петербург и доблестное воинское братство. О, не ищи меня, соратник мой и друг. Я средь лесов поморских затерялся. Я выдержкой гвардейской победил и хлад, и зной, и мысленного зверя. Мне Бог сокровище нетленное открыл в священной тишине убогой кельи. Иван, Иван, ты ныне Феодор. Не Божий ли я глаз услышал в яви? Солдат, монах, земли российской столб, чьим светом просияли Сноксары. Все ходит странником, а знамя впереди, непобедимых Ушаковых знамя. и сквозь века в сиянии дня видны победа духа и земная слава.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Радиообраз. Доброе радио.
1: Святители земли Нижегородской.
2: Архиепископ Иоанникий, Руднев. Архиепископ Нижегородский Арзамасский Иоанникий, впоследствии высокопреосвященнейший митрополит Московский и Коломенский, родился в Тульской губернии в семье сельского диакона. При крещении наречен был Иваном. Обучался с 1840 по 1845 год в Тульской духовной семинарии и далее по 1849 год в Киевской духовной академии, окончив курс наук с причислением к первому разряду воспитанников. 11 октября 1849 года, согласно собственному прошению, был пострижен в монашество с наречением имени Иоанникий. Определен учителем священного писания в Киевскую духовную академию. С 1850 по 1853 год исполнял должность помощника инспектора академии, преподавал обличительное богословие. В 1851 году перемещен с класса священного писания на класс богословских наук, за свои труды награжден набедренником. В 1851 году Иоанникий был возведен на степень магистра и переименован в бакалавра академии. 6 ноября того же года за отличное благонравие и ревность в исполнении своих обязанностей возведен в звание соборного иеромонаха Киево-Печерской лавры. 6 октября 1860 года определением Святейшего Синода Иоанникий перемещен на должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии с оставлением за ним личной степени настоятеля первоклассного монастыря. 6 мая 1861 года именным высочайшим указом Иоанникий назначен на вакансию епископа Выборгского, второго викария Санкт-Петербургской епархии. 12 июня хиротонисан в епископа в Санкт-Петербурге. С 12 января 1864 года именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду, повелено ему быть епископом Саратовским и Царицынским. 17 марта 1866 года Иоанникий сопричислен к ордену Святой Анны Первой степени за благоразумную деятельность по управлению вверенной епархией и заботливость о местных духовно-учебных учреждениях. 17 сентября 1869 года он с высочайшего соизволения назначен членом Общества восстановления православия на Кавказе. 13 июня 1873 года преосвященный Иоанникий утвержден епископом Нижегородским и Арзамасским. 31 марта 1874 года сопричислен к ордену святого равноапостольного князя Владимира II степени Большого Креста. За просвещенную пасторскую деятельность, неусыпные заботы о мерах к вразумлению и возвращению в недра Святой Церкви заблудших чад ее и отеческую попечительность в открытии способов презрения и воспитания сирых детей духовенства. Много трудов положил владыка Иоанникий в Нижегородской епархии именно на ниве просвещения и попечительства. В 1875 году, например, учредил две именные стипендии в Нижегородском епархиальном женском училище, за что получил благодарность от его императорского величества. 10 апреля 1876 года получил высочайшую от его императорского величества благодарность за пожертвованную им сумму – 7700 рублей – в пользу Нижегородского епархиального детского приюта. 27 июня 1882 года именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду, всемилостивейше повелено ему быть митрополитом Московским и Коломенским, священно-архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 7 октября того же года он утвержден в звании председателя православного миссионерского общества. 17 ноября 1891 года Святейшим Синодом повелено ему стать митрополитом Киевским и Галицким и священно-архимандритом Киево-Печерской Лавры. В 1895 году митрополит Иоанникий за ревностное служение, подвиги на благо Церкви и Отечества Твердость в управлении епархиями, живое и деятельное участие в делах высшего церковного управления сопричислен к императорскому ордену святого апостола Андрея Первозванного. Сохранились воспоминания современника о последних днях Преосвященного Иоанникия. В 1900 году, возвратившись из Санкт-Петербурга ранней весною, Преосвященный Иоанникий, несмотря на тяжкие труды по заседаниям в Святейшем Синоде, выглядел бодрым и здоровым и в совершенном здравии переехал на летнее место жительства в Голосеевскую пустынь. Но 31 мая этого же года владыка после отдыха на открытой террасе к вечеру почувствовал озноб. Болезнь быстро усиливалась и вскоре осложнилась воспалением дыхательных путей. В ночь с 3 на 4 июня наступило заметное ухудшение, и владыка причастился святых христовых тайн из рук своего духовника иеромонаха Алексия. Положение его быстро ухудшалось и, наконец, стало безнадежным. 8 июня он вновь приобщился святых тайн, и вскоре сознание совершенно оставило его. Когда духовник стал читать отходную, умирающий владыка лежал тихо и безмолвно. Присутствовавшие при последних минутах его жизни викарии, наместник лавры, врачи и домашние преклонили колено. Духовник закрыл глаза почившему, и удар колокола возвестил братья пустыни о скорбном часе.

0: виллу, а затем вдвинут в нишу под капитальной стеной церкви. Митрополит Иоанникий был погребен рядом с киевскими святителями Филаретом и Филофеем.
1: Святители земли Нижегородской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

О чем молиться? День за днем. Дневник православного священника. 23 июня. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Никогда мы не ощущаем так сильно наши немощи, как во время молитвы. Как часто наши мысли разбрасываются на все стороны, и мы ослабеваем в усилии возвысить их к Господу. Кто из вас не страдал от этой неспособности молиться? Кто не испытывал этого охлаждения, этой сухости, овладевающей нами, против которых мы бессильны бороться? Мы не знаем подчас, о чем молиться. Мы не о том просим, что нужнее всего. Мы не умеем постигнуть самый дух молитвы. Мы не имеем той веры, которая бы научила нас приносить свою тяжелую ношу к ногам Христа и оставлять ее там с полным упованием. Мы сами бессильны и немощны, но Дух Божий может подкрепить нас. Он подкрепляет нас в немощах наших. Единый с Богом Отцом, Ему известно то, что Господу угодно даровать нам. И когда мы сами не знаем, о чем молиться,

Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дух Божий животворящий может дать нам почувствовать почти невольно овладевающую нами могучую волну высших желаний и стремлений, отрешающую нас от земной суеты. Отдадимся этой волне всем существом нашим, оставляя за собой все наши мелкие житейские дрязги, часто приковывающие нас к этой земле. Поднимемся выше хотя бы и в бессловесной молитве, зная, что воздыхания неизреченные ходатайствуют за нас перед престолом Всевышнего. Пусть неудержимая сила желания доходит иногда до боли, пусть наше сердце томится и плачет. Господь в такие минуты творит великое в нашей душе, изливая на нас дожди благословения и утоляя жажду нашу. Вот настоящая молитва. Стремление души излить перед Господом все глубокое, неизреченное, непонятное для нас самих, не находящее слов и наполняющее неопределенной тоской жаждущее сердце. И Дух Божий, живущий в нас, берет от нас это стремление и сам молится в нас.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, продолжаем поститься постом приятным, надеюсь. Не строго, все хорошо. А мне бы хотелось сегодня вспомнить о вчерашнем прошедшем дне. Ну, пока вы, соответственно, свои вопросы вспоминаете, обдумываете и до нас дозваниваетесь, вот предложение такое у меня немножечко поговорить о вчерашнем дне памяти и скорби, о 22 июня 1941 года. Прошло 85, не побоюсь этого срока, лет, как на нас напала фашистская Германия и Советскому Союзу. Об ту пору пришлось принести в жертву более 20 миллионов жизней, чтобы мы сегодня с вами могли нормально жить, существовать и разговаривать на своем родном русском языке. Вот. Но не об этом даже речь у меня. Мне бы хотелось вспомнить еще и прошлые моменты исторические, такого же порядка, может быть, не столь жертвоносные, такое вот слово употреблю. Это и Первая мировая, это и гражданская. Ну, там и революционные все эти вот вещи, которые происходили перед ней. А потом гражданская война, которая тоже унесла миллионы жизней. Помните, наверное, да, эти события? И вот здесь как раз бы хотелось под всеми этими событиями, и Первой мировой, и гражданской, и революции, и вот Великой Отечественной, подвести одну общую дробную черту. Давайте вспомним, что предшествовало всему этому. Нет, не в историческом плане. Мы ведь как с вами привыкли, все эти вопросы обсуждают либо с точки зрения политики, либо с точки зрения экономики, либо чисто так в рамках вот такой, что называется, истории, ну, отшлифованной на сегодняшний день. Как бы там оно ни было, но, по-моему, незаслуженно все забывают еще один немаловажный, а может быть и важнейший элемент всех тогда происходивших событий. Ну, догадались, надеюсь, да? Духовный момент. Потому что если мы вспомним все, что происходило тогда, в кануны этого всего, мы придем к одному очень неутешительному выводу, что и в канун Первой мировой войны, в канун гражданской, в канун революции, если хотите. Ну, в принципе, революция — это плавно вытекающая из Первой мировой. И в канун Отечественной войны происходили события одного и того же роду племени, одного и того же смысла. Смотрите. 1900, если мне память не изменяет, 8-й год. Это буквально перед его смертью. Иоанн Кронштадтский, святой и праведный. Ну, слышали, наверное, о таком, да? Святом человеке. Кронштадтский пастырь известный, которого Николай II почитал. Тем не менее, просто до определенного момента это не было известно, потом обнаружили какой-то там один из его дневников, я как-то его цитировал, фрагменты из этого дневника. Там он как раз и ссылается, говоря о том, что грядут тяжелые времена, потому что народ утратил веру и погрузился в обрядоверие. Ну, я уж говорил, наверное, язык на этом оббил много раз. Может быть, это и не столь на данный момент и важно. Объяснение того, что такое обрядоверие, наверное, многие там знают или помнят. Поскольку, еще раз говорю, что мы об этом, так сказать, беседовали как-то. Раз, другой. Смысл какой? Что народ отошел от веры. Что ходили все в храм и молились только по той причине, что так было принято на тот момент. Знаете, вот такой камильфо. Наступает там субботний вечер, воскресное утро. Вот все должны идти в храм. По-другому нельзя. Просто так положено. Ну вот как положено, если вот ты встал с постели, зубы почистить. И перед тем, как лечь, зубы почистить. Ну вот ритуал такой. Вот это вот в ритуальной форме, вот этой вот. Не со смыслом абсолютно, без всякой веры. А потому что так надо. Шли в храм. Там точно так же пели те, кто входил в состав хора. И точно так же на службе стояли. И чего греха таить, многие священники точно так же из этих соображений ходили, там и кадилом махали, облачившись в священнические одежды. Потом мы увидим, кто был действительно верующим об ту пору. Чуть позже там, спустя какие-то 10 лет, в 18-м году. Но уже тогда, в 8-м году, происходили ужасные вещи в духовных учебных заведениях. Потому что произведения всяких там Дидров, Руссов и прочих западных вольнодумцев уже проникли в среду молодежную, и Запад уже наваливал сюда, наваливал все, что, как говорится, нужно было, чтобы промыть нашей молодежи мозги. Ну какие это вот молодежь, какая там вот училась в духовных училищах, ну сколько там, 16-18 лет, плюс 10. Вот они потом и будут делать революцию. Вот они потом пойдут за Александром Ульяновым в бомбисты. Вот они потом начнут взрывать кареты с царями и градоначальниками. Станут террористами. Поставят всю Россию на уши. Кончится это все революцией. При этом, при всем, я уже не раз говорил, и ссылаясь опять же на того же нашего митрополита Николая, память которого была накануне вчерашнего дня, то есть 21-го, день смерти митрополита Николая. Он же ведь один тогда, еще раз напомню, был против в 2000 году, когда на соборе Русской Православной Церкви Архиерейском соборе канонизировали там массу святых, в том числе царскую семью. И вот когда разбирали вопрос о канонизации царской семьи в ранге мучеников, наш митрополит Николай Кутепов один-единственный проголосовал против. и объяснил свою позицию, почему. Вот. Я не знаю, тоже, опять же, есть смысл или нет сейчас об этом вспоминать, какие он доводы привел, но тем не менее, так получилось. И их, в конце концов, не канонизировали поименно, а канонизировали именно вот так, всей группой, всем коллективом, и не в ранге мучеников за веру Христову, а в ранге страстотерпцев. Они так и идут. Царственные страстотерпцы, не мученики за Христа. Вот. То есть обстановка-то была очень такая напряженная в стране. То есть церковь-то, в общем-то, была под пятой. И как неоднократно вот в своих беседах на данную тему опять сошлюсь на него, там кто-то, может, его и не любит, те мои, как говорится, не сильно любящие меня слушатели, особенно Алексея Ильича Осипова. Он же вот каждый раз, ну, как говорится, сложно не вспомнить его, обсуждая данную тему. Он все время вспоминает о том, что если бы действительно таким верующим и богобоязненным был государь-император Николай II, первое, чем бы ему надо было заняться, взойдя на престол, так это восстановлением патриаршества. А нет. Цезарепапизм тоже как-то был в его, так понимаете ли, вкусе. Ну, элемент какой-то, может быть, здесь и интересный просматривается, может быть, и нужно об этом сказать, что если бы не он, Серафима Басаровского не канонизировали, что это, в общем-то, его прямая заслуга в канонизации Серафима Саровского, да, потому что тогда фактически весь священный синод был против, а были за только митрополит Серафим Чичагов и государь-император. Вот, так сказать, не имея численного перевеса, только благодаря авторитету царскому, вот произошла канонизация Серафима Саровского. Ну, тут да, как говорится, да. Но, тем не менее, все остальное, касающееся его деятельности вот в рамках церкви, как-то, в общем, слабенько тянет на пятерку-то. Вот. Опять же, исходя из того нравственного состояния общества, которое тогда царило на русской земле, в Российской империи. Я это тоже вот пример всегда привожу, что как бы там ни говорили, что люди были верующие, люди ходили в храм, а, простите, количество публичных домов, оно либо равнялось количеству храмов, либо даже превосходило его там на квадратный километр территории Российской империи. Понимаете, какая вещь? И вот это вот все. Интересные факты, да? Дальше идем. Гражданская война. А что такое? А посмотрите, что тогда творилось. Брат на брат шел. Смотрите, там, я уж не знаю, там вот этот вот «Вечный зов», «Угрюм река» и так далее, там произведений на эту тему много, «Тихий Дон» и так далее. Брат на брат шел в одной семье, друг друга резали, там, на родителей там шли и так далее. Смотрите, много написано про этот период времени. Это же вообще ужас, что творилось. Это же не просто была братоубийственная война, а именно в одной семье мог сын и отца и матерь убить только потому, что они были, так сказать, старорежимного такого мировосприятия, а он вот в светлое будущее был устремлен. Видите, какая интересная ситуация. И в конце концов пришли к чему? что вообще практически все монастыри разогнали, храмы перезакрывали, превратили, не знаю во что, в машино-тракторные станции, и то в лучшем случае, или в склады там какие-то. У нас в монастыре там была мебельная фабрика и спичечный цех, вот в Печорском монастыре могу конкретно сказать. Плюс, значит, в архиерейском доме был продуктовый магазин и кинотеатр «Колхозник», а в братских корпусах находились просто жилые квартиры. Люди жили. А в игуменском корпусе там контора какая-то была. Вот, то есть монастыри разгоняли, монахов, уж тем более священников, там тупо убивали. Про этих пропузовских монахинь знаете, да, живьем просто закопали. Вот. То есть вот в такой вот ситуации оказалась страна в результате к 40-м годам. Было уже настолько все направлено на строительство лучшего светлого будущего, что про церковь, собственно говоря, никто добрым словом и не вспоминал. Чем дело закончилось? Сперва это было где-то там, на Западе, а потом, здрасте, Великое Отечественное. Вот 22 июня 1941 года датированное. Ни о чем не хочется подумать в связи с этим, а? Дорогие мои радиослушатели. Ничего не напоминает? Вот все это, вот что происходило перед Первой мировой, перед гражданской, вот перед Отечественной, что творилось. К чему я все свожу, к чему я это все говорю? Сегодняшний день не напоминает ничего. У нас сейчас, ну, пусть не строгий пост Петра и Павла, но у нас он тут басты всякие приезжают, билеты аж не продают, а дарят. Тут вон выпускные эти из школы, молодежь гуляет, как будто, как говорится, никто нигде не умирает там сотнями и тысячами на фронтах. Пусть СВО, а не войны. Ну, дорогие мои, мы так еще долго не закончим. Господь ведь все эти вещи попускает, будем говорить так, не случайно, а целенаправленно и преднамеренно, я бы сказал. По какой причине? Ну, извините за выражение, зажрались слегка. Если черные нет, так красную икорку-то мажем совершенно нормально. Вон, сегодня реклама мне на ухо легла. Баночку-то икры-то красные можешь за 300 рублей купить совершенно это, не напрягаясь. А три банки за 500. Зажрались. Слишком хорошо живем. Подождите, еще весь Запад встанет и на нас попрет. Еще одна отечественная будет. Если голову не включим и не начнем соображать. Ведь, дорогие мои, я ведь, вот как сейчас сказать, пока военного положения не объявим, что ни у кого нигде не ёкнет, нет? Нормально, там воюют, как говорится, меня не коснулось. Коснется, если не коснулось. Сегодня не коснулось, завтра не коснулось, а вот через недельку, не приведи Господь, коснется каждого. Кто-то там, может быть, за Уралом в 41-м году жил, так тоже думали, что до них не дойдет. И туда докатилось. Знаете, не вся эта машина фашистская, но тем не менее пришлось и ночами не спать, и детям к станкам вставать. А ведь живем-то действительно так, как будто ничего нет. И гулянки, и пляски, пост на дворе, а нам хоть бы что? никто ни о чем, как говорится, не думает. Я вон не вижу, чтобы храмы были полные, и люди бы стояли, так сказать, самозабвенно молились Господу Богу, в грехах раскаивались и просили, чтобы Господь эту вот напасть от нас отвел. Что-то нет такого, вот, как говорится, по роду службы и деятельности приходится каждый день в храме бывать. Что-то битком-то не видно, чтобы было. Хотя СВО, все новости слушают, смотрят, ох, ах, как там, что. Ракеты уже прилетают по гражданке, и люди гибнут. Вот тут последний раз он сегодня по Воронежу там траур объявили, 5 человек погибло, что ли, или сейчас, может, еще больше будет, потому что там пострадали-то больше в больнице лежат. К нам уж вон по этому, по суду прилетело, ну, видимо, с курса сбился, в самую высокую точку тут врезался, мимо пролетая. Не знаю, чем закончится. Может, скоро и целенаправленно полетят. Вон Запад-то не скупится. Сотнями тысяч эти дроны на Украину посылает. А они нам, значит, соответственно, ответочку этих дронов отправляют. Дорогие мои, дождемся, досидимся. Догуляемся, допьемся, довеселимся. Вот. Уж про огород мы не забываем, про курорты мы не забываем, хотя сейчас, видите, опять сложилась какая ситуация. За границей нас не хотят видеть, а Крым и Краснодарский край у нас под обстрелами. Так что... Не складывается. Ну что, надо теперь так, чтобы и здесь по местам нам уже не давали у костерка-то посидеть. До этого дождаться хотим. Это уже просто было. Не учит нас ничему история-то. Вспомните, почитайте, какая именно в духовном плане, я к чему веду, в какая обстановка в духовном, не в политическом, не в экономическом, не в военном плане. На Западе и у нас была обстановка вот во все эти вот Первую, Вторую мировую, гражданскую и отечественную. Нет. Посмотрите, духовная какая была обстановка. И сложите 2 и 2. И может быть, у кого-то настанет просветление в мозгу, и кто-нибудь задумается об этом именно вот с этой позиции и для себя примет решение, в огород ему или идти с утра, или все-таки с утра в церковь пойти, помолиться. Там не обязательно свечку ставить, не обязательно там какие-то пожертвования нести. Ты сходи, помолись. Ты сходи у Бога, попроси, покайся в грехах своих и попроси, чтобы это все завершилось поскорее. Да и пост как-нибудь уж. Ну, через пень-колоду, хоть чуть-чуть, хоть один день, но... Так, чтобы это пост был. Вот чего. А у нас первый звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, отец Олег. Благословите.
4: Бог благословит.
5: Раб Божий Михаил.
4: Слушаем.
5: Вопросик какой в связи с современностью нашей? Вот, когда начинались разные проблемы у нас с Украиной, была молитва о мире. Патриарх благословил, и во всех церквях молились о мире. А потом, когда началась СВО, молитву сменили на молитву о победе Святой Руси. И вот сейчас мы же видим, что здесь, в российской армии, все православные, все крещенные в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, в украинской армии все говорят на русском, все крещенные в Московском Патриархате, в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вся украинская армия там крещенная. Вот, ну, потому что тогда не было никаких других церквей, она недавно появилась, да? И вопрос, а зачем патриарх сменил молитву о мире на молитву о победе какой-то Святой Руси? Если мы, по сути, как многие говорят, мы один народ, мы одной веры и так далее. Потому что я вот одного батюшку спросил, говорю, батюшка, мы же убиваем, по сути, своих братьев, единоверцев. мы же там в аду вертеться будем. А он мне говорит, батюшка, в ответ, ну, повертимся, что же делать. Поэтому вот как вы думаете, такая позиция равнодушия, она к чему может привести? Это то, о чем вы сейчас говорите? Спасибо большое.
4: Благодарю. Данная позиция позицией равнодушия не является. И воюем мы не с украинцами, воюем мы более чем с 50 государствами Западной Европы. А они, украинцев несчастных, повторяю, несчастных, избрали, в, так сказать, себе в орудие для того, чтобы они от имени Европы, послушайте, о чем они говорят, это не мы говорим, это они говорят, не на русском, а на западноевропейских языках. Они защищают украинцы защищают Западную Европу на территории Украины, не давая российской вот этой вот сфоре оголтелых орков ломануться в тот самый прекрасный сад, который на территории Западной Европы процветает. Вот ведь что. Не с украинцами мы воюем, к сожалению. А их нам подсовывают, да, жалко, да, многие крещенные в Русской Православной Церкви. Да, многие разговаривают на русском. Куда деваться, хотя государственный язык у них украинский, а русский у них под официальным, конституционно официальным запретом на территории Украины. Вот ведь что. Но они, да, они разговаривают на русском. Многие, опять же скажу, не все. Поэтому здесь нужно понимать, да, жалко. С учетом того, что многие-то и воевать с нами не хотят, а их там силком туда заталкивают и на передовую бросают. Ну это что, выходит, нам надо лапы кверху поднять, и как в Первую мировую, опять же обращусь к историческим фактам, идти в окопы брататься, как тогда с немцами братались в Первую мировую. Чем дело кончилось? Помните, нет? Читали историю-то государства российского? Такое понятие, как Брестский мир, ни о чем не говорит после этих братаний, когда там половину государства буквально, ну не половину, треть государства пришлось отдать ради того, чтобы замирить. А чем мир кончился потом в результате, этот Брестский мир на территории России, чем кончился? Кто там в аду вертелся? Гражданской войной этот Брестский мир закончился. То есть одна война мировая перешла в другую плавно, гражданскую. По той же самой причине. И отцы, и дети, и матери, и внуки об ту пору все разговаривали на русском языке, все были крещены в Русской Православной Церкви Российской империи и резали друг друга косами, ножами, серпами и поднимали на вилы. И не в соседних домах, не в соседней республике, а в своем собственном доме, как я уже сказал. Сын на отца, дочь на мать и так далее. Гражданская война, которая унесла миллионы жизней. Вот чем закончилось братание в окопах. Так что не всегда это бывает правильно, и не всегда это приводит к желаемым результатам. Поэтому надо еще подумать, кто будет на чем и где вертеться, если сейчас пойдет по такому же пути. Когда в конечном счете все, кто останется здесь на территории России после там какого-нибудь перемирия, когда там перестанут стрелять, когда пройдет братание, а внутри России произойдет раскол, и представители партии «Единая Россия» начнут, допустим, резать глотки представителям партии, там ЛДПР и какой-нибудь Справедливой России. И все люди, которые там за них, соответственно, голосовали, друг друга резать пойдут. Начнется опять гражданская война. Не исключено, я не предвещаю это ничего, но не исключено, уже же было в истории. После Брестского мира и окончания Первой мировой началась гражданская. Вспомните уроки истории и прикиньте, а надо нам это сейчас, чтобы так все стало снова, с ног на голову. И никто не исключит этот факт. Но это не причина, еще раз говорю, это следствие. К чему я все эти примеры привел и почему я об этом говорю? Что нужно сейчас не тем, кто на линии боевого соприкосновения там свою работу работает, а тем, кто здесь, в тылу, пьет водку, гуляет, празднует и радуется жизни. Как вот этот мажор, который тут по пьяной лавочке устроил ДТП и все такое, и потом там по пьяни где-то в кабаке в каком-то заснул. А потом его даже это не знали, с какого богу подступиться, чтобы еще взыскание какое-то наложить. Слава богу, потом пришла информация, что его под стражу хоть взяли. И он не единственный, это он попал только в поле зрения, потому что он там сын какого-то миллиардера, но этот миллиардер скончался, а вот сейчас все миллиарды этому вот сыночку перешли, этому мажору. И он что хочет, то творит тут на всяких там Бентли последних модификаций разъезжает, и ему наплевать, что там я разбил, еще одну типа куплю. И нас с вами нищетой галимой обзывает. Вот о чем речь. Что нам здесь, в тылу, надо задуматься об этом. Еще раз говорю, не ломится у нас храм от народа вот в монастыре, ну не ломится. Казалось бы, уже достаточное количество семей, откуда дети ушли на фронт этого самого, этой самой СВО. И мало кто оттуда, так сказать, благополучно вернулся. Кто без рук, кто без ног, кто без головы. И больницы вон все ранеными забиты. И все, и шалман продолжается. И не только здесь, в Нижнем, по всей стране фактически. Всякие праздники, гулянки, дни города, дни страны и так далее и тому подобное. Все там для фронта, все для победы, ага, лозунги идут, а вот сейчас тоже информация прошла, у КамАЗа там чуть ли не миллиардные задолженности перед государством, а они там несколько десятков миллионов сейчас вкладывают в раскрутку своей команды КВН. Нормально? Ну вы на эти миллионы-то дурные, ну купите там, я не знаю, танков пяток. Как раз хватит, ну, если уж не дивизия танковая получится, как в свое время собирали у нас вон в Арзамасе танковую дивизию Александр Невский снарядили на свои пожертвования, потому что хотели вот этот вот Выездновский храм все оттуда вынести для того, чтобы деньги на фронт, то есть продать все церковное имущество, золото, чаш, там все-все, что было. Иконы. Так вот, местные жители Арзамаса не дали. На ту пору местоблюститель патриаршего престола, наш земляк Арзамасский, патриарх, ну тогда еще не патриарх, а митрополит Сергий, поддержал эту инициативу, и храм разграбить, как говорится, распустить на нитки не дали. Вот он до сих пор, наверное, единственный храм у нас в области, где сохранились еще дореволюционное облачение, дореволюционные чаши и все-все-все убранство. Сейчас его реставрируют, в порядок приводят. И люди скинулись и на свои деньги снарядили танковую дивизию «Александр Невский». Почему бы так-то не сделать? А нет, будем команду КВН собирать, чтобы потом хихи-ха-ха, чтобы команда КВН КамАЗа выступала. Ну как, ничего нигде, никакого диссонанса не звучит ни в каком месте. Вот так, дорогие мои. Далеко пойдем и будем потом охать и ахать, а что не кончается, а что уже длится дольше, чем Великое Отечественное и так далее, тому подобное. А вот поэтому вспомните, когда жареный петух-то клюнул всех, включая Иосифа Виссарионовича-то, как быстренько всех священников из гулагов и из тюрем выпустили, и все храмы открыли, и все, где еще можно было восстановить, восстановили, и служить тут же разрешили. И в 43-м году раз и переломный момент, Сталинградская битва, и еще оказалось, что у нас среди генералитета тогдашнего оказались достаточно верующие люди, включая маршала Жукова. И пошло дело, и пошло. Так давайте опять же вспомним историю, которая, как вижу, нас ничему не учит, и немногие об этом задумываются. Не умеем 2 и 2 складывать в историческом аспекте, только вот вся под носом мыслим красиво. Ох, ах, кто там с кем воюет? Да нет. Это еще апостол Павел когда себе практически 2000 лет назад сказал-то, что боремся-то мы не здесь, не на земле, что битва-то наша не к плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Вот чего. А Достоевский ему вторит в «Братьях Карамазовых», если мне память не изменяет, что сражаются Бог с дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. Понимаете, вот об этом помнить надо. Мы-то все рассматриваем только вот так, без всякой призмы, просто вот этими человеческими глазами, своим собственным взором, подчас прикрытым там, я не знаю чем, тряпочкой какой-нибудь. Но, к сожалению, не той, что у Моисея, потому что он светился просто после встречи и беседы с Богом. И чтобы других не слепило, закрывал свое лицо то ли очками розовыми, что и так все нормально, как есть, лишь бы хуже не стало. Понимаете? Вот проблемка-то. Вот проблемка-то в чем? Не хотим мы вот это вот все под увеличительное стекло, под микроскоп разместить, и вот эти вот все факты, не исторические, еще раз повторяю, не экономические, не политические, не военные, отбросить это все надо и еще глубже уйти. Да, может быть, тогда наше поле зрения очень сузится. Как сказал один великий человек, не помню точно кто, когда ему сказали, вот электронный микроскоп, под которым мы можем рассмотреть не только бактерии, но и вирусы. И не только вирусы, а даже их отдельные, там, так сказать, запчасти. Можем не только клетку посмотреть, но и ее составные, там, митохондрии, всякие там комплексы Гольджи и прочее, прочее, ядро. На что это, этот человек, глядя на электронный микроскоп, сказал, да, о, как глубоко мы проникли в тайны мироздания, но как сузилось наше поле зрения. Так вот, я вас призываю к этому как раз, по поводу чего этот человек великий вздохнул, по поводу сужения поля зрения. Я вот предлагаю как раз сузить его до духовной составляющей. Не за то, что там кто-то с кем-то где-то воюет. Будем в аду вертеться. Нет, отнюдь. Вспомните историю еврейского народа. Сколько там было войн. Причем кого в большинстве случаев-то долбили, по-другому не скажешь, практически до полного вырождения, там, до полного истребления кого? А вот этот самый богоизбранный еврейский народ. Его истребляли. Причем этих вот войн, плена, изгнания, рассеяния во всех народах было море. Почитайте Библию. Почитайте. И все это Господь попускал. И никто там не вертелся, если скажем так. Когда Дафан и Аверон, помните, да, таких персонажей библейской истории, Дафан и Аверон? Помните, чем прославились? И когда это было? Когда Господь призвал Моисея на Синай, где он ему скрижали дал, а они тут все внизу остались ждать. И Дафан и Аверон подняли, ну, бучу такую, небольшую. И сказали, мы что тут, вот его нет уже сколько дней, ну, он там, если знаете, помните, там месяц был, там 40 дней его не было. Вот они ждали, ждали, говорит, о чем мы тут дурью тумаемся? У нас достаточно с собой всяких припасов, золота, а мы даже не знаем, куда он ушел и вернется ли. Давайте, говорит, золотого тельца, как в Египте было, сделаем и будем ему жертву приносить. Ну, был такой вот религиозный он народ еврейский, ну, не мог без этого. Чем дело закончилось, помните, да? Моисей там спохватился, скрижали аж разбил, за сердце схватился, чуть не помер там от ужаса. Спускается с горы с богописанными скрижалями, а они там вокруг этого золотого тельца шалман устроили. Братья его, евреи. Помните, чем дело кончилось-то? На глазах Моисея. Разверзлась земля и поглотила всех этих. Практически там чуть не в полном составе, кто это все организовал и кто там жертвы эти приносил этому тельцу золотому. Моисей там, бедный, упал на колени, там Господу Богу молил, чтобы все это прекратилось, а то он вообще один бы остался. Понимаете? То есть вот такие вот были вещи, когда Господь сам всех уничтожал. Ну а тут вот так вот, не сам. Но вспомните, что без участия Господа Бога ничего не происходит, случайностей нет. Поэтому не задавайте глупых вопросов, не рассудив с духовной точки зрения. А то кто там будет, где вертеться? Да тот, кто, как говорится, спросил, тот и вертеться будет, кто не понимает. Вот беда в чем. Не думаем мы, как говорится, как Бог велит, а со своей собственной колокольни обо всем судить пытаемся. А потом охаем и ахаем, а почему же так? Вот поэтому. А у нас звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, батюшка, в продолжении вопроса по поводу вертеться, кто там где будет. Вот я, например, сторонник, как вы правильно сказали, мы воюем с НАТО, так и надо, прошу прощения, вдарить по НАТО, ядерку, у нас же ядерное оружие есть. А тут действительно наши русские люди в Украине, в Киеве, вот тут Киевско-Печерская лавра, сейчас недавно тут проблема была, какой-то там дрон прилетел. А так по НАТО-то врезали ядеркой, и все закончилось. А наши братья, да и мы сами, русские, все, кто здесь православные, в Украине православные, все будут сохранены, жизни сохранены, веру поднимем. А по НАТО надо, конечно, врезать. Что же, я вот только с вами согласен. Вы тоже согласны со мной? Спасибо.
4: Благодарю, Михаил. Вот в данный момент, по-моему, вы не по адресу позвонили. Вам надо к Соловьеву в эфир. Я думаю, он будет вам аплодировать. А здесь, к сожалению, данного типа вопросов мы не обсуждаем. У нас программа в рамках Нижегородской епархии и духовно-содержательного характера. Вот, вопросы военного и политического характера мы тут стараемся не поднимать. Поэтому я, хотя и касаюсь этого всего вскользь, но как подводку, чтобы подвести к основному вопросу. Да, вынужден этим пользоваться, чтобы включились, помимо всего прочего, еще и некоторые иные чакры, чем те, которые работают сразу, когда включаемся в какую-то тему. Потому что именно важно не ядерка, не Запад, не НАТО, а каждый из нас. каждый из нас, каждый, кто сейчас меня слышит. Потому что если будем рассуждать, что вот, ну давайте, вот как соберемся вместе, так и, ах, вот тут попостимся и помолимся. Не будет это. Не будет. Это касается каждого. И только если каждый сам про себя об этом задумается, и каждый сам себе даст эту установку внутреннюю, что да, от меня судьба сейчас России зависит, от меня зависит судьба СВО, и если я лично сейчас не начну жить по-христиански, если я сейчас не начну каяться, если я сейчас не пойду в церковь, если я сейчас не начну посещать регулярно храм, если я сейчас не начну молиться, если я не изменюсь в лучшую сторону в духовном плане, то вот тогда я и буду отвечать за все происходящее, потому что не приложил к этому должного усердия. И из-за меня это произошло. Вот если каждый так сам про себя скажет, тогда увидим результат. И опять сошлюсь на Алексея Ильича, который многократно в своих выступлениях перед почтеннейшей публикой об этом говорит. Если бы все изменили свою жизнь, все начали дружно поститься и хотя бы неделю, одну неделю отпостились как положено, а пример тому хотя бы 1613 год, штурм Москвы ополчением Минина и Пожарского. Чего уж далеко за примерами ходить вон, как говорится, вот у нас на площади на нашей Минина. Вот, 3 дня люди постились, сидели зимой, в мороз, ток пили, ничего не ели 3 дня и молились перед Казанской иконой Божией Матери, которая была там с ними. А потом уже пошли на штурм Москвы и взяли меньшим числом, но с Божьей помощью, под предводительством Божией Матери. Понимаете, вот если действительно вот последуем их примеру, я думаю, все будет нормально. Потому что, ну, хотим мы того или не хотим, но тех, кто там, которые там под пулями, под дронами, да, они вынуждены, именно вынуждены молиться, они вынуждены стать верующими. Ну уж как многократно тут и поэты, все и писатели уже об этом упомянули, в окопах неверующих не бывает. А вот когда здесь оказываемся, вот в тылу, в тишине, и в покое, а что, пей, гуляй, веселись, все нормально. Понимаете? Вот давайте себе почувствуем на их месте, там, под пулями, под дронами, и все дружно станем верующими. Хотя бы на одну неделю, я уж не говорю на всю жизнь, хотя бы на недельку. И перестанем всякими там увеселительными делами заниматься, попостимся, сейчас благо пост идет. Опять же говорю, пусть не строгий, но нам же проще, что он не строгий. И попостимся как следует, и будем молиться, будем в храм ходить, каяться в грехах своих и просить у Бога помощи, чтобы это все побыстрее завершилось. И результат увидим. Господь же, он, как говорится, все видит и все знает. Проблема в нас. Не в том, кто там на нас или на кого мы, а в том, кто мы. Внутрь себя надо смотреть, а не туда, в телевизор. Понимаете? Вот тогда все встанет на место. А пока мы смотрим, что в телевизоре происходит, ничего не произойдет. Вот. Если о себе не думаем, ну, в правильном ключе, к чему я вас призываю. Так, и вот у нас на загладку, значит, Лариса вопрос такой задает. Благословите, благодарю вас за эту проповедь. А, понятно, ну, благодарность принимайте, спаси Господи. Почему же в наших церквах в текущей войне такие проповеди не говорят? Ну, это я не знаю, я не в курсе, я вот тут решил не в проповедь, а вот нашу программу этому посвятить. И эту проповедь не считай, я все-таки надеялся на некий интерактив. Ну, слава богу, вы отозвались. Вот тоже вот Михаил тут со своими вопросами подключился к нашему обсуждению. Слава богу, вот какой-то вот диалог у нас строится. В нашем староярмарочном соборе всегда много прихожан, а проповеди про текущую войну нет. В эту неделю было архиерейское богослужение, памяти покойного митрополита Николая. Прихожане ломились. Да слава богу! Но это, опять же, в память о митрополите Николае раз. И только в ваш староярмарочный собор по той причине, что могила митрополита Николая вот тут вот рядышком и находится. А вот другие храмы не ломятся почему-то. Может, потому что там митрополит Николай не похоронен. Но, к сожалению, у одного человека так получается, только одна могила бывает. Вот. И поэтому в день его памяти пойдут туда, где его поминать будут. В первую очередь. А во всех остальных местах опять 5 человек, 10 человек. Ну, в лучшем случае 15. Я вот про наш монастырь говорю. Ну, вот так. 10 человек было. Эти сам на исповеди. Ну, причащалось, соответственно, тоже. Ну, еще помимо них, еще человек 5. Ну, вот 15 человек в соборе стояло. Ну, и что это? Вот день памяти и скорби. И я не уверен, что по храмам по городу, по другим, было сильно больше людей. Ну, там плюс-минус, как говорится, там 10 человек. И вот это прискорбно. То, что мы помним нашего дорогого владыку Николая,

Вот. Ну, я там не говорю про Пасху, про Рождество и так далее. Будут праздники, народ придет, это да. Но ведь опять вспомню я тот самый 1913 год. Будь он не ладен или наоборот ладен, как хотите, поминайте. Любым словом, добрым или недобрым. В этот год в Российской империи было открыто максимальное количество храмов, новых, вновь построенных, монастырей. Еще и прославили там достаточное количество святых в этот самый 13-й год. Ну, понимаете, да, 300-летие дома Романовых. Ну, расстаралась Российская империя государю-императору вот такой подарок сделать, православному царю вот такой подарок преподнести. Да, 13-й год вот прямо такой вот. А потом, простите, что в 14-м произошло? Никто не помнит, да? А потом 17-й был. Вот и все, вот вам ответы на вопрос. Не количеством храмов измеряется благочестие народное. И даже не количеством людей в них присутствующих, пардон, хотя я и к этому призываю. Нет. А именно тем, насколько эти присутствующие в храме обращены в этот момент к Богу, насколько они верующие и насколько они помолиться пришли или покаяться, ну кто с чем. Потому что это вот история прям очень показательная про Василия Блаженного, когда был престольный праздник храма Покровского, вот на Красной площади. Там, почему его предел-то Василия Блаженного, и уж так теперь чей собор весь Василий Блаженный, хотя он Покрова Пресвятой Богородицы собор-то, на самом деле, большой. Там только предел Василия Блаженного. Ну и вот, и там давка, народу масса. И он там стоит с краешку, молится. Ну все, служба закончилась, расходится. Ну и кто-то, зная его, как это, немножко не в себе, ну, были такие, которые его не сильно как блаженного воспринимали, а просто как чеканутого. Ну и решили в шутку спросить. Ну что, Василий-то, гляжу, ты из храма идешь? Он говорит, да, что, молился? Молился, да. А много чей в храме народу-то было? А там вообще давка была, на улице народ стоял. Ну, престольный праздник и в центре города на Красной площади собор. Ну, представляете, что такое. Престольный праздник в Александро-Невском соборе. И вот так вот взять и спросить. Че, много, что ли, народу-то было, когда там на улице стоят? Вот над ним подшутить так решили. А он так поглядел на этого вопрошающего, да сказал, да не очень. Человек, говорит, 2-3, больше я не заметил. Вот так вот. То есть из всех тех тысяч присутствовавших на богослужении в храме-то именно молилось 2-3 человека. Вот проблемка-то где кроется. Вот в чем. Не в том, что кто там, опять же говорю, где, с кем и чем воюет. А то, что тот, кто не воюет там, он ведь, простите, и здесь не воюет. Хотя еще раз повторю Достоевского-то, что война-то происходит между Богом и дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. И вот пока мы в эту битву не вступим, внутри каждого из нас, внутри каждого сердца, никак мы с этим не поборемся, никак мы на происходящее повлиять не сможем, если мы сами на себя повлиять не можем. Чем мы можем кому-то помочь? Вот так, дорогие мои. Вот давайте подумаем немножечко об этом. Время наше истекло. Вот тут Евгений вопрос прислал. Ну, вот Евгений говорит, надо было патриарху Кириллу на всю страну объявить. Да он ж объявлял, наверное, язык оббил объявлять. Кто ж смотрит-то? Кто ж его в эфир-то часто выпускает? Ну, посмотри.

0: эти кого показывают-то в основном. Этот, привет, Андрей, каждый день, да не по разу. Да какое-нибудь кривое зеркало, хихихаха, с Петросяном. Вот это вот у нас за мил душу идет. КВНы всякие, на которые КамАЗ там деньги выделяет. Миллионы, десятки миллионов. Вот это у нас за мил душу идет. А чтобы патриаршую проповедь вот так включить не только на канале «Спас» или «Союз», пойдите-ка, где там? В лучшем случае в новостях эпизодик длиной 30 секунд. И то считается много. Вот. Вот так. Так что вот на этой вот оптимистичной ноте я вынужден с вами попрощаться, поскольку время нашего общения на сегодня истекло. Всего вам доброго. Храни вас всех Господь.
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Людвиг ван Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром номер 1. За роялем Эмиль Гиллес. Один из крупнейших пианистов 20 века и один из первых советских музыкантов, который получил известность и признание за рубежом, Эмиль Гиллес с равной виртуозностью и вдохновением исполнял произведения всех эпох и стилей. Высокими достижениями музыканта были интерпретации виртуозных сочинений Листа, Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, Шостаковича. Но особое значение в его творчестве имели произведения Людвига ван Бетховена. И Гиллес по праву завоевал репутацию великолепного истолкователя бетховенского наследия. Как замечают музыковеды, дело в том, что общая направленность его искусства соответствует содержанию многих творений великого композитора, в частности, его фортепианных концертов. Музыкант обладал умением видеть и передавать масштабность бетховенского искусства, его внутреннюю силу и динамику. Есть мнение, что это черты типичные вообще для советских интерпретаторов Бетховена, но в его исполнении бетховенских сочинений вместе с тем рельефно ощутима собственная артистическая индивидуальность. Бетховенская энергия раскрывается им как могучая, непреклонно заявляющая о своей несокрушимости сила. Это впечатление складывается прежде всего благодаря воздействию волевого, властного, захватывающего слушателя ритма. К бетховенским циклам, по наблюдениям исследователей, артиста привел долгий путь, на котором он осваивал всевозможные репертуарные сферы – от виртуозности фантазий и рапсодий Листа до глубокой сосредоточенности Шуберта или Брамса.

«Бетховен для меня колосс. Эверест», – писал Эмиль Гилельс. «Множество исполнителей словно стремятся с разных сторон забраться на него, и все же лишь единицам удается приблизиться к далеким вершинам». Наиболее полное представление о Гилельсе, интерпретаторе Бетховена, дает исполненный им цикл бетховенских концертов, и это одно из самых выдающихся достижений зрелого Гилельса. И по записям можно проследить, как многогранно воплощает пианист мир образов великого симфониста. Временной промежуток, разделяющий создание первого и пятого концертов, сравнительно небольшой. Но он оказался достаточным, чтобы в стиле композитора произошли существенные изменения. Гилельс мастерски их передает. Ранние концерты он играет иначе, нежели концерты зрелого периода. В первом концерте, отмечают музыковеды, тонко выявляется преемственность с искусством Моцарта. Это сказывается в филигранном исполнении некоторых тем, в особой чеканности и изяществе многих пассажей. Но уже здесь то и дело ощущаешь могучий бетховенский дух. Еще яснее он проявляется в исполнении третьего концерта. Большое значение имеет и редкое по совершенству мастерство пианиста, не допускающее нежелательных случайностей. И, как отмечали музыканты и слушатели Гилельса, вызывающее чувство прочности той внутренней основы, на которой воздвигается все художественное сооружение.

концерты Людвига ван Бетховена в интерпретации Гелельса предстают как высокие образцы музыкального классицизма. Пианисту удалось достигнуть редкой гармонии в выявлении художественного содержания этих произведений. Образы мужественные, драматические, героические органически сочетаются с образами лирическими или оживленно-задорными. Великолепно ощущение целого, исключительно ясно переданные детали, все контуры мелодических линий. Привлекает благородная простота исполнения, как правило, особенно труднодостижимая в лирике. Эмиль Гелельс неоднократно исполнял и записывал все фортепианные концерты Бетховена, но, к сожалению, не успел завершить работу по записи всех его фортепианных сонат. Пианисту Александру Гиндину, заслуженному артисту России, в силу возраста с Гелельсом встретиться не пришлось. И все-таки он вырос именно на его звуке, на его записях. Первое имя пианиста, которое я услышал в своей жизни, первую пластинку, которую мне подарила мама на день рождения, мне было лет 8-9, это две сонаты, 8-я и 14-я Бетховена, были в исполнении Эмиля Гелельса. И эта планка навсегда. Пианист Борис Блох, младший коллега Эмиля Гелельса, вспоминал о встрече с великим музыкантом. Он играл третий концерт Рахманинова и пятый концерт Бетховена. Я к нему подошел после концерта Рахманинова и сказал, что мечтаю выучить этот концерт, особенно прослушав его, Гелельса. На следующий вечер он играл Бетховена. У меня все перевернулось. И я говорю, теперь я хочу играть Бетховена, потому что теперь я полон этим.

Всем, кому посчастливилось услышать игру Эмиля Гиллиса в концертном зале, было невозможно забыть его исполнение. Как невозможно было не почувствовать в нем человечность, глубину, высшую правду искусства артиста и человека большого сердца. Пианист Евгений Кисин. К сожалению, мне не довелось лично услышать Эмиля Гиллиса. Он ушел из жизни, когда мне едва исполнилось 14, а попасть на его концерты в Москве, где я родился и вырос, было практически невозможно. Но с отроческих лет и по сей день я постоянно слушаю записи этого великого музыканта, слушаю и учусь. Изучение гиллисовского наследия уже много лет является неотъемлемой частью моей работы, и чем больше я слушаю, тем больше восхищаюсь искусством этого великого художника, мастера высочайшего класса. Гиллисовская невероятная глубина и огромная внутренняя сила, львиная хватка, золотой звук и высочайшее пианистическое мастерство. Все это всегда было мне чрезвычайно близко и каждый раз поражает, волнует, захватывает. Гиллис оставил нам такие великие образцы интерпретации музыки. И это огромное счастье для всех музыкантов и меломанов мира. Когда слушаешь таких пианистов, как Гиллис, особенно глубоко ощущаешь мир музыки, искусства, который великие мыслители и поэты справедливо считали высшим проявлением жизни духа. Проходит десятилетие, но потребность рассказывать, писать и знать о нем как можно больше, слушать его многочисленные записи не иссякает. Столь притягателен художественный и человеческий образ артиста. Немногословный в жизни, он сполна раскрывался духовно в музыке. Поразительно его слияние с ней, вдохновенность, почти речевая выразительность, искренность в любом произведении, которое он исполнял, доверяя слушателям свои сокровенные чувства. Его искусство с годами становилось все более тонким и мудрым, а звук стал как человеческий голос.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске состоялось заседание Оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унжинского. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Более 52 тысяч человек посетили Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде, в здании правительства Нижегородской области, в Кремле, состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского, отмечается 1 августа, и Макария Желтоводского и Унжинского, отмечается 7 августа. Заседание прошло 23 июня под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и управляющего Нижегородской епархией митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. В обсуждении приняли участие представители органов власти и силовых структур региона, а также епископ Лысковский, Лукояновский и Осия, настоятельница Свято-Троицкого Макаревского Желтоводского монастыря игуменя Нина Антонова. Со вступительными словами выступили Глеб Никитин и митрополит Георгий. Далее были заслушаны доклады и подведены промежуточные итоги подготовки к основным мероприятиям. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении при притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы, способный вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. Более 52 тысяч человек стали участниками 22-го международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Мероприятие проходило при поддержке национального проекта «Туризм гостеприимства» 20 и 21 июня в Семенове. Главная тема мероприятия в этом году «110 лет в руках мастеров» была посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Двухдневный праздник традиционно объединил мастеров, художников и гостей из разных регионов России и других стран. Площадками фестиваля стали сразу несколько улиц и площадей Семенова. Свое мастерство на празднике представили свыше 1000 талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из Республики Беларусь. Прошли народные гуляния, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Состоялось живое общение с мастерами, хранителями традиций. Напомним, День народных художественных промыслов в России был установлен указом президента России в 2022 году. Инициатором закрепления праздника на федеральном уровне выступила Нижегородская область, где работники отрасли народных художественных промыслов отмечают свой профессиональный праздник еще с 2013 года. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем цикл лекций о Пушкине. Пушкин в поисках истины. Истина, естественно, с большой буквы. Итак, повести Белкина. И первым идет у нас повесть «Выстрел». Итак, появился у них в полку молодой человек богатой и знатной фамилии. Ну, он не называет ее. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Вот, оказывается, причина. Первенство мое поколебалось. То есть нужно было это первенство отстоять. Каким образом? Обольщенный моей славою, он стал было искать моего дружества. Понимаете? И вот этот вот человек, богатый человек, да, искал дружбу. Сильвио полагает ради славы Сильвио. Я хочу, чтобы это мы тоже с вами запомнили. Потому что как воспринимает Сильвио этого человека? Но я принял его холодно, то есть не захотел разделить с ним славу. И он безо всякого сожаления от меня удалился. То есть, смотрите, без всякого сожаления. Это о чем свидетельствует? Что человек очень умный, очень самостоятельный. И не ради славы он хотел. Его он просто заинтересовал, его Сильвио заинтересовал. И хотел познакомиться с ним поближе. Но Сильвио подумал, потому что он эгоцентрик. Он подумал, что это ради его славы, так сказать, интерес этот вызван у богача. И я его возненавидел. Смотрите, причина – Сильвио. Но смотрите, он тоже ведь раскрывается перед этим молодым своим слушателем, рассказчиком, да? Раскрывает свои чувства, обнажает их. А почему? Да очень просто. Потому что он ведь сказал, что мы, скорее всего, что разлучаемся навсегда. Потому что или он погибнет, так сказать, где-то не встретится, но, во всяком случае, жизненные пути их разойдутся. Поэтому хотя бы кому-то, в данном случае не священнику, хотя бы одному человеку, которого он уважал и которого он любил, он может раскрыть свою душу. Успехи его в полку и в обществе женщины приводили меня в совершенное отчаяние. Смотрите, если гордыня, то, а это первейший из грехов, то он открывает уже врата уже и остальным грехам. И все теперь начинается валиться, так сказать, захватывать все больше и больше с различной страсти, так сказать, и отчаянство, бешенство там и так далее, и так далее. Я стал искать с ним ссоры. Он стал искать, потому что нужно убрать противника. На эпиграммы мои он отвечал, эпиграммы, которые всегда казались мне неожиданнее и острее, и которые, конечно же, мне в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. То есть, смотрите, все больше и больше ненависть разжигается в его сердце. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, вот еще, так сказать, зависть, особенно самой хозяйкой, бывшей со мной в связи, да, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросили к саблям, дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было уже на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. То есть, понимаете, он подготовился. Вспомните дуэль Ленского и Онегина. То есть три секунданта. То есть он готовится, потому что он ждал. Это как некая на определенном этапе или точка, или черта в жизни. И точка, если все это закончится трагически для него, или черта, которую он должен перешагнуть, пойти дальше. Но он уже к этому готовился длительное время и уже у этой черты стоит, с тремя секундантами. С изъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Знаете, моего противника, но на самом деле появляется не противник. А кто? Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле в сопровождении одним секундантом. Смотрите, этот, так сказать, совершенно не так относится к дуэли. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Вспомните дуэль Пушкина. Секунданты отмерили нам 12 шагов. То есть это не так, так сказать, барьер сходится, просто 12 шагов, потом берут жребий, бросают жребий, кто будет стрелять первым. Мне должно было стрелять первому. Ну, уже этого хотел. Но смотрите, он настолько, так сказать, рвался к этому, что волнение злобы во мне было столь сильно, волнение злобы, что я не понадеялся на твердость руки. И чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел не по благородству, а потому что не хотел промахнуться, а хотел наверняка выстрелить. Противник мой не соглашался. Он, в общем-то, не соглашался по чести и по дуэльному кодексу. Положили бросить еще раз жребий, да? Первый номер достался ему вечному любимцу счастья. Пардон. Почему он так вечный любимца счастья? Только что Сильву признавался, что хотел ему передать первый выстрел. А тут друг говорит, что вот жребий выпал, и опять ему повезло. Это какая сумятица чувств. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь, он, наконец, была в моих руках. Смотрите, второй раз. Жизнь была в моих руках. Он даже не допускает, что может быть осечка, что может быть промах и так далее. Нет. Он как некий такой демиург, который, так сказать, вот решает судьбу человека. И обратите внимание, здесь, в общем-то, нигде о Боге ни слова не сказано. Вот человеческое отношение выстраивается на таком вот горизонтальном уровне. Страсти, обиды, мнимая или действительная честь, оскорбление и прочее. Но нет чувства жизненного предназначения или влияния на судьбу человеческую воли Божией. То есть вот в данном случае до настоящего момента этого ничего нет. Итак, жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства. То есть ему нужно было увидеть слабость человеческую, вот чего он жаждал. А этого он не видел. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни, выплевывая косточки, которые долетали до меня. Смотрите, какое расстояние было. Близкое. Что косточки, которые он выплевывал, долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. То есть еще больше, вот те, вот, которые клокотали, так сказать, чувства, еще вырвались наружу. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Знаете, опять человек насколько эгоцентричен, что снова думает о себе, как о том, кто распоряжается чужой жизнью. И опять, как же он со своей, опять же таки, точки зрения расценивает жизнь своего противника. Злобная мысль мелькнула в моем уме. Смотрите, опять злоба. То есть вот ни одного положительного чувства нет в Сильвио. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти», – сказал я ему. «Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть мне не мешаете», – возразил он. «Позвольте себе стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявил, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и закончился. Ну, вот такой вот рассказ. Вот понимаете, вот когда мы начинали знакомиться с Сильвио, он вызывал некий такой интерес, и, в общем-то, возникало в нем такое весьма положительное представление. Его же рассказ, ну, если не в корне, то сильно меняет наше восприятие этого героя. Он же не кажется тем вот самым загадочным героем, романтиком, как вот показал в самом начале. Но рассказ продолжается. Я вышел в отставку, удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче мой час настал. То есть, смотрите, у романтического героя должен быть какой-то подвиг, к чему он стремится всю жизнь, какое-то достижение. Что у этого героя? Мщение. То есть вот 5 лет вынашивать мщение, жить только одним, чтобы пришла та минута, когда он наконец-то вот может забрать жизнь у этого человека. Ведь Джон дважды сказал, что вот та жизнь моя была в руках. Вот теперь он ждет. Подошел подходящий момент. И Сильвио дал вот то самое письмо прочитать рассказчику. которое он получил утром. Ему писали из Москвы, что известная особа, то есть вот его противник на дуэли, скоро должен вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сфилия, — что это известная особа». Кто это, да, известная особа? «Вот теперь еду в Москву, посмотрите, как так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». Вот смотрите, что делает Пушкин. Давайте вспомним, что Пушкин тоже накануне свадьбы. У него обостренное вот это вот чувство близкого счастья, то, о чем писал он Вяземскому, о том, что писал он своим друзьям, тому же Жуковскому и так далее, и так далее. Вот если вспомнить его письмо через 2 недели после женитьбы, он говорит: «Сейчас я женат и, кажется, безумно счастлив». То есть вот, вот это вот состояние счастья. А у Пушкина еще предчувствие счастья. И вот, вот это вот предчувствие счастья, которое может в любую минуту расстроиться, Пушкин это чувствует по себе. Кто его знает, как Наталья Ивановна там поведет, и состоится этот брак или нет. Тем более, что Пушкин сказал, что Наталья Николаевна свободна. Да, а вот как теща, так сказать, будущее себя поведет. Дойдет ли это, наконец, до брака или нет. Человек, то есть, может вмешаться, и это, так сказать, вот счастье будет расстроено или станет невозможным. Вот для Пушкина это его собственная ситуация. Вот теперь я хочу задать такой вопрос. А Пушкин на чьей теперь стороне? Или вот этот вот рассказчик, который говорит, ну, понятно, что за ним Пушкин стоит. Он на чьей стороне? На стороне Сильвио? Или вот на того сопротивника, которого мы еще практически ничего не знаем? Ведь это очень важный такой момент. Можно сказать, переломный момент в осмыслении именно этой истории, которая здесь рассказывается. И смотрите, выжидал, чтобы совершить это подлый поступок или нет? Вот ждать, когда у человека, да, он будет счастлив максимально. И вот оборвать это счастье. При этих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить сзади вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Знаете, уже теперь как тигр. То есть готовый броситься на свою жертву. Я слушал его неподвижно. Странные противоположные чувства волновали меня. Смотрите, рассказчик смутился. Смутился тогда, ну, как бы, так сказать, не отмщением за свою честь, за защиту чести, наверное, правильно так сказать, а теперь новые чувства волновали его. То есть вот что-то изменилось в восприятии рассказчиком его недавнего, ну, если не кумира, то, во всяком случае, героя. Слуга вошел, объявил, что лошади готовы. Мы поцеловались, он сел в тележку, где лежали 2 чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. То есть вот всю жизнь ездить с пистолетом. Мы простились еще раз, лошади поскакали. Прошло несколько лет. Это вторая часть этого повествования. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Это пишет рассказчик или Пушкин о себе? Когда он вынужден поселиться в небольшой деревеньке, да. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. А не Михайловское ли это воспоминание о Михайловском? До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда мне деваться. Малое число книг, а Пушкин писал своему брату Льву книг, как можно больше книг из Михайловского. Найденных мною под шкафами и в кладовой были вытвержены мною наизусть. То есть вот небольшое количество книг. Смотрите, в беспорядке кое-где валялись, но, видимо, от отца. Отец-то был литератором, я имею в виду Михайловское. Но вот как накладывается одно повествование на другое, так сказать, на воспоминания Пушкина. Вот можно с огромной долей вероятности говорит, что, в общем-то, проза наших писателей, большинства писателей, но вот Пушкин туда входит, и в значительной степени входит и Толстой. Она автобиографична. То есть, во всяком случае, жизненный опыт, перипетии житейские, как, впрочем, в некоторых романах Достоевского, не во всех, но в некоторых романах, она тоже, так сказать, это присутствует. Автобиографичность, я имею в виду. Автобиографичность по оценке поступков своих персонажей, и точнее, вот такое отражение собственного житейского опыта, собственного восприятия жизни в художественном произведении, в героях или, так сказать, обстоятельствах, с которыми сталкивается герой. Все сказки, которые только могла напомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску тогда. Так, извините, Ирина Родионовна, няня. Как раз именно в Михайловском Пушкине рассказывают сказки. Не в детстве, она была няней Ольги, она Сашенькой не занималась. Я хочу на это тоже обратить внимание. А это в Михайловском именно Пушкин и знакомится по-настоящему. Да, знакомы они были раньше, потому что, конечно, уже знал няню своей сестры. Но вот так вот близко познакомиться, когда Арина Родионовна будет ему рассказывать сказки, в частности, о попе и работнике Балде, то есть вот, ну, в общем, это как раз вот Михайловское. Принялся я было за неподслащённую наливку, но от нее болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя. То есть самим горьким пьяницей. Когда-нибудь задумывались над этим выражением? Пьяница с горя или горький пьяница? Почему он горький пьяница? Выражение-то у нас сохранилось. Смысл был утрачен. Это тот, кто с горя пьет, горький пьяница. Вот Пушкин его толкует. Близких соседей около меня не было.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. Стихи. Исполняет Мария Чичикина. Небесный брат.
2: Ангел мой, хранитель мой, брат крылатый, неземной, горячо тебя молю, душу сохрани мою, и святой рукой своей доброту в нее посей. Укажи дорогу, что приводит к Богу.
1: Таинство причастия.
2: Сегодня снова в церковь мы идем, чтоб причаститься в таинстве святом. Не сразу, но Господь помог понять, без причащения Божьими не стать, без спаса мне грехов не одолеть, не осветиться, духом не созреть. А я хочу не только на словах быть с Богом на земле и в небесах. И потому с молитвой и постом учаше я стою перед Христом.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Сказы отца Василия. Сказание о Нижегородском ополчении. В те времена проживали в Новгороде Нижнем мать да сынок малолетка по имени Иван. Жили они на горе Ильиной, поблизости от града Кремля, на самом откосе. Жили, не тужили, нищим обездоленным помогали, странников да беженцев принимали. И поселилась у них семья из земли ростовской. Был в той семье молодец-удалец Илья, статный, красивый, добрый. Привязался к нему всем сердцем маленький Иван. Обучал Илья малолетнего паренька вере православной, учению Христову, а пуще всего любви к Отечеству. Прошло 2 года. Уехал Илья с семьей на родину, в Ростов Великий. Там удалился он в Борисоглебский монастырь, дни и ночи проводил в посте и молитве. И получил Илья от Господа Бога дар прозорливости. Подрастал Иван, крепчал телом и духом, богатырем слыл среди народа низовского. А за горячую веру и почитание Церкви Христовой прозвали его Иван, сын церковный. Больно было видеть ему, как хозяйничают чужеземцы на земле русской. Король польский Сигизмунд с сыном своим Владиславом задумали всеми правдами и неправдами страну российскую захватить, церкви Божией разорить, православных христиан в латинскую католическую веру привести и погубить. И решил Иван отправиться в землю ростовскую, в Борисоглебский монастырь к своему наставнику Илье и спросить совета до молитвенной помощи. Выслушал его Илья и благословил идти в столицу низовскую, помогать князю Дмитрию Пожарскому и нижегородскому земскому старости Казьме Минину народное ополчение собирать против грабителей супостатов. На прощание дал Илья ему книгу древнюю, в коей вечными словесами прописано, как самим спасаться и спасать Русь православную. Разговор тот подслушал завистливый и злой Чернец, монах. Водил он дружбу с ляхами, поляками. Скапливал добро да сплетни собирал. Поговаривали, что продал он веру православную, променял заветы святых отцов на золотые червонцы и даже молился по-латинянски. Недолго думая, отправил тот чернец донос прямо к королю Сигизмунду. «Так, мол, и так, собирается против тебя король ополчение в столице низовской, и идет туда на подмогу Иван, сын церковный. Да еще книга у него есть силы необыкновенной, а в книге той прописано, как землю русскую спасти, да тебя прогнать». Разгневался польский король. Немедленно велел послать 10 лучших жалнеров, наемных солдат, схватить и привести к нему Ивана. Дорога до монастыря, до Нижнего, была одна. По ней и пошел наш герой на помощь народу низовскому, не ведая и не гадая, что черной тучей несутся по его следам ляхские воины. Погода стояла теплая, солнышко, играя лучами, согревало Ивана. Иисусова молитва теплила сердце и душу. Вдруг Сзади послышался топот конских копыт. Не успел оглянуться Иван, сын церковный, как был окружен вражескими всадниками. Враги, размахивая саблями да копьями, накинулись на русского богатыря, но в считанные секунды одолел их Иван. Ведь не робкого десятка был он, а уж силушки-удалушки было ему не занимать. В совершенстве владел он секретами русской медвежьей боротьбы. Без труда добрался Иван до Нижнего, и сразу разлетела смолва, что Иван, сын церковный, пришел укрепить народ в вере и поднять его на защиту Отечества. Тогда люд низовский, смоляне, вяземцы, дорогобужцы, все, кому было дорого спасение Москвы и всего государства, татары, мордва, чуваши, марийцы и другие народы Поволжья и севера стали объединяться в небольшие отряды, сотни, и вливаться в ополчение. Воеводы ополчения выбрали князя Дмитрия Пожарского, а помощником ему Козьму Минина. К сентябрю наголову разбили отряды ополчения польских захватчиков. Коварный Чернец, боясь расправы, бежал с поляками, да по пути напился зелена вина, свалился с моста в реку, так и сгинул. Про Ивана, сына церковного, никто более не слыхал. А вот книга, подаренная ему прозорливым Ильей, Богом вдохновенная, жива и поныне. И если мы с вами, друзья, хотим сами спастись и спасти Отечество свое, то жить нам нужно по заповедям Христовым, кои в этой книге записаны, да по заветам наших предков. На том стояла и стоять будет земля русская. А коли не будем так жить и продадим нашу веру за серебряники, вторыми иудами земли русской будем. Богу нашему в Троице славимому слава, о нем же всякое начинание, благодеяние приемлет и в совершение приходит».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Православная семья. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня православная семья – это какой-то собор людей, которые стараются веровать в Господа и жить чистой жизнью. Я имею в виду сборы родственников, родителей, бабушек и дедушек, разных детей разного возраста. А вера должна быть православной. У нас в семье вера выражается тем, что мы стараемся всегда ходить в храм и отдавать каждую свободную минуту Богу. А еще мы помогаем людям. Ну, например, вот стоят где-нибудь у входа в храм или где-нибудь на дороге какие-нибудь нищие и просят монеток. Мы все, что можем, обязательно постараемся дать. Или вот, например, машина въехала в какую-то большую лужу, и ее нужно вытащить. Мы можем ее подтолкнуть. И все это тоже проявление веры.
7: Для меня православная семья – это те люди, которые тебе очень близки, и ты можешь доверять. Ты можешь им рассказать что-то печальное, а они тебя могут поддержать. Они никогда тебя не предадут и поймут. Мои родители, сестра, одноклассники, бабушка, дедушка. Для меня доверие в православной семье имеет очень важную роль. Без этого доверия мне становится немного неловко и тяжело.
8: Для меня православная семья – это когда там все любят друг друга, не ссорятся, верят в Бога, молятся. Мы ходим каждое воскресенье в храм и ходим на причастие, на исповедь. Мы в храме целуем иконы и ставим свечи. И без этого не может быть православной семьи.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Батюшка, благословите.
2: Помощи Божией вам Господь благословит.
1: Спаси Господи. Вопрос у нас сегодня от Татьяны. Все происходит по воле Божией. И волосы на голове все сочтены. Зачем же молиться и просить, если все предрешено?
2: Спасибо, Татьяна, за вопрос. Мы молимся не только для того, чтобы просить. Все-таки молитва, прежде всего, это разговор с Богом. Разговор не только о земном. И высшее состояние молитвы – это разговор с Богом о Боге. И вот к этому мы призваны, и в этом мы должны стараться упражняться. Но и все-таки, что такое воля Божия? Если мы возьмем Писание и внимательно почитаем, то там сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». «Сия есть воля Божия во Христе Иисусе у вас». Так говорит апостол Павел. И получается, что наша воля Божия, да, точнее, воля Божия в нас, это не в том, чтобы мы тем или иным образом преодолевали очередную житейскую неурядицу, а в том, чтобы мы стремились к Богу и все это делали с радостью, с любовью к ближнему и с верой в Бога. То есть вопрос не в том, что я буду делать, да, а вопрос в том, как я буду делать, да, с каким сердцем я буду это делать. И для того, чтобы у меня все правильно получалось, для этого мы и просим. Ну и потом, то, что Господь видит все наши, да, будущие поступки, это не значит предопределенность в нашей жизни. Да, это Господь видит, но я-то это не вижу. И то, что все это известно Богу, никак не делает меня сейчас, да, здесь и сегодня каким-то несвободным, потому что все равно я буду это выбирать. И сделаю я это или не сделаю, это только мой выбор, это только мое решение, и Господь меня ни в коем случае не пытается там, да, как-то насильно к чему-то привести. Я могу это ему разрешить. Представляете, мы разрешаем Богу вмешиваться в нашу жизнь или нет. Мы можем просить: «Да, Господи, помоги мне вот в этом, потому что я не знаю, например, как мне быть в той или иной ситуации». Мы говорим: «Господи, направь меня, да, Господи, помоги мне». По сути, мы разрешаем Богу вмешаться в нашу жизнь. Но ведь именно свободная воля – это то, что более всего ценно для Христа. И именно ради того, чтобы соблюсти нашу свободную волю, была и совершена вот эта крестная жертва Христа. Ведь Он же мог просто прийти, да, во всей своей силе и славе, и мы бы поверили, и все бы мы были вынуждены просто, да, быть вместе с Ним. Но Он чтит нашу свободную волю, и поэтому, несмотря на то, что все наши волосы действительно сочтены, все равно выбор поступков в тех или иных ситуациях всегда остается за нами.
1: Батюшка, я позволяю, разрешаю Богу присутствовать. Мне вот здесь не очень понятно. Объясните, пожалуйста, еще.
2: Да, мы призываем Бога в свою жизнь. Просим Его, да, и приглашаем Его в свою жизнь. Когда мы приступаем к чаше причастия, это наш свободный выбор, быть с Богом или нет. Да, то есть, приступая к телу и крови Христовой, я тем самым приглашаю Бога жить во мне. Да, я принимаю Его тело и кровь. Я хочу, чтобы Он жил во мне. И следствием этого является какой-то правильный мой выбор, да, или правильный мой какой-то настрой в тех или иных ситуациях. То есть Господь начинает действовать во мне. Если я не причащаюсь, да, если я не разрешаю Богу входить в меня, да, и жить во мне, то, соответственно, Он просто, ну, зачастую бессилен перед моей собственной волей. То есть если я решаю, что мне вот так вот правильнее, значит, это мой выбор. Господь, конечно, каждую ситуацию силен выправить, но иногда, опять же, да, наша воля, вот я хочу именно так и никак иначе. Ну, Господь говорит: ну, хорошо. Кто-то говорит: со мной Бог, а кому-то говорят: Бог с тобой, да, и все. Вот. Все-таки надо быть с Богом, и тогда все будет правильно, да, надо разрешать Ему действительно вот жить во мне, быть во мне, и это не просто какое-то вот, ну, внутреннее: да, Господи, да, я тебе разрешаю. Должно быть некое действие, прежде всего, причастие.
1: Спасибо, батюшка, все понятно.
2: Помощи Божьей вам.

0: церковное слово.
1: Единою.
2: Единою однажды. Пример из книги Бытия.
1: И рече, что Господи, аще возглаголю еще единою, аще же обрящуся там 10, и рече, не погублю 10 ради. Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: не истреблю ради 10.
2: Итак, единую означает однажды.

Эти два человека никогда не встречались, но тем не менее их имена в памяти русских людей и церковной традиции навсегда связаны друг с другом. Русской православной церковью издавна чтятся основатели знаменитого Соловецкого монастыря – Зосимы и Саватия. О преподобном Саватии, иноке Кирилла Белозерского монастыря, и его предшествующей жизни ничего не известно. Житие святого сообщает, что он подвязался в обители в дни благочестивого князя Василия Васильевича Темного, то есть после 1425 года. В жизнеописании Саватия так говорится о начале подвигов преподобного. Услыхав о том, что в Новгородской области находится озеро Нева, теперь Ладожское, а на нем остров, называемый Валаам, с монастырем во имя Преображения Господня, Саватий просит игумена и братью обители разрешение на жительство в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. Но вскоре, прослышав о пустынном и безлюдном месте, Соловецком острове на Белом море, он решает переселиться туда. Несмотря на отказ настоятеля и братьев в его просьбе, Саватий ночью тайно покидает Валаамскую обитель и устремляется к безлюдным Соловецким островам. Остров Соловки был удобен для проживания. Там имелась пресная вода, рыбные озера, леса, но связь с материком из-за его удаленности и трудности плавания по Белому морю была всегда затруднительна. Когда жители тех мест узнают о намерении Саватия поселиться на острове, одни начинают всячески отговаривать его, а иные даже осмеивают святого. Вместе с иноком Германом, жившим уединенной жизнью при часовне в устье Выги, преподобный поселился в красивой местности в глубине Соловков. Спустя год после кончины преподобного Саватия, 27 сентября 20-х годов 15 века, как сообщает житие преподобного Зосимы Соловецкого, благоугодно было прославить это место на Соловецком острове. Сей святой муж, подобный в подвигах преподобному Саватию, был избран Господом для устроения славной и великой обители. О личности Зосимы Соловецкого нам известно чуть больше его предшественника. Преподобный был родом из села Толвуя, Новгородской области. Его родители были весьма богатыми людьми. Сына своего они с юных лет воспитывали в христианских добродетелях, выучили его грамоте. Желая сохранить чистоту, отрок отказывается вступить в брак по настоянию родителей и покидает семью. Он живет отшельником в уединенном месте, принимая на себя иноческий образ. Историю жизни и подвигов преподобного Саватия Зосима услышал от инока Германа, того самого, который ранее жил со святым на Соловецких островах. В житие Зосимы записано: «Весьма возрадовался он духом и пожелал быть жителем того острова и преемником преподобного Саватия, почему и стал усердно просить Германа довести его до того пустынного острова и научить его там житию иноческому». После прибытия на остров Зосиме довелось видеть чудесные знамения. Пресветлый луч, который воссиял с неба и указал на место построения церкви. Вскоре на остров стали прибывать иноки. Их усилиями построена и освящена церковь, положено начало существования Спасо-Преображенской Соловецкой обители. Жизнь братьев была нелегкой. Время проводили в постоянных молитвах и посте. Своими руками возделывали землю, рубили лес, ловили рыбу, варили соль, которую потом обменивали у купцов на самые необходимые для монастырской жизни. После того, как два игумена покинули обитель, братья просила Зосиму взять руководство монастырем на себя. Преподобный долго отказывался, но вынужден был согласиться. Его рукополагают в Новгороде. Новоназначенный игумен Зосима возвращается в монастырь с золотом, серебром, церковной утварью, хлебом и другим добром, которые передали обители новгородский епископ и бояре.
При Зосиме обитель расцветала и стала одной из богатейших обителей русского севера. В 1465 году в монастырь были перенесены мощи Саватия Соловецкого, а в скором времени из Новгорода была привезена икона святого Саватия, пожертвованная в монастырь купцом Иоанном, ставшим свидетелем чудес, происходивших возле могилы преподобного. Свои последние годы Зосима по-прежнему проводил в трудах и молитвах. Предчувствуя приближение кончины, своими руками он соорудил себе могилу, затем собрал братью и передал ей наставление. Скончался преподобный игумен Зосима 17 апреля 1479 года. В середине XVI века, 8 день августа, мощи преподобных Зосимы и Саватия торжественно перенесли в предел соборного храма во имя преподобных, где они покоятся и доныне. Зосима, так же как и Саватий, прославился многочисленными чудотворениями. Много раз преподобный являлся плавающим по морю, когда они находились в опасности, останавливал бурю и спасал корабли от потопления. Иногда его видели в храме среди молящихся иноков. У гробниц Зосимы и Саватия Соловецких молитвами преподобных больные не раз получали исцеление. Церковь празднует память преподобных трижды в году. 8 августа, в день перенесения их мощей, 17 апреля и 27 сентября, в дни их памяти.

0: как бронзовый золой жаровень, жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечой вровень, миры расцветшие висят. И как в неслыханную веру я в эту ночь перехожу, где тополь обветшала серой, завесил лунную межу, где пруд, как явленная тайна, где шепчет яблони прибой, где сад висит постройкой свайной и держит небо пред собой. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 24 июня, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра, 24 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне будь грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим, поучитеся и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, Пречистей Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, велико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Свято-Троицком соборе города Сургута 28 мая 2023 года.
1: Вера в Господа призвана менять человеческую жизнь к лучшему. Если человек крестился, если он себя связывает с православной церковью, он не может не наблюдать за своим внутренним духовным состоянием. Если такой человек занимается чем угодным, политикой, бизнесом, общественной работой, в конце концов даже семьей, но почти никогда не вспоминает о Боге, то ведь и Бог не будет его помнить. Ведь отношение человека и Бога – это движение двустороннее. Господь дает нам свою милость, свою благодать, свою помощь в ответ на нашу веру, а вера должна выражаться в молитве и споспешествоваться добрыми делами. Потому что если есть вера, а нету добрых дел, то мы, как по слову Божию, медь звенящая и кимвал брецающий, то есть пустота. Наша вера ни во что не реализуется. Вот эти истины, они помогают каждому человеку выстроить правильно свои отношения с Богом, верить в Него, признавать Его бытие, исполнять Его предначертания, Его заповеди, Его закон. И одновременно через участие в жизни Церкви, через причастие святых Христовых тайн входить в мистическое, таинственное, непонятное человеческим разумом, но реальное соприкосновение с Богом. Все то, чему учит Церковь, это и есть помощь человеку в движении вверх. Во всех смыслах этого слова. В духовном, навстречу Богу. В интеллектуальном, познавая все большее и большее и укрепляя свой разум. И даже когда человек умножает свои материальные средства, но обращая их не только на себя, а в первую очередь совершая добрые дела, то и этот материальный успех становится Богом благословленным. Вот жизнь христианина, она, собственно говоря, развивается по самому правильному вектору. Обрести направление в жизни – это очень сложное дело. Либо нужно... Помощь нужна каких-то учителей, родителей. Либо человек достигает какой-то высоты интеллектуальной посредством своего образования. Но даже там, на этих высотах, легко заблудиться. А подлинный путь жизни, который несет спасение человеку и благо окружающим, лежит через веру. Через стремление жить по Божьему закону. Вот тогда и материальные блага становятся фактором, содействующим человеческому спасению, обретению Царства Небесного. А если ничего подобного не делается, то богатство обращается в осуждение. Дай Бог, чтобы было именно так, как Господь велит, чтобы не просто богатство одного или другого человека, а богатство всей нашей страны обращались для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, свою свободу, чтобы имела силу отразить вражеские нападения, чтобы развивалось образование и культура в нашей стране, чтобы укреплялась духовная жизнь и чтобы каждый человек, сознавая себя сыном и дочерью Церкви и чадом Отечества нашего, могли служить и Богу, и народу, и стране нашей, а также, конечно, своим близким и родным. И вот да поможет нам Господь именно так прожить жизнь, а не просто либо сокрушаться о своей жизненной неудаче и на все махнуть рукой, либо упиваться своим материальным благополучием и стать духовно слепым человеком. И то, и другое опасно. А путь, который указывает Господь через свое Евангелие, который провозглашает Церковь, Он направлен и на личное возрастание, и духовное, и материальному возрастанию никто не препятствует. Но он таков, что через это возрастание человек обретает способность быть с Богом, а значит, обрести самое главное – спасение во Христе Иисусе Господе нашим.
2: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 16 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Христос образно описывает отношение иудеев к себе и к Иоанну Предтече. 2500 лет назад, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, когда пришел Иоанн Предтеча, который не ест, не пьет, казалось, что это идеал для духовного подражания, и его авторитет был непререкаем. Но нашлись люди, которые, укоряя его в излишней суровости обличения человеческих недостатков, утверждали, что в нем бес. Затем в мир пришел Сын Человеческий, который ест и пьет. Первое чудо, которое Христос совершил в Кане Галилейской, притворив воду в вино, показало, что он вовсе не такой суровый аскет, каким был Предтеча. Сложилась диаметрально противоположная ситуация, но проповеди Спасителя опять не верят, прилагая противоположную мотивировку. Он любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Приветливость и снисходительность к отверженным и уничиженным, как и суровая аскеза с точки зрения отдельных людей, оказывается также греховна. Люди, имеющие уши, то есть разумеющие Священное Писание, не слышат, да и не хотят вслушиваться в слова Мессии. Они полны религиозных предрассудков и капризны, как избалованные дети. Одни из них хотят веселиться, а другие плакать. Но среди народа Завета нашлись и трезвомыслящие люди. Умудренные религиозным опытом, они с благоговением и верой восприняли покаянный призыв Иоанна Крестителя и проповедь благой вести, принесенную в мир единородным Сыном Божиим. О них Спаситель говорит: «Оправдана премудрость чадами ее». Иными словами, это тот самый святой остаток, который по своим духовным дарованиям стоит выше остальных людей. Мир мало изменился с тех пор, поэтому главное для каждого христианина – это оказаться по качествам своей души сопричастным к этому святому остатку. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущих передачах мы говорили с вами о святых, о нашем обращении ко святым, говорили о житиях, говорили об иконах святых. Теперь хотелось бы начать разговор о том, как же человек становится святым. Точнее, даже не становится, а как человек признается святым. Прославление в святости, канонизация. Такой термин существует в богословии, такой термин существует в нашей церкви. Братья и сестры, я думаю, никто из нас не сомневается, что установить святость, в том, что признать человека святым, может лишь только Бог. Никакие документы, никакие соборные решения не могут сделать из человека не святого человека святого. Поэтому, если кто-то считает, что для того, чтобы сделать человека святым, достаточно соборного решения синодальной комиссии по канонизации, этот человек ошибается. Святым человек признается только Богом. И лишь Господь волен признать человека святым, лишь Господь волен признать его своим угодником. А что же тогда канонизация? Что же тогда прославление в святости? Дело в том, что мы с вами говорили, что святые – это еще и молитвенные предстоятели, это еще и образец для нашей духовной жизни, это еще и объект для нашего почитания. Так вот, церковь, хранимая Духом Святым, святая и безгрешная, принимает решение не о святости того или иного человека. Церковь принимает решение о прославлении его в лике святых и о принятии общецерковного или местного почитания этого святого для нашего молитвенного предстояния. Комиссии по канонизации решают вопрос о том, чтобы благословить общецерковное или местноцерковное почитание того или иного святого, а отнюдь не признают его святым. Мы же не можем себе представить, братья и сестры, что какие-то пастыри, архипастыри, собравшись, молитвенно предстоя, помолившись, решили, что вот этот человек свят, а этот не свят. Ну, конечно же, нет. Никто из нас даже не дерзает и помыслить об этом. Комиссии по канонизации лишь принимают решение об общецерковном прославлении, об общецерковном поминовении. И вот если принято решение об общецерковном прославлении, об общецерковном поминовении, то к этому святому мы можем вместе со всей церковью молитвенно обращаться. А как же быть тем, кто не прославлен? Мне кажется, братья и сестры, что число угодников

0: Русские святые.
1: Борис и Глеб. Братья Борис и Глеб – первые святые, канонизированные Русской Православной Церковью. Они жили в конце X – начале XI века. Борис и Глеб были глубоко верующими людьми. Оба не пожелали участвовать в братоубийственной вражде и со смирением приняли смерть от руки своего брата Святополка. Борис и Глеб были духовно близки друг к другу, и сейчас их святые мощи положены рядом. Они находятся в Борисоглебском храме в городе Вышгороде. Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко, крестившего Русь. С детства они воспитывались в христовой вере, любили читать священные писания и жития святых. Борис собирался посвятить свою жизнь служению Богу, однако он повиновался воле отца и стал военачальником. Борис получил в удел Ростов и отправился защищать южную границу государства. Когда же он вернулся из похода, оказалось, что отец уже умер. Старший брат Бориса, Святополк, самовольно провозгласил себя новым правителем Руси. Известно, что сам Владимир намеревался передать правление Борису не по старшинству, как того требовал обычай, а по велению отцовского сердца. В боголюбивом и праведном Борисе Владимир видел достойного продолжателя своего дела – становления христианской веры на Руси. О княжеской воле в Киеве знали многие, в том числе и коварный Святополк. Он решил умертвить Бориса. Когда князь Борис узнал о чудовищном замысле Святополка, он не начал борьбу с братом, а спокойно ожидал смерти. Убийцы напали на Бориса после вечерней молитвы. Было воскресенье, 6 августа 1015 года. А после Святополк умертвил и Глеба. Опечаленный известием о смерти любимого брата, Глеб отправился в Киев, но по дороге был зверски убит. За совершенные злодеяния народ прозвал Святополка окаянным. В 1019 году благоверный князь Ярослав Мудрый разбил дружину Святополка. Это произошло на том самом месте, где был убит Борис. Одержав победу, Ярослав стал отыскивать тела Бориса и Глеба. Он знал, что князь Борис погребен в Вышгороде, близ Киева. Вскоре на реке Смедынь, неподалеку от Смоленска, нашли святые мощи благоверного Глеба. Оттуда их перевезли в Киев и положили рядом с останками Бориса. Место погребения братьев прославилось чудесами. Тогда их святые мощи извлекли из земли и положили в специально устроенной часовне. В годовщину гибели Бориса 6 августа 1026 года был освящен пятиглавый храм в честь святых братьев. Через 40 лет в Вышгороде мощи Бориса и Глеба перенесли в новый храм. На торжестве присутствовали все три сына Ярослава Мудрого – Изяслав, Святослав и Всеволод. В 1991 году на том месте, где, как полагают, был убит князь Глеб, установили памятный знак. Сейчас множество храмов и монастырей Русской Церкви посвящены Борису и Глебу. Почитание святых благоверных князей началось вскоре после их кончины. Известны многие случаи явления Бориса и Глеба в трудное для нашего Отечества время. Святые князья оказали духовную поддержку Александру Невскому накануне Ледового побоища. Явились они и князю Дмитрию Донскому в день Куликовской битвы. «Всякое дыхание да хвалит Господа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня объектом нашего рассмотрения станет Вологодская иконописная школа. Эта иконописная школа охватывала большой по территории регион, который включает и современную Вологодскую область, которая является одной из самых больших в центральной части России, а также часть земель Пермской, Архангельской областей и современной Республики Коми. На этом большом пространстве выделилось несколько художественных центров или подцентров, такие как Вологда, Белозеро, Великий Устюг, Устюжна, Тотьма, Пошехонье, Солевичегодск. Самые известные города из истории и из современности Вологодской губернии и области. И некоторые наиболее крупные северные монастыри. Вообще положение Вологодского региона на границе между крупными центрами икон и севером, где процветало народное, преимущественно крестьянское искусство, определило своеобразие изобразительного языка этого северного сурового края. В нем сочетаются достижения крупных иконописных школ, окружавших его: Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Ростовской, с простотой и непосредственностью северных писем. А письма – это тот термин, который обычно подразумевает принадлежность к самобытной манере письма, изображения, характерного для северных регионов России. Начало иконописной культуры этого региона относит к XIII веку, когда она была связана с новгородской и ростовской художественными традициями. Самый ранний дошедший до нас образец – это икона Божьей Матери Умиления Подкубинская первой половины XIV века. В ее иконографии, как и во многих других школах и иконографиях, чувствуется ориентация на византийские образы, что было характерно для ростовской живописи. В композиции и выборе предстоящих иконы второй половины XV века Богоматери на престоле с предстоящим Николой и Климентом чувствуется влияние новгородской традиции. Но в целом исследователи говорят, что это все-таки среднерусская, обычная для того времени и места традиция. В конце XV века, когда регион наравне с другими регионами Центральной России вошел в состав Московского государства, местная традиция испытала сильнейшее влияние Московской школы иконного письма. В этот период Вологду неоднократно посещали большие артели московских художников. Например, в 1497 году московские мастера работали над иконостасом Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. А в начале XVI века Дионисий, великий русский иконописец, представитель московской иконографической школы, и его художники подвязались в Ферапонтовом и Павлообнорском монастырях, где оставили свои росписи, сохранившиеся до нашего времени. Своего расцвета художественная культура Вологодского региона достигает в середине XVI века, когда Вологда становится преуспевающим торговым и административным центром. Иван Грозный даже серьезно рассматривал планы о переносе столицы в Вологду, о чем, кстати, сохранилось напоминание в вологодском гербе, на котором изображается рука, выступающая из облака с короной в ней. Символ, что Вологда могла стать столицей, но это так и осталось заоблачной мечтой. В этот период были написаны храмовые иконы большинства городских церквей, от живописи Новгорода и Москвы. Вологодскую икону этого периода отличает некоторая архаичность, что говорит о намеренной ориентации на более раннюю местную традицию этого северного края.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 16 по 20 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись». Христос образно описывает отношение иудеев к себе и к Иоанну Предтече. 2500 лет назад, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, когда пришел Иоанн Предтеча, который не ест, не пьет, казалось, что это идеал для духовного подражания, и его авторитет был непререкаем. Но нашлись люди, которые, укоряя его в излишней суровости обличения человеческих недостатков, утверждали, что в нем бес. Затем в мир пришел Сын Человеческий, который ест и пьет. Первое чудо, которое Христос совершил в Кане Галилейской, притворив воду в вино, показало, что он вовсе не такой суровый аскет, каким был Предтеча. Сложилась диаметрально противоположная ситуация, но проповеди Спасителя опять не верят, прилагая противоположную мотивировку. Он любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Приветливость и снисходительность к отверженным и уничиженным, как и суровая аскеза с точки зрения отдельных людей, оказывается также греховна. Люди, имеющие уши, то есть разумеющие Священное Писание, не слышат, да и не хотят вслушиваться в слова Мессии. Они полны религиозных предрассудков и капризны, как избалованные дети. Одни из них хотят веселиться, а другие плакать. Но среди народа Завета нашлись и трезвомыслящие люди. Умудренные религиозным опытом, они с благоговением и верой восприняли покаянный призыв Иоанна Крестителя и проповедь благой вести, принесенную в мир единородным Сыном Божиим. О них Спаситель говорит: «Оправдана премудрость чадами ее». Иными словами, это тот самый святой остаток, который по своим духовным дарованиям стоит выше остальных людей. Мир мало изменился с тех пор. Поэтому главное для каждого христианина – это оказаться по качествам своей души сопричастным к этому святому остатку. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страсть.

Селят же не отмени просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я когда достойным мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силу и на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Святость

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем нашу с вами встречу, наш разговор о ликах святости. Особым ликом святости, признаваемым Церковью, является лик страстотерпцев. Он тесно связан с ликом мученичества, с ликом исповедничества, а также он тесно связан с ликом благоверных правителей, о котором мы будем говорить позже. По большому счету, наверное, всех мучеников можно назвать страстотерпцами. Если мы вслушаемся, вчитаемся в это название «страстотерпец», это будет означать «претерпевший страдания». Естественно, что все мученики, все исповедники терпели страдания. Однако в лике мучеников прославляются те, кто во время мучений был понуждаем к отречению от Христа, понужданию к отречению от Церкви, от своей веры. Как правило, мучеников гнали либо еретики, либо язычники, либо иноверцы. Но в истории Церкви не так уж часто, но были случаи, когда страдания и смерть своим братьям, своим сестрам несли такие же христиане, их единоверные братья и сестры, которые забыли заветы Христа, которые руководствовались, возможно, какими-то политическими заговорами, какими-то личными мотивами, злобой, коварством, которые руководствовались своими земными целями. В случае, если от гонимого, от жертвы не требовали отречения от Христа, если его мучения и смерть были вызваны причинами сугубо мирскими, сугубо земными, то в этом случае речь идет о страстотерпчестве, как лике святости. Стоит отметить, что хотя от страстотерпцев не требовали отречения от Христа, но отказ от принятия страданий и от принятия смерти предполагал нарушить для них заповедь божественного братолюбия. На это христианин также не мог пойти, как и на нарушение других заповедей, на отпадение от Христа. Поэтому подвиг страстотерпчества считается абсолютно и полностью христианским. Поскольку мы помним слова Спасителя, что нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. Страстотерпцами в учении Церкви именуют жертву, в первую очередь смиренную. Первое главное качество страстотерпца – это смирение. Это жертва, которая не противилась своим гонителям, которая добровольно, подчеркиваю, очень важен в страстотерпчестве принцип добровольности, которая добровольно идет на страдания, на смерть, не оказывает сопротивления. Суть этого подвига еще и в незлобии, еще и в колоссальном, наверное, в гигантском во всеохватном терпении и, в первую очередь, в колоссальной и всеохватной христианской любви. Любви ко всем, в том числе и к врагам, и в смиренной преданности Христу, непротивлении насилию. Страстотерцы – это, наверное, те, кто буквально понял заповеди Христа, кто буквально следовал за Христом, исполняя его заповедь.

0: другую.
1: Музей легла, он от мира, да, и которые мы реставрируем, консервируем, чтобы они вечно, как и будет музей вечно, да, так, чтобы они вечно участвовали в выставках и в различных экспозициях.
2: Будут формироваться новые выставки на основе уже? Вы, наверное, продолжаете работу с этими предметами?
1: Конечно,
2: научно?
1: Конечно. Вы знаете, вообще этот могильник до конца не осмыслен. Его могут осмыслить только, я очень надеюсь, после следующего археологического сезона.
2: Он будет в этом году?
1: Да, да, да, он обязательно будет в этом году. Мы этот могильник не докопали. У нас там еще остались, ну, на мой взгляд, порядка, может быть, там 50 погребений, может быть и нет, конечно. Но, вы знаете, это будет самое интересное. Это 8 век, да, может быть 7, а может быть и нет. То есть, ну, археология — это всегда передний край науки. И ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, делаешь ты его в пропасть или в гору. Вот я вот так вот образно выражусь. Археология — это всегда радость первого открытия, а потом долгого осмысления того, что ты нашел. Вооружайтесь маленькими лопаточками и большим терпением, как говаривали наши учителя-археологи. В этом году работа будет продолжена. И я очень надеюсь, что мы следующей осенью порадуем наших зрителей, наших слушателей, наших посетителей новыми интересными результатами.
2: Ну и самые такие интересные предметы все-таки из 300, которые вы выставляете в Никольской башне, которые могут удивить.
1: Ну, которые могут удивить.
2: Поразить воображение
1: вот,
2: наше.
1: Вот поразить воображение?
2: Да.
1: А вы знаете, а как поразить воображение умного, думающего, образованного человека, конечно, это предметы импорта. Это арабские дирхемы, это западноевропейские динарии.
2: Монеты.
1: Это, да, да, монеты. Это византийские бусы. Это, например, пряжка ремня с изображением оленя, которого там догоняет барс или какой-то другой хищник с Урала. Почему поразить воображение? А вот вы представьте себе карту. Карту, да, вот Западная Европа, оттуда динарии, вот Ближний Восток, оттуда дирхемы, вот Урал, оттуда бронзы. Так, какие огромные расстояния. Без самолетов, поездов, автомобилей, только гужевой транспорт, без интернета, телевидения, без ничего. Но...
2: Контакты происходили.
1: Контакты.
2: Обмен товарами тоже шел активно.
1: Контакты, торговля. То есть Мурома это не был каким-то маленьким лесным народцем.
2: Отсталым народом, да, нет, племенем диким.
1: Нет, нет, это были обширнейшие контакты, ну, практически со всем тогдашним миром. Вот, вот я считаю, что вот это вот, особенно если вдуматься...
2: Об образе жизни Мурома мы тоже делаем какие-то такие уникальные выводы. Да, спасибо вам большое. И мне бы хотелось, пока мы еще находимся на территории Кремля, нашего разговора, что же там будет из событийного в этом году? Интересного расскажите.
3: Главным событием в рамках празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника на территории Нижегородского Кремля было принято решение провести мероприятие такого и старого, и нового формата. Фестивали в Кремле – это не ново, да, потому что там были фестивали реконструкторов, там в прошлом году у нас был фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в этом году задуман такой музейно-фольклорный фестиваль.
2: Такого это... у нас еще, по-моему, не
3: такого
2: было.
3: Такого в Кремле еще не было, да. Вот поэтому я и говорю, вроде как формат-то старый, но он совершенно обновляется, да. То есть Кремль станет площадкой для представления масштабных исследований, которые ведутся, наверное, ну, они сейчас проходят по всей стране в рамках исследования и изучения нематериального культурного наследия. Да, мы все знаем, что был год народов России, и он дал старт вот этой теме сбора нематериального наследия. И наш музей, по сути, является ответственным, да, на территории Нижегородской области за эту большую работу. Уже вот в течение, да, с 23-го года мы проводим активные экспедиции, собираем материал, проводим научные исследования. С этим можно, результатами этой работы можно ознакомиться на специальном сайте, который был создан нашим музеем «Наследие», где представлены фольклор, обряды на территории нашей области, собранные в различных населенных пунктах, так и технологии промысла, потому что это тоже, по сути, нематериальное наследие. И вот эта вся

0: большая научная работа, она будет представлена для посетителей вот в такой форме фестиваля. То есть там будут и мастера промыслов, и фольклорные коллективы, и самые-самые разные форматы, экскурсии, естественно, да, и такой вот формат вечерки, предполагается, завершит мероприятие. Или лекторий. Да, это все состоится в один день. 4 июля мы всех приглашаем обязательно в Нижегородский Кремль, потому что это действительно большое интересное событие, которое близко каждому человеку, потому что это прикосновение к корням, безусловно, да, и знакомство с культурой, которая нас определяет на той земле, на которой мы живем. Это будет интересно всем, и детям, и взрослым, потому что мероприятие разноформатное, то есть, вот как я сказала, от лектория до мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов и так далее. То есть это вот наше главное событие на территории Кремля.
1: Похожие события, мероприятия, связанные с обрядовым календарем, у нас, по-моему, на территории Щелковского хутора. Мы здесь, ну, рядом с отчеством, что-то похожее
2: там есть,
1: проходит. Да. Да, но здесь глобально, здесь все-таки в центре города и впервые, да. Обычно такие имеют большой интерес мероприятия, собирают много людей. Спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно, я не могу не сказать про тот проект, который открылся только на этой неделе, еще несколько дней. Пригласить туда нижегородцев, наш манеж, где представлена деревянная скульптура. Пермские боги имела вот этот проект, по-моему, 2 года назад, если не ошибаюсь. Даже уже 3. Такой резонанс в Нижнем Новгороде. Очень много посетило жителей, гостей города его. Почему решили показать нашу уже скульптуру?
2: А вы не зря сказали про пермских богов. Это явилось каталитом, потому что привезли, посмотрели, и стало за державу обидно. А у нас же, у самих есть, сохранилось очень большое количество нижегородской деревянной церковной скульптуры.
1: Там, причем, помните, была небольшая экспозиция
2: нашей. На художественных промыслах это было, на Покровке 43.
1: И в составе пермских богов, я помню, уделили внимание чуть-чуть, прям капельку.
2: Чуть-чуть, да, чуть-чуть, но больше 70 предметов мы же выставляем. Вот сейчас выставляем, да, так, более 70 предметов. И было принято решение, и возникло желание сделать сразу же эту выставку после. Но, как это гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вот как вот большинство этих скульптур, как они были заложены в фонды в 20-х годах, когда музейщики еле-еле успевали спасать их из разрушаемых храмов, так, с тех пор их никто не трогал. Красочный слой весь осыпался, то есть они...
1: Она же была крашена, эта деревянная скульптура.
2: Они были в очень плохом состоянии. И вот, вы знаете, впервые за 130 лет существования музея случилось уникальное явление. Была выделена губернатором, за что ему огромное спасибо, очень хорошая сумма на реставрацию, и все наши предметы прошли через ВХРНЦ. Ну, это Всероссийский реставрационный центр имени Грабаря. Это очень большое счастье для музейщика. Вообще, когда предметы туда отправляются, а еще большее счастье, когда они отреставрированы, возвращаются. И вот как раз на этой выставке сейчас не будет ни одного не отреставрированного предмета. Вы знаете, это большая редкость. Тем более дерево, мы знаем, это недолговечный очень материал. Нет, который может, конечно, служить долго, но при надлежащем хранении, при надлежащем уходе. Не всегда бывает надлежащий уход. Вот, но мы сумели сохранить, мы сумели отреставрировать. Мы сумели построить научную концепцию экспозиции. Мы сумели построить экспозицию. И сейчас приглашаем всех в манеж на вот эту вот выставку, которая носит название «Собор святых». Выставка чрезвычайно получилась интересная, очень интересная.
1: Я помню, что в коллекции пермских богов было много ангелов, апостолов, Николая Чудотворца, видимо, очень почитаем. Тогда там был, и целый зал был посвящен распятию Голгофы. Очень разные они были. Интересно вот здесь посмотреть и сравнить. И еще. Ну и давайте еще какие-то, назовем самые интересные мероприятия, куда мы можем позвать в июле. И я знаю, что центр все-таки, кульминация торжества, она вот на эту последнюю неделю июня, да, и первую неделю июля приходится. Почему именно вот этот период был выбран?
2: 7 июля у нас официальная дата, у нас официальное торжество. Ну и потом, знаете, как-то летом гораздо лучше праздновать, чем зимой, тем более, что у нас будет задействовано и Покровка 8, там вот у нас кладовка галереи истории, там у нас на сцене будет очень много мероприятий. У нас будет задействован дворик усадьбы Рукавишниковых, где будут и музыкальные, и кулинарно-гастрономические мероприятия, и относящиеся мероприятия к ботанике, цветочные, да, вот как мы их называем.
1: Флористики, да?
2: Да, по поводу цветов у нас там цветник. Потому что, ну, летом тепло, летом хорошо. Может, только мухи кусают, но да ладно, мы к этому привычные.
1: Ну, и не могу не спросить, какова миссия музея сегодня, как вот у вас соединяются в работе и традиции, и инновации, в каком направлении музей движется сегодня, в будущее?
2: Вы знаете, музей у нас сейчас, я иногда смотрю и сам иногда удивляюсь тому, чего мы делаем. Мы делаем очень много. Мы давным-давно вышли за рамки именно музея. Мы ставим спектакли, мы снимаем фильмы. Мы проводим фестивали. Ну, а из музейного, конечно, мы комплектуем фонды. Мы стараемся приобрести, найти, получить, заполучить фонды, предметы, которые имеют почтенный возраст. Также мы собираем повседневность, чтобы наши потомки не были к нам в претензии. Потому что сейчас мы едем на том паровозе, который запустили наши предки, которые собирали повседневность. Мы должны собрать для потомков. Мы строим экспозиции, мы проводим еще кучу совершенно разных мероприятий. Мы вышли за рамки музея, это, я считаю, и правильно. Но все наши действия, и фестивали, и фильмы, и спектакли, все они служат только одной цели – сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Вот наша миссия музея, вот она.
1: И когда мы сможем пригласить уже в новые башни наших нижегородцев? Они будут открыты как музей Коромыслова, да, сегодня говорилась часовая башня?
0: Да, открытие Коромысловой башни планируется в сентябре 2026 года. Ну и часовая башня запланирована уже на ноябрьские праздники.
1: Приурочен к празднику,
0: ну,
1: да, 4
0: ноября. Мы постараемся. Мы приложим все усилия, да, не всегда все зависит от нас, к сожалению, но мы определенно приложим все усилия, потому что экспозиция в Коромысловой башне, она будет рассказывать об очень важном событии, это именно строительство Каменного Кремля, которое вызывает не меньше споров, чем датировка Архангельского собора.
1: И тоже, наверное, мифологии очень много, городской
0: легенды. Безусловно. Да, то
1: домыслов.
0: Есть это очень действительно с научной точки зрения необыкновенно сложный вопрос, который требует, ну, уже большая работа была проведена сотрудниками этого филиала по разработке концепции, и вот теперь она требует еще большой работы для ее воплощения. И тема часов и времени именно часовой башни, это тоже очень спорный вопрос, который вызывает тоже много рассуждений на эту тему, поэтому мы, собственно, постараемся тоже какие-то акценты расставить. Но я бы вот хотела добавить к словам Юрия Владимировича о нашей современной миссии. Музей сейчас стал таким масштабным научным центром. Я бы сказала, что мы прикладываем все усилия, чтобы и самим постоянно быть, так сказать, на высоком научном уровне, и привлечь к работе специалистов в разных областях, да, кто сейчас занимается интересующими нас вопросами. Мы проводим конференции научно-практические ежегодно, мы выпускаем сборники докладов, мы выпускаем каталоги наших выставок, мы выпускаем в научной обработке воспоминаний. Например, в прошлом году к юбилею Победы мы выпустили книгу «Осколки памяти», которая посвящена воспоминаниям горьковчан, чье детство пришлось на год Великой Отечественной войны. Это был очень интересный опыт научной обработки таких воспоминаний, сбора информации. По сути, это книга с планами Горького, на которые нанесены точки, как раз связанные с воспоминаниями. Это такая экскурсия по Горькому 40-х годов.
1: А 40-е как раз там вот часть, да, воспоминаний
0: была. Да, вот в этой книге, да,
1: отражена,
0: да. По сути, эта книга, она родилась из этой выставки 40-е, она стала таким продолжением ее, потому что выставку разобрали, а книга осталась. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы все, что мы делаем, фестивали, спектакли, от простой экскурсии и до сложных мероприятий, оно имело серьезную научную базу. Поэтому наш наша работа связана в первую очередь с тем, чтобы мы владели всеми актуальными научными сведениями, и чтобы никакой мифологизации истории, никакой фальсификации истории, мы прикладываем все усилия абсолютно для того, чтобы бороться с этими явлениями.
2: В общем, дорогие радиослушатели,

0: фильмы посмотреть, которые уже сняты, где можно?
1: Они вывешены, то, что мы считаем нужным, то вывешено уже есть в наших социальных сетях, есть на Рутубе. Вот, ну и вот, например, в прошлом году мы презентовали наши фильмы в рекорде. У нас был показ, то есть мы туда приглашали всех желающих.
0: Спасибо. И еще раз вас благодарю. Напомню, что этот час с нами провели генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: От чистого истока.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».
3: На одном из бальных вечеров у графа Лобковица, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание.

итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Баттиста Сammartini. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер 2 для фортепиано фа минор, меланхолический.

Музыкальные мгновения. Сюжет оперы «Орфей» Кристоф Виллибальд Глюк взял из известного мифа. Легендарный певец Орфей обладает магической силой искусства. Его пение умиротворяет хищных зверей, смягчает гнев страшных фурий, позволяет попасть в запретный мир и спасти любимую жену Эвридику. Конечно, это сказка, но никто еще не смог до конца определить, какие же струны человеческой души затрагивает музыка и какие силы она пробуждает. Мы только знаем, что музыка может заставить нас грустить и веселиться, совершать подвиги и каяться в грехах. А вот что написал Гектор Берлиоз о сцене оперы «Орфей», где звучит знаменитое соло флейты, известное под названием «Мелодия». А как чудесна музыка! Эти туманные гармонии, эти мелодии меланхоличные, как счастье, эта инструментовка нежная и прозрачная, так хорошо передающая ощущение бесконечного покоя. Все это ласкает и обвораживает.

0: Когда идешь тропинкою, куда ни глянь, в полях белеют чудо-шарики на стройных стебельках. Сквозные, серебристые, они как пух легки, стоят и не качаются от ветерка с реки. Всеволод Рождественский.
1: Классическая музыка на радиообраз.
2: Нюрнбергские мейстерзингеры Рихарда Вагнера – самая длинная классическая опера. В несокращенном варианте она длится 5 часов и 15 минут. Ее героем стал один из самых плодовитых и разносторонних немецких поэтов Ганс Сакс. Причем поэзией и музыкой он занимался лишь в свободные часы, так как был работящим башмачником. Премьера оперы состоялась в Мюнхене под управлением Ганса фон Бюлова и стала триумфом Вагнера и его покровителя-короля Людвига Баварского.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все-то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
1: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
0: Песня «Авачи». Я очень была удивлена, радостно. На одном из московских радио, когда я отдала свой репертуар для того, чтобы они выбрали, что именно конкретно в их передачу нужно, вдруг они мне звонят и говорят: «Раиса Ивановна, мы выбрали песню «Авачи», «Городецкие узоры» и ряд песен, но песня «Авачи» меня очень обрадовала, потому что это моя родная сторона, и авторы – мои земляки Борис Иванович Есин и Александр Машнин. Эти люди имеют уникальные свойства любить свою землю. Они очень многое помогают для того, чтобы наш край процветал. И я им очень благодарна. И эта песня будет всегда в моем репертуаре. Песня «Авачи».

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Прялка. Прялка – деревянный, обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенной резьбой или росписью, она висела на длинном месте как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству. Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка – спутница женщины на протяжении всей ее жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой. Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть все время, когда нет полевых работ. Тяжелый монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе на супрятке. Приглашали парней, пели, слушали сказания. Иногда после работы заводили игры и танцы. Древнерусская прялка – довольно простое устройство. Она состоит из подставки донца, где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель, подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части делали из разных пород дерева. Донцы врезали из липы или осины, стояк из ясеня или клена. Главное орудие для пряжи, веретено, делали из березы. Это небольшая круглая палочка, заостренная с двух концов и утолщенная к низу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца – пряслица. Это простое, но столь востребованное приспособление упоминается в сказках разных народов, поется в народных песнях и частушках. «Кума к куме приходила, приходила кума приходила, вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен». Существует много пословиц о веретене. Например, «девку веретено одевает», «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да точил бы веретеном». Кстати, русские слова «время» и «веретено» происходят из одного глагола со значением «вращаться по кругу». Из женских ремесел в наш язык вошли выражения «нить судьбы» и «красной нитью». Наверное, не случайно Александр Сергеевич Пушкин в известной сказке сделал основных персонажей пряхами. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Из-под женских рук выходила не просто нить, а нить жизни. Прядение вручную – очень трудоемкий процесс. Даже опытная пряха делает не более 300 метров нити в день. Чтобы нить прялась тонко и ровно, требуется особое мастерство. Девочки начинали учиться этому ремеслу уже с 80 лет. Отмечу, что в большинстве регионов России бытовала вертикальная разновидность самопрялки. Такие прялки называли русскими. В 17 веке на Руси появились завезенные из Европы механические прялки. Но, несмотря на технический прогресс, древние прялки используются до сих пор. Они популярны среди любителей традиционных ремесел. Пряжи, сделанные вручную, незаменимы для изысканных изделий, например, из козьего пуха, где требуется особая филигранность мастерства, недоступная механизму.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов. Я представляю Кстовский краеведческий музей. А есть ли знаменитые личности земли кстовской? Механика Кулибина считают нижегородцем. Менее знамениты, например, зодчий Павел Потехин и волжский богатырь Николай Вахтуров. Оба являются уроженцами села Кадницы. Павел Сидоров, сын Потехин, родился в селе Кадницы на Волге в семье кузнеца Сидора Кобякова, получившего в селе прозвище Потешка за то, что постоянно участвовал в сельских скоморожьих играх, потехах. У Сидора было четверо сыновей – Стенька, Савка, Павел и Андрей. Когда умер отец, двое младших попали в строительную артель. В 1644 году артель пригласил Михаил Яковлевич Черкасский для возведения в селе Павловское на Оке, как называли раньше современное Павлово, нового собора Спаса Преображения. Павла Потехина поначалу поставили на самую простую работу, а именно подносить кирпич, готовить известь. После того, как возглавлявший строительство собора Кирилл Иванов заболел и умер, Павлу отдали надзор над окончанием строительства. Это произошло неспроста. Молодой каменщик с самого начала работ внимательно присматривался к строительству и давал ценные советы, которые пригождались даже опытным мастерам. Позже Потехин к 1670 годам собрал артель в Кадницах. В ней насчитывалось 93 мастера, среди которых были не только каменщики, но и резчики по камню и дереву, плотники, кузнецы и даже иконописцы. Все мастера были очень высокого класса, и при этом каждый мог при необходимости подменить другого. Церкви, построенные зодчим, можно увидеть в Москве, а именно в Троицкой церкви Фастанкина, в Макаревском монастыре, это Святые Ворота, Михаила Архангела, Надвратная церковь, и в ряде городов Подмосковья. О людях, родившихся на берегах Волги, говорят, что у них волжский характер. Это значит, что они широки духом, как волжские просторы, и физически сильны. Таким был Николай Вахтуров. Он родился также в Кадницах в 1882 году. С детства, как и многие другие русские атлеты, он познал нужду и лишения. Рано пошел работать грузчиком, где впервые проявил свою богатырскую силу. Известно, что он проносил на спине 320-килограммовый якорь, а позднее, выступая в цирке, носил на себе связку из гирь и штанг общим весом 384 килограмма. В Петербурге Вахтуров познакомился со знаменитым борцом Иваном Поддубным и стал его учеником. Вместе они поехали на гастроли в Германию, где Николай завоевал свой первый приз. Затем в Софии, в Болгарии, он получил звание чемпиона мира по французской классической борьбе. Схваток с ним старались избегать многие знаменитые западные атлеты. Николай Вахтуров побеждал многих борцов с мировыми именами, и только схватки с Иваном Поддубным и Иваном Шемякиным заканчивались в ничью. До нас дошел график тренировок и режим дня одного из сильнейших борцов 20 века Николая Вахтурова, написанный им самим. Вот что он писал. «Встаю в 6 часов, гуляю час, прихожу домой и пью 4 стакана сладкого чая. Отдыхаю, лежа в постели около получаса. Затем в течение часа занимаюсь легкими гантелями». Остается лишь догадываться, что такое в его понимании легкие гантели. «Бегаю на месте с глубоким дыханием 15 минут, обтираюсь мокрым полотенцем и иду гулять часа на полтора. Придя домой, тяну резину минут 20 и отжимаюсь на брусьях 50 раз подряд. А затем 5 минут прыгаю через стулья. Принимаю воздушную ванну, сидя на стуле, и обтираю все тело одеколоном. Обедаю. Преимущество отдаю зелени. Гуляю около часа. Сплю часа полтора. Проснувшись, что-либо читаю. Пью 4 стакана чая. Иду в цирк, где борюсь». К сожалению, Николай Вахтуров погиб в автомобильной катастрофе в 1917 году. Но образ волжского богатыря еще долго будет примером для борцов.

На небе все цветы прекрасны, все мило светят над землей, все дышат горней красотой. Люблю я цвет лазури ясный, он часто томностью пленял мои задумчивые вежды и в сердце робкое вливал отрадный луч благой надежды. Люблю, люблю я цвет луны, когда она в полях эфира с дарами сладостного мира плывет, как ангел тишины. Дмитрий Веневитинов.

Изумительным образным богатством отличаются фортепианные сонаты Шуберта. Подобно бетховенским сонатам или песням самого Шуберта, каждый фортепианный цикл ярко индивидуален. Во всех вдохновенные лирические эпизоды. Неожиданные вспышки драматизма чередуются в них с моментами сосредоточенного созерцания. Островыразительный тематизм, отличающийся огромной непосредственной красотой, присущ почти всем шубертовским сонатам. В них много великолепных песенных тем, гармонических и тембровых находок. И тем не менее, при всех громадных музыкальных достоинствах, шубертовские сонаты с трудом пробивали себе путь на концертную эстраду. Примечательно, что среди произведений современного репертуара они также не занимают такого места, как сонаты Бетховена, Шопена или Листа. Ценители музыки Шуберта объясняют это отчасти тем, что по своему фортепианному стилю его сонаты не совпадали с виртуозно-концертной музыкой XIX века. Кроме того, в судьбе шубертовских сонат могло сыграть роль их импровизационное начало. Свободное изложение с частыми отступлениями от основной линии развития, господство песенных лирических тем, преобладание красочного вариационного развития ставили и ставят перед исполнителем нелегкие задачи.

Если говорить о новом фортепианной музыке Шуберта, то это прежде всего обнаруживается в его танцах, преимущественно вальсах. Вальс был завезен в Вену деревенскими музыкантами, игравшими на уличных перекрестках, в пригородных ресторанах, в танцевальных залах. В начале XIX века вальс только начинал входить в моду. У Франца Шуберта около 250 вальсов, и это подлинные камерные миниатюры. Несмотря на свою явную связь с бытовым танцем, они возвышаются над увеселительно-развлекательной музыкой. У Шуберта в вальсе так много лирики, так неповторима и обаятельна мелодия, столько тонких красок в сопровождении, вальс превращается в поэму. При этом в полной мере сохраняются жизнерадостность и непосредственность бытового танца.

На шубертиадах, вечерах, где собирались друзья Шуберта, часто устраивали танцы. Сам Шуберт обычно не танцевал, а сидел за фортепиано и импровизировал. Это было удивительное сообщество молодых людей, разносторонне одаренных в области искусства, художники, поэты, музыканты, но душой этого кружка был Шуберт. По воспоминаниям друзей Франца Шуберта во время встреч они знакомились с поэзией, художественной литературой, прошлого и современности, горячо спорили по вопросам искусства, философии, политики. Эти беседы и жаркие споры чередовались с танцами, для которых Шуберт написал много музыкальных произведений. Минуэты, экассезы, полонезы, польки, галопы – таков круг танцевальных жанров. Но над всем возвышаются вальсы. Уже не просто танцы, а скорее лирические зарисовки. Так Шуберт предвосхищает вальсы Шопена, Чайковского, Прокофьева.

Ни один выдающийся композитор не уделял так много внимания четырехручной фортепианной литературе, как Франц Шуберт. Замечательные образцы клавирных дуэтов можно найти в моцартовском наследии, и все же именно Шуберта, подчеркивают музыковеды, следует считать создателем этого жанра. Жанра, предназначенного для домашнего любительского исполнения. В дальнейшем развитии фортепианной музыки XIX столетия подобного рода литература была оттеснена на второй план. По этой причине и достижения Шуберта оказались в тени. А между тем, фортепианные дуэты Шуберта содержат высокие художественные ценности. Эта литература охватывает широчайший художественный диапазон – марши, полонезы, рондо, дивертисменты, вариации, сонаты, фантазии, увертюры. На одном полюсе бытовые миниатюры, на другом – крупные формы, вплоть до сочинения, которое, как предполагал Шуман, было эскизом симфонии. Все эти произведения отличаются поэтическим обаянием и великолепной законченностью стиля. Богатая фактура, насыщенное звучание, красота и полнота тембров связаны со своеобразием дуэтного исполнения. Шуберт придал этому бытовому жанру небывалое художественное значение, сохранив его специфику как искусство любителя. Над всеми дуэтами Шуберта возвышается фа-минорная фантазия, как считают многие музыканты, лучшая из фортепианных фантазий великого композитора.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унжинского. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Более 52 тысяч человек посетили Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде в здании правительства Нижегородской области в Кремле состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского, отмечается 1 августа, и Макария Желтоводского и Унжинского, отмечается 7 августа. Заседание прошло 23 июня под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и управляющего Нижегородской епархии митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. В обсуждении приняли участие представители органов власти и силовых структур региона, а также епископ Лысковский Лукояновский Осия, настоятельница Свято-Троицкого Макаревского Желтоводского монастыря игуменя Нина Антонова. Со вступительными словами выступили Глеб Никитин и митрополит Георгий. Далее были заслушаны доклады и подведены промежуточные итоги подготовки к основным мероприятиям. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении при творе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Женачальной Троицы, способный вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. Более 52 тысяч человек стали участниками 22-го международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Мероприятие проходило при поддержке национального проекта «Туризм гостеприимства» 20 и 21 июня в Семенове. Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров – была посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Двухдневный праздник традиционно объединил мастеров, художников и гостей из разных регионов России и других стран. Площадками фестиваля стали сразу несколько улиц и площадей Семенова. Свое мастерство на празднике представили свыше 1000 талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из Республики Беларусь. Прошли народные гуляния, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Состоялось живое общение с мастерами, хранителями традиций. Напомним, День народных художественных промыслов России был установлен указом президента России в 2022 году. Инициатором закрепления праздника на федеральном уровне выступила Нижегородская область, где работники отрасли народных художественных промыслов отмечают свой профессиональный праздник еще с 2013 года. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Жандармерия.
3: Жандармерия – это политическая полиция в императорской России. Первоначально жандармское соединение, жандармский полк с 1792 года, лейб-гвардейский жандармский полуэскадрон с 1815 года выполняли функции военной полиции, наблюдавшей за порядком и настроениями в армии. После восстания декабристов произошла реорганизация жандармерии, в результате которой она стала главным орудием русского государства в борьбе с революционным движением. В 1827 году жандармские части были объединены в корпус жандармов, во главе которого Николай I поставил своего любимца графа Бенкендорфа и который подчинялся самому императору. В переводе с французского «жандарм» – «вооруженный человек». Один лишь вид жандармов внушал людям непреодолимый страх. За их голубую форму острословы стали называть голубой цвет жандармским. Уезжая на Кавказ, Лермонтов писал:
1: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».
3: Описывая свой арест, Герцен в «Былому думах» вспоминал:
1: «Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое».
3: Далее появляется голубой полковник, и по этим приметам читателю ясно, что речь идет о жандармах. Вспомним немую сцену в финале «Ревизора». Жандармский офицер, сопровождавший настоящего ревизора, произносит:
1: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе».
3: Именное повеление – это приказ, лично отданный самим императором. Было от чего остолбенеть чиновникам. Вот как описывает Гоголь жандарма, приехавшего с высоким начальством и вызывающего Чичикова генерал-губернатору:
1: «Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только».
3: Жандармы охраняли особо важные государственные объекты, следили за порядком на железных дорогах, производили обыски и аресты.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея народ смирению он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления тверто, его пытающего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.
2: Добрая музыка на радио «Образ».
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Как рождаются сюжеты? Как рождается замысел произведения? Как появляется литературный герой? Эти вопросы хотя бы однажды возникали у каждого читателя. И ответы на них просты и сложны одновременно. Они появляются из жизни? Да. Из личного опыта и биографии писателя? Тоже да. Но никогда ни один литературный сюжет не становился повторением жизненного события, пережитого автором. И ни один герой не был буквальным, фотографическим, догеротипным воспроизведением прототипа. Даже если писатель нам прямо говорит о том, с кого списан тот или иной персонаж, даже если он нам прямо говорит об автобиографичности замысла своего произведения. Литературные произведения – это всегда обобщение, всегда кристаллизация жизненных впечатлений. И замысел с трудом пробивает себе дорогу иногда из очень неясных очертаний, из очень смутных впечатлений. И произведение всегда рождается в муках. Вот многочисленные признания самих поэтов о том, как рождаются стихи и как рождаются их произведения. Анна Андреевна Ахматова в цикл «Тайны ремесла» помещает стихотворение «Мне ни к чему одеческие рати». «Мне ни к чему одеческие рати и прелести легических затей. По мне, в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне». Это стихотворение было написано 21 января 1940 года. И, как мы видим, вот эти разные, абсолютно прозаические жизненные впечатления, то, что Анна Андреевна называет «сором», они как раз становятся источником для того, чтобы начинал развиваться литературный сюжет или источником для возникновения поэтической эмоции. Но еще раньше, в 1926 году, Маяковский в стихотворении с каким-то почти канцелярским названием «Разговор с фининспектором о поэзии» говорит ведь почти о том же самом, о том, что есть поэзия и что есть творчество, как происходит отбор слова, как рождается образ. Поэзия – та же добыча ради. В грамм добычи – в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющие слов этих жжения рядом с тлением слова сердца, эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. Именно поэтому он и говорит, что поэзия – это вся езда в незнаемое. Куда выведет этот процесс творчества? К чему придет? Как вот из этого отбора вдруг появится то единственное нужное слово, которое раскроет замысел и раскроет то, что я хочу сказать людям и миру? Пожалуй, трогательнее, трепетнее и точнее всех о таинстве рождения шедевра рассказал Константин Георгиевич Паустовский. У него есть книга о писателях и о писательском труде. Называется эта книга «Золотая роза», и она всем очень хорошо известна. Название этой книги дал один из образов, который появляется в рассказе «Драгоценная пыль». Именно этим рассказом и открывается книга Константина Георгиевича Паустовского. Героем этого рассказа становится Шамет, простой солдат в прошлом, мусорщик в настоящем, житель Парижа, человек ночи. Потому что, как пишет Паустовский, известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины. Больше всего мусора от кипучей, не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня. И, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков. Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов. Вот эта ночная работа, работа мусорщика, кажется, что может быть маргинальнее? Какая вот профессия, работа может быть еще маргинальнее? А между тем, перед нами не просто человек, который ликвидирует последствия нашей жизнедеятельности, а человек, который, может быть, даже сам себе не замечает того дара, который есть. Перед нами по-настоящему поэт. Да вот и, кстати сказать, эта работа мусорщика, ночная работа, она почти оказывается тождественна работе поэта, если вспомнить, опять же, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи. Но это та ночная работа, которую осуществляет и герой Паустовского, мусорщик. Как изменится его жизнь? А когда он встретит Сузи, ту девочку, которая была единственным светлым, добрым, теплым воспоминанием в его одинокой жизни. Ту девочку, маленькую девочку, которую он вез из далеких стран к тетке в Руан, ту девочку, в которой он впервые, может быть, раскрылся как поэт. Солдат, который привык действовать, который привык поступать, который привык сражаться, но не говорить, вынужден был, развлекая девочку, ей о чем-то рассказывать. Вот как об этом пишет Паустовский. Но все же отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он, наконец, решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужу возле отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя новых подробностей. Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это ненужное время своей жизни. Однажды возникло смутное упоминание о «Золотой розе». Мы видим, что человек, который, может быть, никогда даже ни одной книжки не прочитал в своей жизни, мыслит и выстраивает свои воспоминания, как настоящий поэт и писатель. Он обращается к тому, что пережито. Он обращается к тому, что хранит его воспоминания. И вот эта память, если воспользоваться пушкинским выражением, начинает разворачивать свой свиток. И здесь уже человек сам не отличает, где правда, где вымысел, что было, а что уже вот воссоздано его воображением. Вот он, этот процесс творчества. Тот процесс, который доступен каждому, не обязательно тому, кто потом станет поэтом или писателем. Но мы видим с вами, что вот именно из этих жизненных впечатлений, из пережитого, начинает рождаться что-то, что превращается в самые главные воспоминания, которые потом определит и жизнь этой Сюзанны, но и жизнь самого Шамета. Это воспоминание о Золотой розе. Вот как это описывается. Однажды возникло смутное воспоминание о Золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки. Не то он слышал рассказы об этой розе. Нет, пожалуй, однажды он даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца, и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск, несколько ярких огоньков под низким потолком. Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу – грех, потому что ее подарил старухе на счастье возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Адьерне. «Таких золотых роз мало на свете», – говорила мать Шамета. «Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе». Мальчик Шамет с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня. Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын художник, бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать, она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню. Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она сказала: «Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?» «Все может быть», — ответил Шамет. И эту такую розу создаст сам Шамет, когда он случайно уже с позарослевшей Сюзанной встретится в Париже, в очень трудный для нее жизненный момент, он эту розу создаст и подарит ей розу, чтобы сделать счастливым. Вот как создается эта роза, как она собирается? Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, подметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила мать, она послужит и для счастья многих простых людей, кто знает. И вот такая роза появится. Такая роза будет сделана ювелиром. Но эта роза не достигнет своего адресата. Однако окажется в руках литератора. И вот в своих записках литератор пишет: «Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же, как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, все это крупинки золотой пыли. Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою золотую розу, повесть, роман или поэму. Золотая роза Шамета. Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы. Вот мы с вами попытаемся проследить, как из таких драгоценных пылинок, которые рассыпаны, рассредоточены в нашей жизни, появилось то или иное произведение, возник тот или иной замысел, и каким образом он воплотился.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –